конец твой будет хорош. То, что мы сегодня идем многими скорбями, трудностями, испытаниями, лишениями. Иногда это долины плача. Иногда это топи уныния. Иногда это долина даже смертной тени. Но Давид говорит: я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали это, те, кто стоит на грани отчаяния. Кого добивает Амалек, о котором сегодня было напомнито. Не забывайте, что тот, кто сына своего отдал, предал его за нас, как с ним, не дарует нам всего. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу, чтобы мы сегодня знали и помнили, что Бог призвал нас не просто к влачению жалкой и нищенской жизни, человека, выживающего от случая до случая. Бог призвал нас к победоносной жизни. Побеждающий наследует все. И Павел, заканчивая послание Галатам, говорит: я не желаю ничем хвалиться. Разве только крестом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которым я распят для мира. Не просто нести, не просто подставить плечо, а хвалиться. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение, опытность, надежда не постыжает и так дальше. Все это правильно. Но Павел хвалился Христом. Для иудеев это было безумие, для греков это было соблазном. Или наоборот. Но для нас, спасаемых, это сила Божья. И я хочу, чтобы всегда в твоем и в моем сознании стоял этот пограничный столб между тобой и миром, между мной и миром, между нами и миром. Ни единого шага назад. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Его жертва работает только там, где люди ходят во свете. Только там кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ты заходишь на ту сторону голгофских страданий, если отвергшийся законом Моисеева пред Бог или трех свидетелях без всякого милосердия был побиваем камнями, то сколь тягчайшему, думаете, подлежит осуждению тот, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Каин, грех лежит. Он не просто лежит, он влечет тебя к себе. Но у тебя сегодня есть шанс в этом собрании. Господствуй над ним. Павел говорит римлянам: да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в его похотях. Нет, не так, это не та концепция, которую Бог дал для церкви. Твое право господствовать над грехом и не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мною первое послание к Коринфянам. Шестнадцатый стих, 10 главы. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь нет, но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
не можете пить чашу Господню,

Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Возлюбленные мои братья и сестры, вопрос вечери. Оттого из вас много больных, немощных, и немало умирает. От того, что едим и пьем, не рассуждая о теле Господнем. Важность вечери Господней в нашей жизни как таинство – это неотъемлемая часть, это образ коммуникации, взаимоотношениях не только между нами и Христом, но между нами друг другом. Это очень важно. Библия имеет много эпитетов в отношении вечери Господней. Евхаристия, воспоминание смерти Господней, вечеря Господня, трапеза Господня. Как бы это ни было сформулировано в названии. Но для нас сегодня важна суть того, к чему мы готовились, к чему мы пришли и в чем мы будем сегодня участниками с вами. Апостол Павел пришел после фессалоникийских и других церквей, пришел в Афины. Люди не принимали его благовествование, его проповедь. И он пришел в Афины, спасаясь от ситуации. Было время пройтись по этому городу, о чем евангелист Лука говорит, что этот город был наполнен идолами. Везде стояли идолы, идолы, идолы, идолы, идолы, камни, изображения, изваяния, столбы, может быть, деревянные, покрытые серебром или золотом, это не важно, это были идолы. И при виде этого города полного идолов, Павел не восторгался произведением искусства, как это делает современное христианство. Иногда кто-то едет в Голливуд, в другие известные места и восхищаются. Как когда-то ученики: «Господи, посмотри, какие здания, как все красиво!» Хотя внимание было обращено на Божий храм. Христос сказал: «Все это будет разрушено, не останется камня на камне». Самые высотные здания Америки, других стран. Самые знаменитости, 7, 6 или 8 чуд света, все это будет разрушено. Не останется камня на камне. Павел смотрел, он не восхищался, он смотрел на этих идолов, и будучи человеком духовным или водимым Духом Божиим, он понимал, кто стоит за этими изваяниями, за этими произведениями искусства. Он смотрел, и его дух возмущался. Он был не согласен, он понимал, что он попал в царство демонов, где имеет власть, помните, одному из семи ангелов Асии, Христос сказал, что ты живешь там, где престол сатаны. Павел пришел в логово демонической силы. И правильная ситуация Божьего человека, он возмутился. Он возмутился. Павел не был из тех, кто отчаялся, кто боялся, кто прятался, когда встречался. В духовном мире эта личность была известна, помните, сыновей Скивы. Иисуса знаю. И Павел мне известен. Он не тушевался, простите меня за такое выражение, когда встречался с одержимыми людьми. Он понимал, что тот, кто в нем, больше того, кто в мире. Братья мои, сестры, и рассматривая все это, он вдруг заметил памятник неведомому Богу. Вот маленькая искорка, надежда, чаяние какое-то. И придя в Аэропах, он говорит, что сего-то, которого вы не знаете, но чтите, я проповедую вам. Вопрос знания Бога. Павел говорит Коринфянам, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога, как должно знать. Вопрос знания в нашей жизни очень важный, очень весомый аргумент.
За недостатком знания Библия говорит, что гибнет народ. Немощны, больные, немало умирают. Когда-то Бог говорил через своего пророка, он говорил, что и осел, и вол знают ясли господина своего, и осел знает владетеля своего. А народ мой не знает. Затрагивая струны души у Асафа, Бог проговорит в Духе Святом, что заблуждается постоянно сердцем своим. Это о ком он говорит? О своем народе. Он говорит, они не познали моих путей. Братья мои и сестры, вопрос познания Бога – это очень важная суть. Познание сути того, что сделано для нас, что вложено в наше искупление. Петр говорит, что нетленным серебром или золотом. Я стоял в Якутии у открытого карьера, глубина приблизительно 800-900 метров, около километра. Открытым способом по серпантину поднимались огромные катерпиллеры и белазы, 180 тонн, колесо выше любого грузовика в Америке. Одно колесо, 180 тонн по серпантину. Они везли на себе огромное богатство. Швеция строила этот перерабатывающий комбинат в Якутии. 850 километров, самое ближе была железная дорога. Все доставляли Руслан и Мрия, украинские авиалинии. Все грузы. Это вложили колоссальные деньги. И статисты говорили, человек, который стоял рядом со мной, рассказывал, что только за полсмены, этот перерабатывающий гигант полностью окупил себя и выплатил долги Швеции. Несметное богатство. А здесь говорится, что нетленным серебром или золотом, или бриллиантами, или чем-либо еще, но драгоценные. Вот я полагаю в основание на сегодня камень, краеугольный, испытанный, крепко утвержденный и, конечно же, драгоценный. Аллилуйя! Аллилуйя! Для кого-то это юродство, для кого-то это смех и богохульство, но для нас сегодня это сила Божия в этом собрании. И я хочу, чтобы сегодня ты, церковь, исповедовала это могущественное имя, перед которым дрожит ад. Грех, похоти, нечистоты убегают от него. Он отнял у них силы. Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. Аллилуйя. Друзья мои, братья мои, сестры, его драгоценная кровь, его драгоценная цена в лице Небесного Отца была уплачена за тебя. Это не того, ничего, что ты и я грешники с большой буквы. Это ничего. Библия говорит, что он всех заключил в непослушании для того, чтобы помиловать. Апостол Павел обращается к Римской церкви, а это очень драматичная церковь. Очень противоречивая. С одной стороны, в этой церкви преобладали все духовные дарования. Она стремилась к тому, чтобы пророчествовать, говорить на иных языках. По всей видимости, они были похожими на нас, на пятидесятников. Но в то же время там появлялось блудодеяние, какого не было у язычников. В то же время там кто-то принадлежал Петру, кто-то Павлу, кто-то Аполлосу, а кто-то хотел принадлежать Христу. В то же самое время эти люди судились за мелочи, шли в мир и решали свои проблемы. Никто даже не думал о том, что духовные люди могут решать маловажные вещи. Это было противоречивое, самораздирающее изнутри церковь. Но слава Богу, что есть такие люди, как Павел. Дух отцовства. Пришел в Галатию.
посмотрел, уже другого Иисуса благовествуют. Уже закон на всю навязан, другая идеология, другое воззрение. Да, сколько у вас не вкладывай, развернулся и пошел. Так сделал Павел. Он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. И опять муки рождения. И опять с кем-то изнемогает, за кого-то соблазняется, за кого-то воспламеняется, приходит ночью, не досыпая, со слезами на глазах учит. И он говорит коринфянам, стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога, чтобы не утяжил меня у вас Христос мой, когда приду и найду у вас споры, ябеды, клевету, неприязнь, нелюбовь, наговоры, злоречия, которые согрешили прежде и не покаялись. Каин, твое лицо. Братья мои и сестры, я хочу сказать сегодня вам нечто, что лицо церкви не должно быть ни в коем случае подобно на лицо Каина. Оно не должно опускаться. Ситуация идет к тому, что мы должны восклонить лица наши, потому что приближается наше избавление. Аллилуйя! Не предавайтесь греху, не предавайтесь нечистотам. Все, кто пьют из чаши, они причащаются крови Иисуса Христа. Друзья мои, в этом есть троичный замысел, замысел божественной истины. Сие творите в мое воспоминание, как важно помнить Христа, никогда не забывать. Павел обращается к своему сыну Тимофею и говорит, помни Господа Иисуса Христа, пришедшего от семени Давида. От этого царственного престола помни, никогда не забывай. Как важно, чтобы в нашем сознании всегда, не только в период хлебопреломления. Мы как-то привыкли к традициям Рождество, Пасха, хлебопреломление. У нас все по графику, все вскользь, все нормально. Мы знаем, как планировать нашу жизнь. С утра до вечера. Почему сегодня болезни, скорби, трудности? Состояние депрессии. Многие люди из нашей церкви попали в состояние нашептывания демонических сил. И пока они преуспевают. Но я сегодня хочу сказать, что суть нашей победной жизни, она заключена в имени Иисуса Христа. Если мы помним Иисуса, если мы помним постоянно, не забываем, Израиль когда-то говорил, Бог говорил, помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой. Помни, никогда не забывай, что сотворил с тобой Господь. Как Он поступил с твоими врагами, помни все это. Всякий раз, когда вы идите хлеб сей пьете, чашу сию и смерть Господню, сие творите в мое воспоминание. Второе, мы возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Насколько это важно, насколько это серьезно. Библия – это книга крови. Это книга крови. Очень неприятная ассоциация в нашем сознании, когда мы говорим о крови. Когда мы смотрим на кровь, нас иногда тошнит. Мы понимаем, что суть человеческой жизни именно заключена в крови. Эта женщина, которая подошла к Иисусу, будучи нечистой, и прикоснулась. Она не имела на это права, она вообще по закону Моисееву не должна, не имела права появляться в Израиле, но она подошла. Это прообраз всего Израиля. Она была нечистой, но она подошла к Иисусу. Израиль жил в кровях, он живет по сегодняшний день в кровях. Грех напоминает постоянно о грехе. В день твоего рождения ты не была бы омыта, ты не была осолена, ты пупа твоего не отрезали. И я проходил мимо тебя и сказал, что в кровях твоих живи. И эта женщина жила в кровях до определенного момента. Израиль будет жить до определенного момента, он истратит все. И даже тот, кто придет во имя свое, он не решит проблемы Израиля. Пока Израиль не прикоснется к Христу, как эта женщина. До тех пор ты будешь в проблеме, пока ты не будешь чувствовать прикосновение к
Иисусу Христу, к Его смерти. Если смерть живет в смертном теле нашем, то и жизнь Иисусова должна произбыта жить в нашем смертном теле. Братья мои и сестры, не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть. Для чего? Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Смерть Господню мы возвещаем, и не просто возвещаем. Не просто как-то так безнадежно. Ну, причина посидеть, пообщаться, поговорить, вспомнить, слезу пустить. Это будет продолжать делать церковь до определенного назначенного времени, когда Он придет. Аллилуйя. Я просто хочу сказать всем, кто отчаялся, кто обессилен, кто проходит через ситуации и искушения. Никогда не забывайте о Христе. Никогда не забывайте, что Он сделал через свою смерть. Он смертью своей лишил имеющую державу смерти и избавил тех, которые через всю жизнь были подвержены страху рабства. Это Его смерть. Поэтому сегодня я просто хочу сказать тебе, когда ты будешь протягивать руку к крови или к телу, а дьявол будет говорить, что ты недостоин, что ты раб греха, страстей и похотей, скажи ему, что он это сделал ради твоего спасения. И что это несет тебе жизнь, благословение и спасение. Это вера в непобедимую жертву Иисуса Христа. Аллилуйя. Братья мои и сестры, как это важно, чтобы мы понимали, насколько это роднит нас друг с другом. Все из одной чаши пьем, от одного тела причащаемся, хлеб один, а зерен много, так много. Тысячи, миллионы, миллионы, миллионы людей. Я помню, сидел в Измайлово, это была конференция в Москве служителей. Один из ведущих докторов богословия проводил с нами лекцию, и в конце своей лекции он задал вопрос, как вы думаете, за кем придет Христос? Я сидел почти в самом последнем ряду зала. Несколько тысяч служителей было собрано. И кто-то выкрикивал за церковью, за невестою, за спасенными, за избранными. А он каждый раз говорил, нет, нет, нет, нет. И я сидел и недоумевал, и думаю, тогда за кем придет Христос? И когда зал утих, он нагнулся к микрофону, и он сказал, Христос придет за самим собою. Аллилуйя. Я просто хочу это более сказать ясно и доступно. Мы являемся телом Иисуса Христа. И ни одна частица, которая принадлежит Ему, не останется здесь. Ничего. Все будет забрано. Он пошлет ангелов своих с трубой громогласной и соберут избранных Его от четырех ветров, от края их до края их. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. То, что мы совершаем святыню, это говорит о наших взаимоотношениях и сути таинства, сокрытого в этом, предназначенном нам, как церкви. Второе, это средство коммуникации во взаимоотношениях с нами, друг с другом. Мы причащаемся от одного тела, пьем из одной чаши. Страдает ли один член, с ним страдает все тело. Друзья мои, чувство родства – это принципиально важный процесс нашей жизни. И он поставил одних в церкви апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, только ли придем в единство веры, у мужа совершенного меру полного возраста Христова. И там дальше говорится в Коринфянам о том, что мы получаем превращение самого себя в любви посредством всяких взаимоскрепляющих связей, держась главы Иисуса Христа. 12 глава 1 послания к Коринфянам, 13 стих Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Насколько важно понимать, что мы друг другу должны быть близкими. Но когда Павел пришел в Коринф и посмотрел, как там идет хлебопреломление, посходились люди,
ну, немножко не так, но принципиально, доктриально все было близко. Поприносили кушать, у них сперва всегда начиналось это с вечери любви. Помните, там евангелист говорит, что Христос встал с вечери, взял хлеб, благословил, преломил, раздал и чашу после вечери. И так, все после вечери. Сперва была вечеря любви. У коринфян была тоже вечеря любви. Но они приходили, кто-то наготовил вкусно, кто-то приготовил много, красиво, изящно, смачно пахло, а у кого-то не было ничего. Но он шел в надежде, что он тоже крупица тела Христова. И он пришел, уже, наверное, вот здесь подавали хорошие признаки, сигналы. Заходит в расчете, а на столе уже ничего нету, съели все. Все позабирали, допивает, упивает, уже и лишнее, может, уже и аронизм не принимает, а он упивается, а он объедается. А брат голодный стоит и думает, я же шел к единству. Я же шел к тому, чтобы почувствовать себя неотъемлемой частью тела Христова. Что же происходит? Братья мои и сестры, единство, когда ты принимаешь, не рассуждая о теле Господнем, тебе не нравится твой брат, твоя сестра, потому что она не так одевается, не такие туфли, не в тот магазин ходит, дети не так воспитаны, много мне чего не нравится здесь. Исав стоял у ворот Иерусалима и смотрел, как захватчики убивали его двоюродных братьев или родных братьев, иудеев. Там побежала беременная женщина, он догнал, привел ее, отдал в руки истязателей. Там отроковица убежала, догнал, отдал, юноша отдал. И Библия говорит, ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты. Как ты злорадно смотрел на день твоего брата. В жизнь Израиля пришла беда. Пришел злой рок, день злой. Он не устоял, нужно было выплачивать Богу все субботы. Все десятины, все за раз надо было отдать. А брат, старший брат, он потоптал чувство родства. Он злорадствовал, когда евреи убивали, когда уводили в плен. Князья твоего Израиль пошли впереди погонщика. А он стоит, радуется. Оттого из вас немощные и больные немало умирают. Что чувства родства потоптаны. Что не просто ты быстрее за своего брата там в кафетерии съедаешь свою миску. Не только это. А когда он болеет, когда у него нет денег на лекарства, когда он потерял работу, когда его дети непослушны, взаимопонимания в семье нету. А ты вместо того, чтобы плакать, ты возгордился. Но ты же не Каин. Ты церковь. Мы члены друг друга. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Что происходит сегодня? Объединяет ли это нас? Дает ли понятие чувства родства, единства? Пусть он не такой красивый, или не она не такая изящная, но пойми, она собственность Иисуса Христа. Она держится главы, от которого все тело, есть в теле члены благовидные, есть менее благовидные, а есть вообще неблаговидные. Но у него, у них, о них большее попечение, нежели о благовидных. И если мы сегодня правильно понимаем истину, если ты сегодня подойдешь с чувством, что с этой чаши будет пить твой нелюбимый брат или твоя нелюбимая сестра, или твой муж, или жена, или твои дети, и вдруг ты ударишь себя кулаком в грудь и осознаешь всю суть твоего невежества, он не до конца гневается и не вовек негодует. Потому что он любит миловать. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
не можете быть участниками в трапезе Господней. Это третий аспект, последний аспект нашей проповеди. И мы идем к молитве. И участниками в трапезе бесовской. 14 глава книги Бытие. Авраам возвращается после славной победы. Он поразил 5 царей, воинственных, начальствующих царей. Он освободил племянника своего. Все вернул, все богатство вернул. Идет, наверное, счастливый. Эсхол и другие родственники с ним идут, радуются. И вдруг навстречу 2 человека в долине царской. Один обращается и говорит: ты можешь взять свою долю. Это был царь Содома. Ты можешь взять, что ты пожелаешь, потому что ты завоеватель. Верни мне только людей. Что себя представлял Содом на то время? Это была страшно распущенная территория, развращенная, морально падшая. Грех содомистов, он сегодня имеет огромное влияние в миру. И Авраам, послушайте меня внимательно, не можете пить чашу Господню. И чаша бесовская. Авраам посмотрел на этого человека, взвесил его. Он знал, что находится в Содоме. Он знал, что там можно достичь. Это ничего, что Лот жил в Содоме. Это ничего. Послушайте, я сегодня хочу сказать вам, все, что может дать Содом, он дал Лоту. Он посмотрел, было все вроде бы красиво, приятно, захватывающе, многообещающе. Но Библия говорит, все, что получил в наследие Лот в Содоме, он ежедневно мучился в праведность своей душе, слыша и видя дела беззаконные. Ты можешь что-то взять, но Авраам ничего не взял. Все, что от Содома, все, что с этой территории, оно не будет моей собственностью. Давид говорит, что не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Друзья мои, как много и часто сегодня христиане оказываются и желают, и успевают быть за 2 столами. За Господним. И за тем другим, о котором в Откровении написано, что она вином своего блудодеяния напоила все народы. И туда обращается народ его и пьет полную чашу. Друзья мои, вечеря Господня, премудрость построила себе дом и высыла 7 столбов, приготовила трапезу, заколола жертву и послала слуг своих. 9 глава книги Притч: провозгласить из возвышенности городских, кто скудоумен, у кого не хватает знания или разума, обратитесь ко мне. Трапеза Господня, зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Вкушайте благо. И душа ваша да насладится туком. Он посмотрел, там было 2 царя. Один из Содома, где порок и разврат. Другой, я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Он вынес навстречу Аврааму. Что он вынес? Что мне скажет? Он вынес хлеб и вино. Он вынес хлеб и вино. 7 глава послания евреям апостол Павел говорит, что Христос является священником по чину Мелхиседека. Перед Мелхиседеком стоял Авраам. Это родоначальник всего еврейства, всего христианства. Он наш отец по вере. В его чреслах находился родоначальник всего священства. Левий. Но перед ним стоял личность 2 титулов. Ветхозаветные священники, они никогда не имели права на царство. Они были из левиного колена. Царями в Израиле становились только наследники Давида или другие, но с других колен. Никто из колена Левина не был царем. Простите, я ошибся. Моисей.
Моисея сказано, что он был царь Израиля. Но это образный язык, это не было в буквальном смысле слова. Но Библия оговаривает это. Но перед Авраамом стоял тот, в ком сочеталась и царственность, и священство. И Библия говорит, что он вынес вино и хлеб для Авраама. И это настолько было величественно, и Павел евреям напишет, что без всякого прикословия меньший благословляется большим. У Авраама был выбор. Хлеб, вино, но это же немного. Но хлеб и вино, это же немного. Или выбрать все из добычи Содома. Если ты поклонишься мне, я все это отдам тебе. Я все отдам. Во мгновение времени проходили царство, богатство, слава, величие, авторитет, уважение. Все проходило. Но он не почитал хищением быть равным Богу. Уничижил себя. Был послушен до смерти. И смерти крестной. Он проигнорировал все. Его принципе жизни и служения было одно – послушание своему небесному Отцу. И Библия говорит, что Бог превознес его. Может быть, сегодня твое плечо под крестом? Может быть, твое лицо сегодня под плевком? Или твой образ, или твоя фамилия под насмешкой? Может, ты сегодня как сор для мира? Но завтра он снимет все покрывало, закрывающее тебя. И ты забелеешь, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Вассанская. Братья мои и сестры, вы не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Еще мгновение мы будем молиться, но я хочу, чтобы сегодня, проверяя свою жизнь, свои поступки, свои дела, если ты симпатизируешь эту миру, если ты симпатизируешь похотями, страстями, нечистотам, если это влечет тебя, слава этого мира, величие, авторитет, быть крупицей или частицей этого мира, если даже приобретешь весь мир, а душа своей повредишь, нет в том никакой пользы. Я сегодня, заканчивая свою проповедь, хочу, чтобы мы с достоинством, с уважением, с ответственностью, с благоговением подошли трапезе Господней. И пусть идут нашептывания, пусть волна мыслей за волною идет в твое сознание, что ты грешный, что ты проиграл, что тебе нет спасения. Но если у тебя есть хоть капелька надежды, если можешь веровать хоть сколько-нибудь, все возможно верующим. Его кровь, она довершит твое освобождение сегодня в этом собрании. Если ты был в презрении или ты презирал других, но причащаясь к крови и к телу, пойми, рядом с тобой или через две или три скамейки твой брат, за которого умирал Христос. Если ты не любишь твоего брата, то ты пребываешь в смерти. У тебя нет жизни. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Если мы любим Его, мы будем любить и созданных по образу Его, которые подобны Ему. Поэтому, заканчивая свою проповедь, я хочу, чтобы мы сегодня пришли в молитве. Не в высокопарной, не в красивой. А здесь написано: с искренним сердцем и с полной верой, кроплением, очисти все сердца от порочной совести и омывши тело
водою чистой. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший, ибо еще немного, и очень немного, и грядущий, пока Он придет, придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И там стоит хорошее слово, а это слово принадлежит церкви. Оно мне особенно нравится. Мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я хотел бы, чтобы сегодня твоя молитва и твое служение и участие в хлебопреломлении – это было действие веры в твоей жизни. Чтобы ты пришел к победоносному вопросу твоих ситуаций, все, что окружает, что атакует, что теснит тебя, что подавляет тебя. Я просто хочу сказать сегодня всем, мы должны это знать и помнить. Любое нашептывание, любое влияние демонических сил на наш разум, на наши чувства или сознание – это абсолютная ложь. У него ничего нет в Содоме. Он может много предлагать, много говорить, но у него, кроме боли и страданий, ничего нет. Но в этом собрании есть царь мира. По знаменованию царь правды. И он предлагает немного. Всего хлеб и вино, всего кусочек и глоточек для тебя. Но в этом церковь твоя жизнь, твоя победа, твоя слава, твое царство. Давайте преклонимся перед ним и прославим.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Это было в 1937 году. В конце лета меня арестовали, и я оказался в КПЗ, в камере одиночки. Бог провел меня через горнило испытаний, через долину смертной тени, но не оставлял, а поддерживал и укреплял. Больше того, использовал меня как свой инструмент, чтобы достучаться до затвердевших, окаменевших сердец грешников, сделать их способными принять Божью волю. Дело, которое следователь сочинил, я не подписывал, несмотря на изнурительные ночные допросы, а также издевательства и унижения. Однако это не спасло меня от 58-й статьи. Вскоре из одиночки я был направлен в камеру, в которой было невообразимо тесно.

Доктора, висевшей на стене. Хрипловато, но членораздельно произносились фамилии, повергая в ужас названных. На моих глазах в один миг побелели волосы у первого секретаря обкома одного из приволжских городов, когда он услышал свою фамилию. Но в тот же день было названо и мое имя. Сердце мое дрогнуло, в горле вмиг пересохло, на лбу выступил холодный пот. Я обвел медленным взором бледные лица еще 11 приговоренных. В камере царила могильная тишина. И вдруг среди этой жуткой тишины, оцепенения и страха, как будто нежный голос прошептал мне: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова из 49-го псалма наполнили мое сердце неземным миром и покоем. Страх отступил. Я не забыт Богом, и в этот тяжелый момент моей жизни Он был рядом. И вновь я как будто услышал: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И тут я впервые почувствовал острую ответственность за жизнь 11 сокамерников, приговоренных к смерти. Вспомнились слова апостола Павла, что для Слова Божьего нет уз. Я подошел к дверям камеры, повернулся лицом к смертникам и тихо, но внятно сказал: «Я христианин. Я верю в живого Бога. Я верю в Его единородного Сына Иисуса Христа. Я верю Библии как Слову Божьему. Христос сказал: „Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене“». Окрепшим голосом я свидетельствовал им о спасении и любви Божией. Все молчали. Стены камеры своей серой массой, казалось, хотели раздавить горстку обреченных несчастных людей. Вдруг вялым, разбитым голосом бывший секретарь обкома сказал: «Слушай, христианин, ты так твердо веришь во всемогущего и всесильного Бога, но тебя, как и меня, атеиста, ждет пуля. Может ли твой Бог спасти тебя?» Я твердо ответил: «Да, но у Бога есть также план для спасения всех грешников. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет спасти всех. Кто знает, не для того ли Бог послал меня в эту камеру, чтобы засвидетельствовать и вам об этом в, может быть, последние часы вашей жизни, чтобы вы с верой обратились к вашему Спасителю и получили от Него прощение грехов и вечную жизнь». На бледно-сером лице обкомовца появилась вымученная, страдальческая улыбка. Его губы что-то шептали. «Если верить всему, что ты тут говоришь нам, то мы должны быть счастливы, приняв 10 граммов в затылок», — сказал другой. Его запавшие, заросшие щетиной щеки нервно подергивались. В камере повисла гнетущая тишина. Казалось, сумрак адской ночи наполнял и без того мрачное помещение сомнением и неверием. Я почувствовал огромное желание воззвать в молитве к Богу и обратился к присутствующим. «Друзья, я хочу помолиться. Вы не будете возражать?» Все по-прежнему молчали. Вдруг огромный детина, доселе не проронивший ни слова с той минуты, как услышал свой смертный приговор, заикаясь прерывающимся голосом, сказал: «Дружище, я не знаю тебя, но если ты говоришь о том Боге, о котором так много говорил мне мой дедушка, которого забрали в 13-м с концами, молись, молись за меня. Я знал Бога с детства, но противился Ему всю жизнь до этого момента. А теперь, в конце моего пути, я, как смиренный проситель, стою перед Ним». Слезы потекли из его глаз. Он застонал: «Боже, о Боже, прости меня, грешника, помилуй, прости».

Я встал на колени и начал молиться. Я благодарил Бога за величайшую любовь, явленную миру в Иисусе Христе, за Его смерть на Голгофском кресте ради всех грешников, за обстоятельства, в которых Он находит и обращает к Себе заблудших и пропавших, за незабытые молитвы дедушки, теперь исполнившиеся. Я молился за каждого узника, за себя, а также за наших мучителей и палачей. Открыв глаза, я был поражен. Большинство заключенных стояло на коленях. Что это было? Страх перед смертью или благодать Божия пробудила их сердца? Чувствовалось, что Бог был рядом. Страх и ужас отступили. После молитвы в камере завязалась оживленная беседа. Казалось, стены расступились, и в камере стало светлее. Люди почувствовали утешение и ободрение в своем горе. Дух Святой совершал свою великую работу. Вдруг репродуктор щелкнул, зашипел, и затем я услышал свою фамилию. «Ну, вот и все», — мелькнуло в сознании. Разговор в камере сразу оборвался. Я вновь опустился на колени, еще раз исповедовался перед Господом, просил прощения у своих притихших товарищей по несчастью, собрал все свои силы и как можно спокойнее сказал: «До встречи у ног Христа». В следующее мгновение загремел замок. Железная дверь открылась. За ней стояли три дюжие конвоира. Кто-то из заключенных крикнул: «Держись, брат!» Однако, едва я сделал первые шаги по коридору, какой-то холод пронзил меня, и моя внутренняя молитва прервалась, а ноги налились свинцом. Силы оставляли меня, и в этот момент я вновь будто услышал: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Эти слова из 120-го псалма, явившись как имеющие силу и власть посланники Божьи, укрепили меня и вновь восстановили мир и покой в душе. Я понимал, что отсчитываю последние шаги моего земного существования. К моему удивлению, меня завели в просторный светлый кабинет. За столом сидели два ГПУшника, молодой лейтенант и капитан лет 30, который, не обращая на меня внимания, листал лежавшую перед ним папку. Не поднимая глаз, он заговорил: «Гражданин Хохлов, по гражданской специальности ты числишься кузнецом. Так вот, есть у нас одна работенка для тебя. Если ты справишься с ней, то и мы поможем тебе, чем сможем. А работенка очень простая. Нужно всего лишь подковать одну лошадку. Все четыре копыта. Ну а мы тебе за это заменим расстрел на 9 лет лагерей в Красноярском крае. Правда, лошадка наша немного с характером, дикая одним словом. Но тут он впервые на меня посмотрел и ухмыльнулся. Твой Бог, надеюсь, поможет тебе. Ну так как?» Ухмылка застыла на его лице. «Да, гражданин начальник», — ответил я спокойно. «Вы верно сказали. Бог мой поможет мне. Я готов выполнить ваше поручение». При карагандинском лагере была небольшая кузня. Сделав необходимое приготовление, мы отправились на конюшню, где была та самая лошадка. Оказалось, это была вовсе не лошадка, а молодой справный жеребец. Он никого к себе не подпускал, кусался и бил ногами всех подряд. Ухаживали за ним с особой осторожностью, кормили и поили с помощью длинного шеста. Прежде чем приступить к делу, я тут же на виду у всех преклонил колени и обратился к Богу. Может быть, Даниил, когда его бросали в львиный ров, молился так же, как я у этой клетки. Может быть, враги его также издевались над ним, отпускали колкие насмешки, как и эти в хромовых сапогах и фуражках с голубыми кантами. Но мне не было до них никакого дела. Я молился Богу. Вдруг
Я почувствовал Его прикосновение, исполнившее меня силой и уверенностью. Я уже не сомневался в успехе. Поблагодарив Его, я встал с колен и направился к клетке. Когда я вошел внутрь, наблюдатели, стоявшие поодаль, притихли, пристально следя за мной. Даже лейтенант, особо изощрявшийся в издевательских остротах, и тот смолк. И я действовал уверенно и смело. Подойдя к жеребцу, я положил руку ему на спину. Он стоял смирно, не проявляя никаких признаков агрессивности. Затем мне пришлось сначала привести в порядок его стойло, так как здесь давно никто не убирал. Подобрав подковы, я отвязал жеребца, чтобы вывести во двор, где было больше места для главной работы. Бравые наблюдатели при этом не постеснялись увеличить зону безопасности. На их лицах уже не было заметной веселости. Специального станка для подобного дела не было, и я просто привязал коня к небольшому столбику, оставшемуся от какого-то забора. В кармане у меня лежали 3 кусочка сахара. Один из них я протянул жеребцу. Он осторожно взял его с моей ладони. Расчистив копыта, я подковал все 4 ноги. Потом старательно почистил бока, шею, расправил роскошную гриву. Конь, видимо, в знак благодарности, терся своей мягкой мордой то о мои плечи, то о мою стриженную голову. В его больших круглых глазах светилась преданность и покорность, и своим необычным поведением он принудил меня расстаться с последним кусочком сахара. Заведя коня назад в клетку, я напоследок похлопал его по круто выгнутой шее и закрыл за собой дверь. Меня отвели в тот же кабинет. Лейтенант и капитан были уже там. Капитан открыл папку с моим делом и что-то записал. «Расстрел вам заменен 10 годами лагерей строгого режима. Это все, что можно сделать для вас в рамках закона. Мы готовим этап в распоряжение Красноярского ГУЛАГа». «Гражданин начальник, разрешите мне сказать несколько слов?» «Говорите», словно ожидая этого, сказал капитан. «Гражданин начальник, сегодня в моей жизни был особенный день, в который Бог явил мне свою величайшую милость, и вы все были свидетелями этого. Сегодня Бог также обратился и к вам через этого дикого жеребца, смиренного им. Да, Бог силен смирить гордого, а также надменного сердцем, и противостоять ему никто не может. Никто. Пред ним пишется памятная книга, и от очей его не скрыта ни одна слеза страдальца, ни одна капля крови невинно казненного. Особенно дорога в глазах его жизнь тех, кто страдает и умирает за имя Бога и Сына Его Иисуса Христа». Капитан нажал кнопку. Изменившимся голосом он приказал явившемуся сержанту отвести меня в общую камеру. О судьбе оставшихся в камере смертников я ничего не смог узнать. Воистину, пути Господни неисповедимы.

Меня тоска сковала в цепи. Какая-то тоска и пустота внутри все раздирает злобной болью. Я не пойму, случилось что, где я, произошло сегодня что со мною. Я не могу терпеть плачевный стон, все раздражает, бьет виски, как молот. Хочу бежать я прочь от тоски вон, но бесполезно гнать, она опять догонит. Я бы хотел заплакать, зарыдать, но не могу, нет слез и нет рыданий, и я не знаю сделать, что сейчас. Мне все противно и не до страданий. Что вдруг со мной случилось? Бог, спаси, прости меня, избавь меня от злости. Я понимать вдруг начал, без любви не выбраться из этой тьмы и ночи. Мне нужен свет, любовь и теплота. Но где мне взять все это? Кто мне скажет, имел я это все еще вчера? Сейчас мне кто-то сердце злобой мажет. О Боже, где ты? Что со мной стряслось? Подай мне руку помощи скорее. Я чувствовал всегда твою любовь. Сегодня я во тьме, и все темнее. О Боже, не осилить самому мне тьмы, что грудь мою сковала. О Боже, без тебя я пропаду. Спаси меня, мой Бог, мне больно стало. Ты мой спаситель, без тебя мне смерть. Я без тебя погибну в гневе, злобе. О Боже, помоги и дай мне свет. Любовью напои меня, свет Божий.

0: Одиноко брела старушка через двор по дороге домой. А немного поодаль девчушка испугалась собаки хромой. Громко всхлипнула, задрожала, куклу Машу прижав к груди, к своей матери подбежала с криком: «Мамочка, защити!» Мама дочери улыбнулась, приголубила, наклонясь. А старушка вдруг пошатнулась и осела, за сердце держась. Не внезапность в том крике звонком довершила в груди надлом. Фраза, сказанная ребенком, ей напомнила о былом. Годы молодости беспечной он уверенность ей внушал, говорил о любви сердечной, но, узнав про живот, сбежал. «Коль ему не нужна забота, то и мне», — рассуждала мать. А внутри незаметный кто-то о себе ей давал понять.
1: «Это я, это твой ребенок. Ты не видишь, но можешь узнать. Потерпи, наберись силенок, чтобы вскоре тебя обнять. В эту трудную жизнь и минуту ни отца, ни себя не кори. Я тебе улыбаться буду на кроватке в лучах зари. От тебя попрошу лишь ласки. Пусть хоть изредка перед сном почитай мне из книжки сказки «Теремок» или «Кошкин дом». Не заметишь, как вырастая, я помощником стану тебе. Я любить тебя, дорогая, буду в радости и в беде».
0: Только голос тот не желала слушать девушка. Точка. Нет. И решительно постучала час назначенный в кабинет. Ей хотелось освободиться. Дан наркоз, и подходит врач. Но внезапно сквозь сон девица услыхала младенца плач. Что казалось совсем неважным, то стонала, кричала в груди:
1: «Нет, не надо, прошу, мне страшно, мама, мамочка, защити!»
0: В тот ненастный осенний вечер дома девушке не спалось. Больше детской не слышно речи. Что-то в сердце оборвалось. После жизнь словно третьего сорта в одиночестве стала стареть, а не будь рокового аборта, уж могла бы внучат иметь. Но сегодня в одно мгновенье вновь обрушилось, словно гром, то далекое преступление, что скрывало в себе тайком. Сердобольный народ собрался, валидол положили в рот. Парень вызвать врачей пытался, набирая несложный код. Люди, медиков ожидая, созерцали, не в силах уйти, как несчастная, умирая, повторяла: Прости. Прости. Вдруг разгладились складки кожи, и покой на лице застыл. И сказал из толпы прохожей: видно, кто-то ее простил.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Я читаю первую главу из книги Иисуса Навина из Ветхого Завета. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь,

Вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь, Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Я читаю из Ветхого Завета книгу Иисуса Навина, глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Рааве: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на крышу и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на крыше. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им:
«Идите на гору, чтобы не встретили

вас преследующие. И скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь вот так. Когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через который ты нас спустила, а отца твоего и мать твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 этих человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 3. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В этот день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, чтобы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергисеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли,
несли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на очень большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьми себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будет ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда воды Иордана разделились. Таким образом, камни эти будут для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих.
И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед вами, доколе мы не перешли его, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! «Да познают, что я сделал все по слову Твоему». 3 Царств 18:36. Действия Илии были весьма необычными. От сотворения не было такого, чтобы человек на 3 года лишил землю дождя. Илия же внезапно появляется и объявляет о решении Господа, и сразу же исчезает. Когда же он появляется вновь во исполнение повелений Бога, то приказывает Ахаву собрать всех пророков Ваала и проверить, кто же истинный Бог. Для этого Илия предложил рассечь 2 тельцов и положить их на дрова, не зажигая огня. Тот Бог, который разожжет под жертвой огонь, будет признан единым, живым и истинным Богом, Господом Израиля. Вы можете спросить, а какое право имел пророк лишать землю дождевых туч и испытывать верность Бога? А если бы Бог не захотел ответить на его прошение и не зажег бы огня под жертвой? Имел ли Илия право ставить славу Божию в зависимость от своих предложений? Ответ на этот вопрос таков. Илия все сделал по слову Господа. Не по своей прихоти он подвергнул израильскую землю засухе. Не сам он придумал, что чудесным образом разгоревшийся огонь под жертвой докажет, кто истинный Бог — Иегова или Ваал. Нет, это было не его изобретение. Посмотрите на жизнь Илии, и вы убедитесь, что пророк и шагу не ступал, если не слышал слова Господне к нему. Он никогда не действовал самостоятельно. За его спиной всегда стоял Бог. Он делал только то, чего желал Бог, и говорил только то, чему учил его Бог. И поэтому он обращается к Всевышнему Богу со словами: «Все это я сделал по слову Твоему, да узнают все сейчас, что это так». Эти слова характеризуют Илию не как безрассудного храбреца, а как здравомыслящего человека. Вера в Бога — вот истинная мудрость. Детское упование на Слово Божье — вот самый лучший здравый смысл. Верить тому, кто не может лгать, доверять тому, кто никогда не подведет, это настоящая мудрость, и только глупцы смеются над ней. А мудрые люди согласятся, что нужно полагаться на того, кто надежен, и верить тому, кто не может обманывать. Илия верил тому, кому можно верить, и поэтому предложил провести испытание. Естественно, что теперь он ждал, когда же его надежды оправдаются. Не может царь отречься от слов своего полномочного посла. Если человек действует по вашему поручению, ответственность за его действия лежит на вас, и вы не можете его подвести. Если мы доверяем Богу и исполняем Его волю, Он никогда не подводит нас. Он доведет начатое дело до конца, даже если ад станет у вас на пути. Может быть, это случится не сегодня и не завтра, но это обязательно произойдет. Ведь Господь жив. И придет время, когда тот, кто верил ему, возрадуется о своем уповании. Мне кажется, что мольба Илии для верных святых — это твердое основание для того, чтобы молиться, а для тех, кто не поступает по Слову Божьему, это повод задать себе важный вопрос. Во-первых, мольба Илии — это твердое основание для молитвы. Вы служите Богу и делу Христа. Вы идете и проповедуете Евангелие со многими слезами и молитвами. Вы пользуетесь всеми средствами, которые заповедовал Христос, и спрашиваете сами себя: «А будет ли плод от моей деятельности?» Конечно, будет. Бог не послал вас с бессмысленным поручением и не дал вам сеять старые семена, которые никогда не взойдут. Но если все-таки беспокойство одолевает ваше сердце, скажите Богу: «Господи, я все сделал по слову Твоему. Дай же мне увидеть, что это так. Господи, я сделал так,
и теперь жду, когда ты исполнишь свое обещание». К сожалению, многие церкви Христовы далеки от процветания. В собрание приходит мало людей, церковь становится все меньше и меньше. Молитвенное собрание практически никто не посещает. Духовная жизнь еле теплится. Насколько я могу судить, если такая церковь, тем не менее, скажет Богу: «Мы все сделали по Слову Твоему», она скоро оживет в ответ на эту молитву. Причина, по которой некоторые церкви не процветают, заключается в том, что они не поступают по Слову Божьему. Их даже не волнует, что говорит Слово Божье. Они приняли за правило своей веры другую книгу. Их ведет и направляет человек, а не богодухновенное Слово Божье. Некоторые церкви ничего или почти ничего не делают для того, чтобы обращать грешников. Но любой человек в любой церкви может встать перед Богом и сказать: «Господи, у нас проповедовалось Евангелие, мы искренне молились о Твоих благословениях, мы собирались вокруг Твоего служителя и возносили его на руках молитвы с верой. Каждый из нас искал свое служение. Поэтому, Господи, благослови наши старания». Настоящее процветание может прийти в любую церковь, которая следует правилам Христа, подчиняется наставлениям Христа и исполняется Святым Духом. Поэтому ободритесь. Если вы все сделали по Слову Божьему, тогда с надеждой ожидайте в святой уверенности, что огонь с небес должен прийти. Благословение не остановить. Этот же принцип я хотел бы применить и к ищущему грешнику. Вы хотите спастись? Вы внимаете Слову. Ваше сердце вопрошает: «Скажи мне, что такое спасение и как его получить? И я пойду за ним, чего бы мне это ни стоило». Вы слышали, как Иисус говорил: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата». Вы слышали, как Он наказывал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Это прекрасно, друг мой. А сейчас слушай. Ты не сможешь заработать небеса своими делами. Нет у тебя никаких заслуг. Ты грешник, достойный только осуждения. Но Бог открыл путь, идя по которому ты можешь встретиться с Ним и обрести Его благословение. Теперь вы видите, как этот принцип можно применить к молитве. «Господи, я все сделал по Слову Твоему, поэтому сделай, Боже, что обещал». А теперь пусть каждый задаст себе вопрос: делаете или не делаете вы все то, что требует от вас Слово Божье? Проповедуете ли вы Евангелие? Можно ли то, что вы проповедуете, назвать Евангелием? Проповедуете ли вы Христа или просто рассказываете что-то о Христе? Спросите себя, даете ли вы людям хлеб или только тарелки, на которые еще нужно положить хлеб, и ножи, которым этот хлеб нужно резать? Даете ли вы им пить или только чаши, в которые можно налить воды? Не всякую проповедь можно назвать Евангелием. Нож может пахнуть сыром, но от этого он не становится сыром. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Если вы проповедуете Евангелие, то спросите себя, проповедуете ли вы его правильно, подкрепляете ли вы свою проповедь своей жизнью. Многие люди хотят обрести мир, но у них это не получается. Я хочу, чтобы они подумали о том, а не допустили ли они какую-нибудь ошибку, из-за которой они не могут сейчас вместе с Ильей сказать: «Я все сделал по Слову Твоему». Нужно ли мне повторять снова и снова, что вы не можете спастись своими делами, что ни один ваш поступок не заслуживает милости Божьей? Спасение есть дар от Бога. Это главная мысль. Бог дает прощение грешнику и мир его сердцу, но только при определенных условиях. Мы обязаны слушаться Христа и при этом помнить, что верить в Христа и слушаться Его — это одно и то же. И в Писании очень часто верить означает слушаться. Христос дает вечное спасение всем, кто слушается Его, то есть всем тем, кто верит в Него. Поэтому
Доверьтесь Ему от всего сердца и с радостью повинуйтесь Ему. Тогда в предсмертный час вы сможете обратиться к Нему и сказать: «Господи, я сделал все по Слову Твоему. Я не полагаюсь на свои заслуги, но я полагаюсь на Твое милостивое обещание. Ибо Ты не можешь не исполнить

себя ведет, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Божьих вам благословений.

но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14. Мы — благоухание Христово. Зима тихонько облаком тряхнула, и полетел пушистый белый снег, озябшая земля легко вздохнула, укрывшись, успокоилась во сне. Бесцветная сверкающая нежность, деревья в инии вокруг стоят, и, кажется, покой и безмятежность в природе ненавязчиво царят. Иду по тропке, тишине внимаю среди морозной зимней красоты. Так хорошо, но с грустью вспоминаю цветущие весенние сады и их чарующий и нежный запах, такой, что голову слегка кружит. Вот ветер тронул ветку, и внезапно черемуховый цвет в траву летит. Пройтись бы вновь и вновь тем майским садом и незаметно, замедляя шаг, дышать. Дышать чудесным ароматом и чувствовать, как ввысь летит душа. Прекрасен этот иней серебристый, но холоден, и не живой ведь он, а сердце радует жасмин душистый, и розы, и фиалки, и пион. Я думаю, любой из нас желает благоуханием наполнить дом, когда сирени веточку срывает, или же ландыш белый под кустом. Благодарим Тебя, великий Боже, что столько много разных чувств у нас, что каждый ощутить, поверить может и в то, чего не видит его глаз. Благодарим Тебя за все Твои творения, за милость и за то, что в простоте Ты ежедневно даришь откровение, за то, что торжествуем во Христе. И нет у нас желания иного, хотим быть безупречными во всем, ведь мы — благоухание Христово, и миру этот аромат несем. И где бы и кого бы мы ни встречали, на улице или чей-то дом войдя, чтоб люди сразу, сразу замечали, вот перед нами Божие дитя, чтоб люди это чувствовали сразу. Вот прикоснулась к ним рука Христа, вот осветило сердце, ум и разум, любовь и искренность и чистота. О нашей непокорности дыхание одно лишь слово, грубый взгляд, рассеивают то благоухание и искажают дивный аромат. О, как же нам всегда то помнить надо, ни на мгновение не забывать, что мы — цветы божественного сада, и право нам дано не увидать. А если кто-то вянет, увидает, увы, сам человек в том виноват, и он уже ведь не благоухает и навсегда теряет аромат.

Возлюбите Господа всем сердцем, всей душой. Будьте вы как голуби,

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Сегодня я буду говорить немножко про другое, и то, что мы говорили в прошлый раз, мы начали говорить про семью. Сегодня мы будем говорить относительно жен, касательно женской половины, но это будет полезно послушать и мужьям, ну, хотя бы знать свои права, правда? Хотя бы с этой точки зрения, знать, на что мы с вами имеем право. Я назвал эту тему так «Держи, что имеешь», ну, что странно для темы про жен, да? Ну, или второе название «Мудрая жена устрояет свой дом». Но я неспроста назвал эту тему «Держи, что имеешь». К сожалению, сегодня мы видим в семьях много проблем, в церкви много проблем, связанных с семьями. Искаженные взаимоотношения, какие-то конфликтные ситуации, споры вокруг семейной иерархии и, как вариант, как финал, много разводов сегодня. Я хотел бы коснуться сегодня этой проблемы, друзья, лишь по той причине, что, как ни печально осознавать, но развод не является Божьим планом, таким, который мы видим в Священном Писании. И скажу больше. Божий план для семьи, Божья модель семьи гарантирует нам потенциал быть крепкой и неразрушимой. Я верю в это. Что именно Божья модель, которую Бог заложил в Священное Писание, гарантирует нам потенциал для семьи быть неразрушимой ни под какими обстоятельствами. И мы видим примеров этим много в истории. Вы знаете, когда я перечитываю какие-то книги, связанные с историей церкви в советское время, меня удивляет очень факт, что у людей хватало мужества не просто сохранить верность Господу в этих обстоятельствах, но пройти через такие испытания, которое нам сегодня сложно представить. Когда я читал истории разных, может быть, общин, разных регионов бывшего Советского Союза, и вы знаете, очень много историй похожих, но я помню очень яркие истории, которые, например, молодая пара, они поженились, только вот отыграли свадьбу, на следующий день там вот этого новоиспеченного мужа арестовывают КГБ по обвинению в незаконной религиозной деятельностью и дают огромный срок. И ему предлагают много раз отречься просто от Христа и вернись к жене. У тебя будет все хорошо, счастливая семья, довольный будешь. Но люди делали выбор в пользу верности Господу. И что удивляло?

думаем, что то, что сегодня провозглашает общество, это и есть правда. Но мы ошибаемся. Не то, что сегодня, не все то, что сегодня говорит нам, диктует современное общество. То, что порой сегодня становится причиной разводов, разрушения семей, оно является правдой. Хотел бы с вами сегодня коснуться некоторых моментов. Начну с послания к Титу, 2 глава с 3 стиха. Я говорил, как анонс, в прошлый раз в собрании, чем должны заниматься старицы. Но так как старец у нас может быть немного, или не знаю, может быть, они еще не видят себя в этом, я сегодня в роли старицы буду. Итак, послание Титу, 2 глава 3 стиха говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым, ну я сегодня одет прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, да, учили добру, и дальше, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Вы знаете, когда мы читаем вот эту вот вторую часть, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, все выглядит очень просто. И нам кажется, что об этом даже и вразумлять не надо. Все очевидно, все понятно, все доступно, логично. Зачем здесь еще о чем-то дополнительно говорить? Но в Слове Божьем нету таких, знаете, недосмотров или то, что где-то автор Павел, послание к Титу, он где-то немножко так перебодрствовал и так старится и говорит, вот все-таки вразумляйте молодых и так далее. Ну не надо, это и так понятно. Нет, в этом есть огромный смысл. В этом есть очень глубокий смысл, глубокий контекст. Вы знаете, что зачастую, почему тему я назвал «Держи, что имеешь». Зачастую то, что я наблюдаю в христианских семьях сегодня, в наше современное время, я почему подчеркиваю современное время, потому что на это наложил отпечаток время в определенном плане, я наблюдаю то, что сегодня многие женщины... Кстати, сразу хочу сказать, когда мы обсуждали вот подобную тему где-то в рамках домашней группы, я всегда слышал одно, почему только о женщинах, а мужья, у них же тоже... Давайте сейчас представим, что то, что я говорю... И примеры, которые я где-то буду приводить, я говорю из расчета того, что все мужья идеальны. Я понимаю, что так не бывает, мы все не идеальны, но сейчас мы говорим о женщинах, мы говорим о женах. И давайте представим, что мужья идеальные, и мы рассматриваем сейчас только проблемы женские. В прошлый раз мы говорили в целом о модели семьи, о том, как Бог сотворил мужчину и женщину и так далее. Сегодня мы говорим о женщинах. И, я думаю, придет еще время, Бог даст, мы будем говорить конкретно только о мужчинах. Так вот, представим сегодня, что мы говорим об идеальных мужьях. Но, говоря о женщинах, и касательно вот этого места Священного Писания, я хочу сразу донести одну такую мысль. Почему Слово Божье призывает старец учить молодых? Вы знаете, то, что я замечаю сегодня, я замечаю, что это... Может быть, как бы часть человеческих таких особенностей человека, но многие христианки, женщины, жены сегодня, они перестают ценить то, что Бог сегодня им дал в семье. Они относятся к этому, знаете, как к норме какой-то. Вот есть, какой бы пример привести, знаете, есть понятие такое какого-то нулевого уровня, да, то есть вот... Они считают, что вот то, что они сегодня имеют, это норма, от которой уже дальше. То есть это само собой разумеющееся. Что я имею в виду? Порой ты замечаешь ситуацию, когда женщина жалуется на своего мужа и говорит, это то не так, то не так. А ты понимаешь. Вот она живет в многоквартирном каком-то доме, в какой-то квартире. И где-то рядом, в соседних квартирах, живут точно такие женщины ее возраста, социального положения. Но мужья которых не брезгуют выпить 100 грамм, 200 или 300, прийти домой в не очень там таком комфортном состоянии, не брезгуют руку на нее поднять, не брезгуют, обматерить. И она, живя вот в этой своей квартире, не видя того, что происходит вот в этих соседних квартирах, не видя, что ее муж никогда не приходит домой пьяным, потому что он боится Господа, не видя, что никогда ее муж не прячет от нее деньги, никогда не тратит

0: тратит эти деньги на любовницу, никогда не уходит где-то, знаете, со своими друзьями в клубы или в бары, она этого не видит. И потому не может оценить, какое благословение она имеет в том, что ее муж боится Господа. Она начинает замечать только его недостатки. Она начинает роптать на это, жаловаться, обсуждать со своими подругами и пытаться его переделывать под себя, чтобы еще более комфортно с ним было жить. Но это приносит разрушение, и она не понимает, почему. Я попытаюсь сегодня ответить на этот вопрос. Почему Павел к Титу говорит: «Старицы, возьмите себе на вооружение». Молодые не всегда понимают, как правильно строить свою жизнь в семье. Начните их учить об этом. Что сегодня происходит? Многие эти старицы, они видят проблему. Они видят, как та или иная молодая жена ведет себя неправильно. И они понимают, к чему это приведет. Они как бы видят, что она идет к пропасти, но они молчат. И они тем самым грешат перед Богом. Порицается Божье Слово. И когда вот эта молодая жена доходит до края, когда семья разрушается, потом все охают-ахают. Бедная, ушел, бросил, негодяй. Я сейчас еще раз говорю, я не оправдываю мужчин сейчас. Как Виктор говорил в прошлый раз, да, те, кто оставляет семьи, это бородатые, или как, животное с бородкой и с рожками, да? Я не хочу просто это слово называть. Это так, я не оправдываю сейчас мужчин, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда Слово Божье говорит старицам: вразумляй молодых, вразумляй, наставляй их любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми и покорными своим мужьям. Кажутся очевидные вещи. Очевидные, но не всегда они становятся нам жизненными. Вот так мы, как мы сейчас говорили о благодарности. Все мы можем сказать «Аминь», но готовы ли мы на завтра, в понедельник, придя на работу и под очередным прессом наших обстоятельств, действительно сказать себе: «Стоп, сегодня я не буду поступать, как я поступал обычно, я не буду сегодня роптать и жаловаться на жизнь, я избираю другую модель поведения, я буду благодарить Бога». Вот что является действительными переменами. Потому когда Писание говорит «Вразумляйте», наставляйте, чтобы однажды они, молодые жены, приняли правильное решение покориться своему мужу, быть попечительными о своем доме и так далее. Я еще раз хочу сказать, подчеркнуть, что в Божьем плане есть потенциал семьи быть твердой и неразрушимой ни под какими обстоятельствами. Все разрушения, все вещи, которые мы сегодня наблюдаем, разводы и так далее, приходят, на мой взгляд, лишь по одной причине – мы устранились от действительно Божьей модели семьи. Мы переделали ее под свои понимания, под свои представления. Мы перестали заботиться вот об этом, и в том числе старицы наши перестали смотреть за молодыми женами, молодыми матерями и подсказывать им те вещи, которые действительно могут привести их семью к разрушению. И это наша с вами ответственность. Поэтому я сегодня выступаю в роли этой старицы. Я не буду делать голос старицы, потому что будет непонятно, о чем я говорю. Но я хочу сегодня проанализировать вот то, что, чем сегодня, в чем сегодня есть эти проблемы в отношениях со стороны жены. Еще раз подчеркну, что не надо уже охать-ахать, когда семья разрушилась. Не надо уже там плакать над ней, бедной, несчастной и так далее, и так далее. Уже все. Надо молиться, чтобы Бог дал, может, возможность воссоединиться с этой семьей и так далее. Но я еще раз хочу сказать, что нужно предпринимать наставление или вот это вразумление до того, как вообще проблемы еще собираются прийти. А проблем отношений жены к мужу может быть целый спектр. Одна из наиболее частых, популярных проблем, обсуждаемых, ну, например, в банных сообществах, да, между мужчинами. Об этом женам всегда интересно знать, но мужчины так неохотно об этом рассказывают. Но одна из наиболее популярных тем, обсуждаемых в банных сообществах или в других мужских компаниях, это подкаблучие.
1: И сегодня, знаете, это уже стало таким мифом, такой легендой, юмором, подкаблучьем и так далее, но на самом деле это страшная духовная беда. Это страшная беда. И реальность такова, друзья, что можно приводить разные виды таких подобных проблем. Я только одну назвал. Но у всех этих проблем есть один общий корень. Точно так же, как у дерева есть общий корень, и от него вырастают разные ветки. Точно так же вот таким общим корнем всех проблем по отношению со стороны жены, по отношению к мужу. Мы сейчас не берем мужчин, я еще раз подчеркиваю, мы берем только женщин. Является ее неспособность, неготовность, нежелание и фактическое такое состояние покориться своему мужу как главе и признать его главой. Вы можете с этим не соглашаться. Я понимаю, что многие из вас готовы сказать, посмотри на наших жен в церквях, в собраниях, и не имею в виду только нашу церковь, милейшие, елейнейшие существа. С такой благоговейной улыбкой всегда. Всегда такие добрые и хорошие, естественно. Мы никогда не увидим сердце. Но знаете, когда эти мужчины, елейнейших, милейших существ, приходят в баню, в сообщество мужчин, то там вы узнаете много нового об этих милейших, елейнейших существах, о женщинах, о женах. И я понимаю, что там как раз-таки есть вот это вот внутреннее, семейное. За улыбкой. Вот вы никогда не скажете о том, какие проблемы меня волнуют, переживают, потому что я, стоя за кафедрой, никогда не буду вам об этом говорить или там как бы нагружать вас этим. Подобное происходит в семье. Не то, что мы видим снаружи, определяет семью. Поэтому, когда Павел говорит, он говорит, не пастыря идите, учите молодых. Потому что придет любая молодая жена вот к пастырю на беседу, к братский совет. Вы никогда не добьетесь от нее правды. Как она относится к своему мужу, правда? Ну давайте быть честными, потому что на самом деле любой человек перед лицом авторитетных для него людей захочет быть очень хорошим, правда? Но когда это старица, бабушка, она имеет более глубокий доступ. Я хочу просто сейчас, не хочу долго на этом останавливаться, друзья, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, есть эти глубокие вещи, которые мы боимся открыть друг другу. Я приведу пример, может быть, сейчас, ну или не то, что пример, я попытаюсь проанализировать чуть-чуть вглубь, и я хочу, женщины, дорогие, призвать вас, чтобы вы сейчас очень внимательно к этому отнеслись. Я понимаю, что эти вещи очень тяжело кому-то открывать и выносить. Потому роль старицы здесь трудно переоценить, но почему это так? Потому что многие проблемы, приносимые нами в семью, они идут глубоко из нашего детства. Детские страхи, детские поражения, травмы. Мы это собираем много-много лет, и когда мы приходим под венец, мы понимаем разумом, как говорит Слово Божье, что сейчас в твоей жизни происходят перемены, и тебе надо будет стать под главу, покориться. Мы это понимаем разумом, это говорит проповедник, это говорят на курсах перед венчанием. Но порой детские наши страхи, травмы, раны оказываются сильнее этого. И мы, покорившись просто в уме, не можем покориться сердцем. И пока мы не будем покорены на самом деле в новую форму отношений, которую Бог нам подарил, стать под главу, стать помощницей, мы приносим в семью потенциальную возможность для разрушения. Я опять же подчеркиваю, я сегодня только говорю со стороны женщин, мы будем говорить со стороны мужчин. Но мы не имеем права, или не то, что не имеем права, мы должны осознавать, если мы не придем в полноту роли правильную. Я приведу вам более простой пример. Когда в вашей семье растут дети, и вдруг в один момент они скажут, стоп, хотя мы и дети ваши, но мы все равны в семье. Мы будем абсолютно равно принимать решения. Мы будем абсолютно равно поступать и так далее, что вы скажете? Вы скажете, стоп, давай так, 18 стукнет тебе, принимай свое решение. Но если сегодня ты находишься под властью родителей в семье, что будь сыном, это не означает, что тебя должны там унижать, избивать, там наплевательски к тебе относиться. Абсолютно нет. Мы не говорим про эти вещи. Мы говорим про то, что если ты в семье сын, то роль сына твоя – покориться под власть и авторитет родителей. И это вопрос не в деньгах, вопрос не, знаете, в том, что ты живешь в моем доме, ешь из моей там, из общей нашей кастрюли, я на это зарабатываю. Не в этом вопрос. Ребенок может пойти работать и зарабатывать, но он продолжает оставаться ребенком. Есть иерархия определенных ролей, которые Бог установил. И она естественна. И когда мы видим в Писании эти взрослые мужики, которые там один пашет, другой зарабатывает, приходили к своему дряхлому отцу и говорили: «Благослови нас! Чего вы перед стариком преклоняетесь здесь?» Нет, нет. Мы произошли, как Писание говорит, из его чресл. Мы от него произошли, и он стоит над нами. Если мы хотим благословения, мы покоряемся под его власть. И хотя этот отец уже старый и дряхлый, и мы его легко могли бы победить в сражении, мы преклоняемся перед ним и говорим: «Благослови нас, отец!» Потому что мы под его властью. Нечто подобное происходит в семье. И вот когда эта молодая женщина, живя до этого независимо, в своей родительской семье, но она принимает решения сама, она научилась самостоятельно мыслить, она научилась побеждать свои эти детские страхи через то, что она все держит под контролем, она всегда все знает, как правильно поступить. Приходит в жизни ее шаг, она выходит замуж. Она приходит к тому, что Бог сказал: будет человек, который будет над тобой главой. И на мой взгляд, это и есть сегодня основная проблема, то, что мы не способны принять Божьи установленные роли, то, что приводит семьи в разрушение. Не зря вот эти выражения, вот этот бедный муж, там подкаблучник и так далее, не зря они возникают не на пустом месте. Они возникают там, где в семье, в жизни определенных мужчин приходит поражение через неспособность жены стать помощницей. Я хочу рассмотреть некоторые эпизоды Священного Писания и в конце дам определенные советы женщинам. Мы говорили как-то, у нас был выезд семейный, я говорил эти некоторые советы, для женщин, но есть в Библии конкретные советы, как быть той женой, с которой муж не просто будет доживать остаток жизни, потому что вынужден, но как быть той женой, за которую он будет сражаться, которой он будет всегда стремиться добиваться, и от которой он никогда в жизни не уйдет. Это будет в конце. Сейчас маленькая часть того, как Писание говорит, 14 глава притч, 1 стих: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками». Итак, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Мы сейчас попытаемся об этом поговорить, некоторые вещи. Я еще раз хочу сказать, что проблем отношений жены к мужу целый спектр, но многое сегодня вытекает, все практически вытекает из того, что женщина не понимает, не ценит ту благословение, которое Бог ей дал, и не способна стать в Божью позицию по отношению к своему мужу. Я понимаю, что это уже вызывает может много вопросов, но хочу еще раз призвать, переоцените, посмотрите на то, что происходит вокруг вас, в семьях людей, которые не знают Бога. Оцените благословение, которое Бог вам дал в ваших мужьях. Поблагодарите Бога за то, что ваш муж не изменяет вам, что он не прячет от вас деньги, что он не приходит домой пьяным, что он не поднимает на вас руку. Это уже огромное благословение. Итак, друзья, мы возьмем урок из Ветхого Завета. Это история о Давиде и Навале. Это первая книга Царств, 25 глава. Это история даже не столько о Давиде и Навале, да, первая книга Царств, 25 глава, сколько об одной мудрой женщине, которую звали Авигея. Итак, 25 глава первой книги Царств. Мы не будем ее всю зачитывать, я лишь краткий пересказ расскажу, и мы коснемся уроков, которые здесь нам говорит Священное Писание. Значит, Давид пришел к одному человеку, который был очень богат, его звали Навал, у него была жена Авигея. Вы знаете, Слово Божье говорит, что этот человек богатый, он имел много овец, и однажды, когда он собрался их стричь, Давид решил, как бы это мягко сказать, прийти попросить у него немножко благословения. Он не просто пришел, знаете, там, с таким рэкетом, слушай, давай делиться, потому что как бы, ну, такие лихие, я не помню, какие это были там года до нашей эры. Ты понимаешь, время сложно. Но примерно так происходило, потому что, знаете, он пришел и сказал, знаешь, мы были рядом с твоими пастухами, у них ничего не пропало, никто на них не обижал, мы как бы их охраняли. Сейчас нам нужно немножко помощи, помоги нам. Навал сказал, ребята, знаете, сколько таких нищебродов, как вы, бегает от своих господ? Давайте идите, откуда пришли. Идите, работайте, устройтесь на работу, там, зарабатывайте, и все. Ну, Давид как бы там... он отправил своих отроков, отроки пришли, и краска все это Давиду пересказали со всеми выражениями, которые Навал сказал. Давиду это не понравилось. Тем более, что такие времена были смутные. Они решили как бы пойти все равно силой взять, еще и заодно всех перебить. Слуги, понимая, к чему идет дело, потому что когда Давид сказал выражение «не оставлю мочащегося к стене», понимая, что достанется и слугам, они быстренько бегом туда побежали к Авиге и говорят, слушай, такое дело, твой господин, муж, как всегда, начудил, давай как что-то делать, иначе всем нам тут будет плохо. Авигея собрала там определенные дары, вышла навстречу Давиду, сказала, подожди, давай разберемся, все нормально будет, вот тебе дары, ну, не гневайся. В итоге Давид успокоился, ушел, Авигея потом рассказала все это своему мужу, и он через 10 дней там, да, Писание говорит, умер, тромб оторвался у него, как обычно врачи говорят. Вы знаете, друзья, в этой истории есть очень важные уроки. Первый урок, который я хочу вам сказать, особенно для жен, это то, что у каждого из нас есть свои слабости и сильные стороны, которые проявляются в жизни. У каждого из нас есть и слабые, и сильные стороны. Абсолютно каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. Это надо очень хорошо понимать. Смотрите, первая книга Царств, 2 стиха, 25 глава, говорит, был в Маоне некто, да, имение у него накормили, человек очень богатый, у него было 3000 овец, 1000 коз, и он был при стрижке овец своих, накормили, имя того человека Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Смотрите, какая интересная характеристика дается. Он человек жестокий, злой нравом, и мы бы могли сказать Навал, а его имя еще означало безумный, мы могли бы сказать, что Навал это такой некий вообще прототип негодного мужика. Абсолютно. Он тупой, безумный, Навал, имя ему, все. А женщина Авигея умная, красивая. Вот она, как в доме хозяйка, всем там рулила, заправляла. Но нет. Писание как раз говорит о нем, что он был человек очень богатый. Он был со своими странностями. Он был глупым, ну, не глупым, а как правильно сказать, жестокий, злой нравом. Были его слабые стороны. Но были сильные стороны. Он был крепкий хозяйственник. У него было хорошее имение. Он умел работать. Он умел побуждать других работать. Он умел организовать. Он не был бездельником и лодырем. Важно понимать, этот урок номер один. У нас у всех есть слабые и сильные стороны. У вас есть то, за что действительно вас можно ценить как самого лучшего. Но есть то, за что вам должно быть стыдно. И важно понимать, друзья, что в данном случае мудрость жены знать это и покрывать. Вы скажете, стоп, как это покрывать? А что с этим правильно делать? Покрывать – это не значит, знаете, потакать слабостям и так далее, но самый важный урок из этого всего – вы не имеете права сделать это инструментом борьбы против своего мужа, как часто очень и происходит. Я представляю себе, Навал приходит домой с очередной стрижки овец, и Авигея говорит, ну что, опять сорвался сегодня? Ох, этот злой нрав тебе! Я тебе 1000 раз говорила, тебе этот злой нрав, вот вечно ты со своим этим злым нравом, вот этот злой нрав тебе! И вот она пилит и пилит его годами. Как вы думаете, отношение Навала к этой Авигее? Он и так знает, что у него злой нрав. Он и так знает свою слабость. Не делай это инструментом борьбы против него. Ты ты разрушаешь отношения. Он и так знает, что он навал, его имя безумный переводится. Он и так знает, что у него злой нрав. Покрой это, помоги ему измениться, и ты приобретешь его как лучшего друга. Это урок номер один, друзья. Мы все имеем слабые и сильные стороны. И сегодня много проблем в семьях возникает именно из-за того, что жена позволяет себе взять слабости мужа и сделать инструментом в борьбе против него. В любой момент, когда он где-то оступился, она готова ему вонзить это в спину и сказать: «Я тебе всегда говорю, что ты вот со своим злым нравом». Покрыть значит сделать или принять решение. Никогда не использовать это против него. У него и так есть понимание, что у него есть слабые стороны. Урок номер два. Мы все склонны совершать ошибки. Это важно понимать, друзья. Мы все склонны совершать ошибки. Писание говорит: «Пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида». Все эти слова умолкли. «И вскочил Навал и отвечал слугам своим». Это с 9 стиха. «И отвечал слугам Давидовым: кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ. Неужели мне взять хлеб, воду и так далее, и так далее?» И пошли люди Давидова и пересказали ему слова. И Давид сказал: «Поясьтесь мечом». И сам опоясался мечом. И пошли за Давидом около 400 человек. Мы склонны совершать ошибки, но, друзья, ошибки бывают двух видов. Ошибки бывают объективные и субъективные. Объективные ошибки – это когда мы действительно неправы. Когда мы действительно неправы. Представим себе, да, ситуацию. Сидит муж, говорит: я не хочу пойти работать. Мне больше нравится играть в компьютер. Я буду сидеть играть в компьютере. Мне так удобнее. Он не прав. Ему надо взять хорошего ремня на него, я согласен. Но я понимаю, что это не является правом и властью жены взять этого ремня на него. Я понимаю, что тогда, когда муж совершает объективную ошибку, он ее может совершать, это однозначно. Мы все склонны совершать ошибки. Вопрос в другом. Имеет ли право жена взять на себя власть, условно говоря, взять этого ремня на него? Это сложный вопрос. Я не готов сейчас ответить на все нюансы в этом вопросе, друзья. Но я вижу одно. Навал совершал ошибки. И объективная ошибка всегда приводит к семью, к поражению. Это потраченные зря деньги. Это неправильно принятые решения. Это неправильные поступки со стороны мужей. Но, дорогие жены, надо для себя понять. Мы все склонны совершать ошибки. Что мне с этим делать? Есть ошибки субъективные. Субъективная ошибка – это ошибка, которая нам кажется ошибкой. Это нам кажется ошибкой. Например, я приведу вам пример. Женщина смотрит на своего мужа, который имеет простую работу за компьютером, нажимает какие-то кнопки и говорит: что ты сидишь? Едь на стройку иди. Вон, братья шпаклюют, кладут блоки там, раствор замешивают, получают деньги, а ты сидишь, на кнопочки свои нажимаешь. Через 5 лет его специальность нажимателя на кнопочки становится очень популярной в стране. И братья, которые шпаклюют и кладут блоки, так и продолжают шпаклевать и класть блоки. Но его специальность становится настолько популярной, что он начинает зарабатывать в разы больше. Только вопрос в том, смогла ли вот эта жена, которая 5 лет назад не понимала конъюнктуру рынка, не понимала, что однажды его специальность нажимателя на кнопочек выстрелит в экономическом плане. Субъективная ошибка ее. Но она не смогла себя покорить, доверить своему мужу. И разрушила, по сути, многое в их жизни. Постоянно клевая его, что иди, давай, давай, иди, нам сейчас надо деньги. Дорогие жены, урок из этой истории такой. Мы все склонны совершать ошибки. Как нам с этим быть? Как сделала Авигея? Ошибки супруга всегда дорого обходятся семье, будь то объективные или субъективные, но ошибки не только в вопросе финансов и так далее, и так далее. Это вопросы отношений, самооценки, положений, отношений с детьми, воспитания. Мы ошибаемся в разных вопросах. Это не только деньги, это, говорю еще раз, воспитание детей, отношений и так далее. Урок номер три, как правильно обращаться с ошибками объективными или позитивными. Мудрая жена всегда готова созидать семью, не унижая и не уничтожая при этом авторитет и власть мужа. Я еще раз подчеркну это. Мудрость жены – это всегда готовность исправлять ошибки, созидать семью, исправить ситуацию, но при этом не разрушая и не уничижая, наоборот, поддерживая, уважая авторитет и власть мужа. Почему? Потому что таким образом она созидает Божьи принципы. Мужчины могут ошибаться, и в том числе в таких вопросах, которые, да, я говорю, они до конца не понимают. К примеру, приходит вот этот муж и там говорит: «Так, дети, я занят, не отвлекайте, вот вам мультик». Бум, и включает мультики. И для нас слово «мультик» – это всегда что-то такое хорошее, доброе, милое. Но посмотрите современные мультики. Когда монстр в 3 метра отрубает голову другому мультяшному монстру, из него льется мультяшная кровь прямо на экран и на ковер вашей гостиной. И когда вы смотрите эти мультики, вы не понимаете, что происходит с этим миром. И вот этот папа, разрешив смотреть мультик, ошибся. И эти дети сидят, смотрят, как эта мультяшная кровь разливается по экрану. Вбегает мама: «Ты что?» Ну и дальше может быть, как это, непереводимая игра слов: «Делаешь? Ты что же детям включаешь? Ты мозгами своими думаешь? Или ты думаешь только непонятно о чем?» И так далее, и так далее. Вот вам пример неправильного разрешения ситуации. Жена разрешила ситуацию, муж ошибся, муж совершил ошибку. Объективную ошибку, он включил эту мерзость своим детям. Но то, что сделала она совершила вторую ошибку. Она исправила ситуацию, уничтожив при этом власть и авторитет мужа. По сути, подготовив семье трещину или открытую дверь для новых проблем и разрушений. Что сделала Авигея? Авигея же, это с 14 стиха, жену Навала известил, один из слуг сказал: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Эти люди очень добры к нам, не обижали нас, ничего не пропало во все время, когда мы ходили с ними». И так далее, и так далее. «Подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда нашему господину и всему дому его, а он человек злой, нельзя с ним говорить, он не поймет». Слуга прибежал к Авигее, потому что он знал, что эта мудрая женщина научилась жить со своим мужем так, чтобы он при этом, оставаясь главой, но семья не терпела каких-то убытков, уронов от его поведения. Этот слуга прибежал к Авигее, он знал, что больше никто не способен решить проблему. Мудрость этой женщины позволяла ей оставаться женой. Она говорила: «Господин мой Навал». Она не сказала слуге: «А, этот дурачок, что с него взять, хай его перебьют там. Я ему 1000 раз говорила, а он все равно не доходит до него». Она продолжала оставаться под его властью, как мужа, но при этом могла устроить свой дом так, чтобы миновала беда. Вы знаете, друзья, это очень сложный вопрос. С теологической точки зрения, вроде как Авигея не покорилась мужу. Это было его решение, ничего не давать этим проходимцам. Но я думаю, вопрос стоит глубже. Вопрос не в том, что она не покорилась его власти, как мужа. Вопрос в том, что она знала слабые стороны своего мужа и готова была их покрывать. Если в ситуации с этим мультиком взять, можно было бы жене поступить подобно Авигее и прийти и сказать: «Дети, давайте выключим это. Это мерзость. Папа просто не знал, что здесь нехорошее. Папа не хотел вам это включать». Вот это был бы поступок, равный поступку Авигеи. Что она сделала? Писание говорит. Это следующий урок, который мы извлекаем, о том, что созидание семьи приходит только в единстве ответственности. Только когда мы в единстве осознаем, что мы несем полноту ответственности перед Богом за семью, тогда приходит созидание. Что сделала эта Авигея? Написано, когда она взяла там какие-то запасы и так далее. Когда Авигей увидела Давида, поспешила сойти со осла, пала и сказала, поклонилась и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить, послушай слов рабы. Пусть господин не обращает внимания на злого человека, Навала. Такое имя, каков он, Навал, имя его, безумие его с ним. А я, раба, не видела твоих слуг господина, которых ты присылал». И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя. Благословен разум твой. Благословена ты за то, что ты не допустила меня на пролитие крови. Жив Господь, удержавший меня от нанесения зла. Если бы ты не поспешила, не пошла навстречу туда рассвета, я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». А Авигея не делила проблемы на мои проблемы, на проблемы мужа. Хотя она сама признает: да, он Навал, безумие его с ним. Но, Давид, не делай зла. Это наша семья. На мне грех. Я не досмотрела. Я должна была покрыть любовью. Я должна была покрыть заботой. Я должна была созидать. Конечно, сейчас в умах многих женщин скажут: стоп, стоп, стоп, не слишком ли много вы хотите от нас? Не слишком ли планочку высоко подняли, дорогие мужчины? Вы, значит, такие будете сидеть у ворот себе, да? А мы должны вот тут все устроять, ваши косяки исправлять и так далее, и так далее. Не переживайте, мы еще будем говорить к мужчинам. Планка, которую ставит Господь, она высока для обоих. Планка, которую Господь поставляет, она позволяет нам как раз-таки иметь крепкие семьи, созидаться и быть неразрушимыми ни под какими обстоятельствами. Даже перед лицом такой беды, которую навлекаем мы своим неправильным поведением, потому что мы склонны совершать ошибки. Но как раз-таки единство ответственности, единство понимания того, что оставить человек отца и мать, прилепиться к жене и будут двое одно, оно приводит нас к пониманию того, что каждый из нас в своей роли, муж как глава, жена как помощница, в единстве созидают целостность семьи, не позволяя никакому урону или ущербу в нее прийти. Потому, друзья, мудрость Авигеи заключалась в том, что она помогала разрешать проблемы, возникшие в семье, не разрушая при этом авторитет мужа, не разрушая при этом его авторитет. Вы скажете: ну, конечно, она Давиду говорит: это безумец, мы и так все знаем, это Навал, чего там. Посмотрите, как Авигея, это последний, скажем, урок из этой истории того, что созидание приходит через наше умение строить отношения по принципам Божьей иерархии, как Авигея пришла и рассказала Навалу эту всю историю. Любая ошибка, как я говорил, мультики, финансы и так далее, любая ошибка, она является показателем, как мы строим наши отношения, по каким принципам. Показатель не то, что мы исповедуем. Любые сегодня жены, вот если взять христианок и посадить и сказать: поднимите руку, кто сегодня является помощницей своей семье, будет лес рук, и никто не скажет: ну, я, наверное, полуглава, полупомощница. Все скажут: мы помощницы. Но именно наше положение, отношение выражается в том, как мы поступаем, как мы относимся к ошибкам, как мы поступаем в реальных семейных ситуациях. И вот смотрите, как поступила Авигея. Это как раз показывает, что ее отношение было действительно отношением мудрой жены, которая знала власть и главенство над собой мужа. Пришла Авигея к Навалу, у него пир, как царский, да? Сердце Навала было весело, он был пьян. Не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Смотрите, какой удивительный поступок. После того, что из-за Навала чуть всех не перебили, она пришла к нему домой, а он еще бухает там на радостях. Я думаю, что современные Авигеи были, взяли сковородку бы, ну хотя Навал безумный был, страшно было бы, наверное, да? Но в ситуации, я бы образно говоря, они бы там устроили об этому Навалу. Ты такой-сякой, ты не соображаешь, мозгов совсем нету. На кого ты руку поднял? Это же Давид. У него 400 человек вооруженных. Ты чем думаешь? Перебили бы всех. Она бы устроила ему там. Но она молчала, ни одного слова она не сказала. И смотрите, что произошло потом. Когда он отрезвился, жена ему рассказала об этом. И от рассказанного, написано, замерло в нем сердце, он стал как камень, и дней через 10 поразил его Господь, и он умер. Не она его добила, не она ему пилила и пропиливала тем, что он сделал. Она просто рассказала ему все, как было. Хотя в ее положении можно было занять такой образ героини и сказать, как можно вот этого человека, какой он глава, алкаш проклятый, чуть нас всех не погубил, если бы не я, такая хорошая, молодец. Но мудрость этой женщины заключалась в том, что она понимала, какой бы я хороший и молодец ни была, я никогда не стану перед Богом главой. Никогда. Несмотря на все мои заслуги, Бог определил мне мою роль. И моя миссия соответствовать этой роли на 100%, а не занять место мужа. Итак, друзья, наше время уже подошло к концу. Я обещал в конце, в финале советы, да? Библейские советы, как сделать так, чтобы не то, что ваш муж от вас не думал, как уйти, а чтобы, наоборот, он думал, как бы вы от него никуда не ушли, да? Боролся за вас, сражался. Итак, друзья, на самом деле это не шутка, не юмор. Писание очень конкретно и дает советы женщинам, как быть такой женой, от которой, которой муж привязан всем своим сердцем, всем своим естеством и даже больше. Итак, кстати, вы знаете, что когда Навал умер, что сделал Давид с Авигеей? Взял ее в жены. И я понимаю, что вопрос стоял не в том, что Авигея, да, Писание говорит, была очень красивая. Но я думаю, что Давид взял ее в жены по другой причине. Он понимал, что он встретил женщину, в которой кроме красоты, есть еще есть очень сильная мудрость, как правильно устроять семью. И он понимал, что рядом с такой женщиной я буду иметь благословение и успех, как муж. Смотрите, как же быть такой женой? Писание говорит, притчи, 31 глава, 10 стих. 31 глава притч, 10 стих говорит, кто найдет добродетельную жену, цена и выше жемчугов. Сегодня жемчуг для нас не имеет значения, да, мы так слабо ценим его, может, женщины немного ценят, но я бы перефразировал на современный лад, цена и выше до тысяч долларов и евро, миллионов долларов и евро. Но заметьте, что здесь Писание говорит. Здесь Писание не говорит, что он найдет красивую жену, красивую и стройную. Да? Стандарты красоты менялись во все времена. Если вы почитаете историю Европы, может быть, там, позапрошлых веков, то стандарт красоты был, ну, скажем, худые женщины считались обреченными на одиночество, да, потому что, вот, например, как-то мне пала заметка про историю России, как делали предложения, как создавали семьи. Женщины, которые были худыми по стандартам современным меркам, это мечта многих женщин, да, в то время считались неудачницами, обреченными на одиночество. Потому что считалось, что им сложно будет родить ребенка, а их никто не хотел замуж, если она не может родить ребенка. Стандарты красоты меняются, меняются стили, вкусы, мода, поэтому красота никогда не является той причиной, по которой ценят мужчины и женщину. Писание говорит, кто найдет добродетельную жену. И вот я кратко, просто кратко, мы говорили об этом на женской встрече, кратко я перечислю вот здесь идеальный набор качеств в совокупности, за которые мужчина готов сражаться до последнего, бороться за то, чтобы эта женщина была рядом с ним. Итак, Писание говорит, просто пару вещей, очень быстро, и мы будем молиться. 11 стих говорит, уверена в ней сердце мужа ее, это как раз вот вся глава про эту добродетельную жену, и он не останется без прибытка. Первое важное качество – это уверенность мужчины в женщине. Уверенность мужа в своей жене. Это то, кстати, о чем мы говорили выше. Уверенность в том, что даже если ты совершаешь ошибку, она не воткнет тебе этот нож в спину. Уверенность в том, что она всегда попытается тебя понять, даже когда ты делаешь глупости. Она всегда попытается найти объяснение и компромисс, а не придет с войной на тебя, потому что ты оступился. Уверенность в сердце мужа. Это то качество, которое мужчины ожидают видеть от своих жен. Я уверен, что моя жена всегда будет за меня. Это первое важное качество. Это понятие вот безопасности, которое у мужчины, у мальчика развивается еще с детства. Он уверен, что мама, та первая женщина в его жизни, она никогда не восстанет против него. И так бывает. Так зачастую бывает. И потому, когда мужчина женится, он ожидает от жены, что ее верность будет похожа верности материнской. Но так зачастую не бывает. Многие жены позволяют себе использовать слабости мужа для войны против него, разрушая тем самым. Итак, второе качество. Это 31 глава, 13 стих и 27 стих. «Добывает шерсть или он с охотой работает своими руками, наблюдает за хозяйством в доме своем, не ест хлеба праздности». Это отличные места Священного Писания. Сегодня многим женщинам не надо добывать шерсть или он. Это можно просто пойти купить. Но здесь вопрос идет о трудолюбии. Здесь вопрос идет о трудолюбии. Это то качество, которое ценится мужчинами, ну, наверное, не знаю, на втором месте, на втором не хочу делить по местам. Но, вы знаете, в трудолюбии не просто проявляется то, что «О, какая молодец хозяйка, и посуда помыта, и тут пыль вытерта, или еще что-то». Это стремление к созиданию. А это уже идет изнутри, из человека, из внутреннего человека. Стремление к созиданию. Писание говорит, мудрая жена устрояет дом. Она созидает, она постоянно нацелена на то, чтобы в доме был комфорт, уют. Не просто, может быть, там декор или что-то еще, но уют эмоциональный. Уют, знаете, такой душевный. Стремление к созиданию. И Писание говорит, она с охотой. Она не просто, что ее пинают. Иди помой посуду, иди свари что-нибудь, придумай для нас что-нибудь интересное. Когда мужчина видит, что его жена постоянно делает все через силу и ноет. «Опять я вам готовлю, как мне вы надоели уже, все жрете и жрете». Вы знаете, рано или поздно он сознает, что мы, наверное, для нее бремя. Она была бы так счастлива, если бы ее не надо было для нас готовить. Она бы на своих салатах и протянула всю жизнь, правда? А приходится еще варить какие-то борщи и жарить котлеты. Потому, друзья, вот это качество, которое ценят мужчины, это вот это созидающий труд, созидающее желание устроять что-то в своей семье, охотно трудиться для своей семьи. 17 стих 31 главы. «Припоясывает силой чресла свои, укрепляет мышцы свои». И 25 стих. «Крепость и красота одежды ее, весело смотрит она в будущее». Вы знаете, как бы странно ни звучало то, что я сейчас скажу, но жена для мужа является источником вдохновения. Если вы, как вот здесь Писание говорит, крепость и красота одежды ее, весело смотрит она в будущее, 25 стих нам. Давайте сейчас представим, что ваша дряхлость и неухоженность одежда ваша, и вы депрессивно и с тоской смотрите в будущее и в настоящее, да? Вот таким вдохновением вы всегда будете для мужа. Вот таким и он рядом с вами будет становиться. Когда у вас все не так, вам все плохо, у соседей все лучше, у вас все хуже, дети хуже, финансы хуже, в доме хуже, ковер не такой, диван не такой. Когда вы одеваетесь какой-то, знаете, такой, о, я так устала, мне так плохо, мне так все тяжело. Я понимаю, что бывают разные в жизни обстоятельства, дорогие друзья. Но когда Писание говорит о добродетельной жене, это источник вдохновения для своего мужа. Это помощница, которая не только помогает ему вести совместное хозяйство и растить общих детей, она помогает ему состояться душевно и сердечно, состояться как личность, которой есть где черпать оптимизм, есть где заряжаться. Я затягиваю время немножко, простите, но есть где заражаться вот этим вот вдохновением. Когда вы приходите, этот муж сидит у своих ворот, это его работа, ответственность и так далее, и там на него валятся все эти проблемы, дилеммы, задачи. Он приходит домой и видит там не депрессивную, а такое унылое существо рядом с собой, а женщину, вдохновленную оптимизмом и радостью. Он успокаивается. И он скажет, от нее я никуда не уйду. Я не безумный. Рядом с ней я всегда вдохновляюсь. Никуда, ни шага, мне другие не нужны. Я рядом с ней вдохновляюсь. Поэтому, когда Писание говорит, крепость и красота одежды ее, это желание, стремление следить за собой, за своим здоровьем, своим характером, эмоциями и поддерживать этого мужа. Последнее. «Уста открывает с мудростью», 26 стих, «и кроткое наставление на языке ее». Это последнее качество, которое очень сильно привлекает мужчин. «Уста открывает с мудростью» и «кроткое наставление на языке ее». Мы сегодня много говорили про то, что как раз-таки через свои страхи, детские комплексы, детские травмы и так далее, женщины приносят в семью разрушение. Они пытаются контролировать мужа, пытаются владычествовать над ним, доминировать над ним, реализовывать свои переживания. И все это еще подкрепляют словом. Это не так, ты не такой, так не это, вот надо так, надо это, давай так. И вот в простонародье даже этому термину, вот то, что я писал, есть определение. И оно такое достаточно красочное, говорит, она его пилит. Так вот, друзья, этот термин появился неспроста. Это боль мужчин выраженная. Хватит меня пилить. Стань библейской женой. Открой свои уста с мудростью и кротким наставлением. Дорогой, не надо включать детям эти страшные мультики. Они не созидают их. Это неправильно, окей? И мужчина сам скажет, дорогая, я просто ошибся. И в следующий раз он первый скажет, я не хочу, чтобы мои дети эту мерзость смотрели. Но если кроткое наставление ее превратится в то, ты бестолочь что включаешь детям? Ты сам хоть видел, ты посмотри, что ты творишь, сидишь за своим компьютером, сидишь за своим телефоном, ты посмотри, что дети наши смотрят и так далее, и так далее, и так далее. В следующий раз этот мужчина скажет, дети, мама сегодня не в себе. Давайте быстренько в комнату. Мама сегодня не в духе. Что он сделает? Он в следующий раз им тихонько включит. Давайте включим. Посмотрим, пока мама не видит. Потому, друзья, он будет понимать, что вот эти вещи, они постоянно строят дистанцию. Итак, все. Писание говорит, что результат семейной гармонии выражен в 28-30 стихе. Встают дети ее, ублажают ее. Муж хвалит ее. Говорит, много было жен. В истории, в соседних, может быть, семьях и так далее, добродетельных, но ты их превзошла всех. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И в этих словах «жена, боящаяся Господа» сокрыт самый важный смысл. Жена, которая понимает, что только Божье устройство и модель семьи гарантирует крепость и неразрушимость. Давайте встанем сейчас. Мы поднимемся на ноги и помолимся о семьях и домах, о наших ситуациях жизненных. Я говорил, что придет время, мы поговорим о мужчинах. Не думайте, что сегодня мы так прошерстили по женам, а мужчины молодцы такие. Придет время, мы поговорим о них. Но сегодня мы говорили про то, что является проблемой и причинами, корнями и последствиями вещей, которые сегодня разрушают семьи христианские.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

«Пятнадцатая верста, судя по этому римскому придорожному столбу», — произнес Павел, указывая на каменный столб, возвышавшийся у дороги. «Отсюда мы должны начинать свои дневные привалы», — сказал Варнава. «Возможно, эта местность и безопасна, но я не хочу рисковать и на себе убедиться, что это не так. Давай обождем до полуночи, потом будем идти до рассвета. Сегодня, может, нам и не удастся заснуть днем, но к завтрашнему утру ночной переход так нас измотает, что мы наверняка заснем, как младенцы». Оба путника углубились в лес, пока подлесок не стал настолько густым, что преградил им дорогу. Павел стал караулить первым, зная, что заснуть ему будет тяжело. Когда опустилась глубокая ночь, они тихо вышли на дорогу. Перед рассветом они увидели огни придорожной гостиницы, возле которой были привязаны римские колесницы с впряженными лошадьми. «Надеюсь, им не нужна новая упряжь или ее починка», — пробормотал Варнава, входя во двор. «Я с радостью подарю им три упряжи, если только они держат путь на север». К сожалению, солдаты направлялись на юг, и для

0: страха. Прямо перед рассветом они снова сошли с дороги и спустились под кров леса. Преодолев кустарник и подлесок, пробравшись сквозь листву и сучья, они улеглись и оставались без движения до безопасного времени полночной стражи. Теперь дорога стала круто подниматься в гору, и по ней заструились ручьи, напомнив о тающих снегах и внезапных наводнениях в долине. Их ноги скоро онемели от ледяной воды. Наконец, они остановились для сна. У обоих судорогой сводило ноги. Холодный туман всю ночь покрывал лес, и они не могли найти сухого места для привала. Пришлось укрыться кожаными плащами и сесть под деревом, которое непрестанно роняло на них ночную росу. Сон был прерывист и тревожен.
1: «Мы уже прошли расстояние, которое лошадь преодолевает за день пути. Значит, где-то впереди должна быть гостиница», — сказал Варнава и оказался прав. Скоро они пришли к гостинице, хозяин которой сообщил им, что ожидается караван, идущий на север. В гостинице уже были два других постояльца — греки, купец и работорговец, направляющийся на рынок Антиохии Писидийской. Последний из них собирался купить новых рабов. «Будут ли при караване стражники?» — спросил Павел хозяина гостиницы. «Вряд ли. Скажу больше, глупо было бы вообще отправлять караван столь рано. Это не смелость, а глупость. Лучше идти неохраняемым караваном летом, когда животы грабителей набиты».
0: «Тогда и нам незачем ждать этот караван», — решил Варнава.
1: «И мы так думаем», — подхватил один из греков. «Может, пойдем вместе?»
0: Павел и Варнава пристально оглядели эллинов и пришли к заключению, что даже самые искусные разбойники не смогли бы выдавать себя за греческих купцов.
1: «Как хотите. Может, вчетвером будет безопасней? Но, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы каждый из вас имел при себе римский меч и коня», — добавил с улыбкой Варнава. В тот вечер четверо мужей направили свои стопы по северным склонам Римского тракта. Но Павлу казалось, что они вышли слишком рано, к тому же оба язычника слишком громко разговаривали между собой.
2: «Кажется, мы выбрали неважных спутников», — прошептал Павел Варнаве.
0: Перед рассветом четверо путников свернули с дороги и стали карабкаться по склону ближайшего холма, выбираясь повыше. Но здесь деревья были тоньше, заросли не такие густые, как им было нужно для убежища. Наконец, они нашли небольшую рощицу на полпути к вершине холма и устроились там, окружив себя как можно выше валежником.
1: Некоторое время спустя Варнава шепнул Павлу: «Здесь небезопасно, нам нужно найти место получше». Показав своим спутникам жестами намерение изменить место, Варнава и Павел взобрались на вершину холма. После долгих поисков они решили залезть на огромный нависающий скальный уступ. Они выгребли из-под него руками землю и проделали нишу, достаточно вместительную, чтобы подлезть под скалу. Прошло несколько часов, когда их разбудили крики. Разбойники нашли греков. Оба апостола в ужасе наблюдали, как банда грабителей избивала свои жертвы, затем раздела их до нога и стащила их вниз горы за ноги.
2: «С ними могли бы сейчас быть и мы», — прошептал Павел.
1: «Думаю, им уже известно, что мы где-то неподалеку. Они вернутся нас искать. Оставь Суму здесь под скалой. Нам нужно бежать, и бежать быстро и далеко», — поддержал его Варнава.
0: Двое друзей выбрались из-под скалы, запихнули свои сумки глубоко в нишу под ней и побежали как можно быстро и как можно далеко, насколько хватило сил. Начал накрапывать дождь. Когда вернулись к скале, забрали сумки и вернулись на дорогу. Они шагали, пока не забрезжило утро.
1: «Что это?» — вдруг воскликнул Варнава.
2: «Слушай!» — воскликнул Павел. «Это же вода!»
0: Два путника спешно стали карабкаться.

0: выбраться на насыпь у дороги. Едва не успели это проделать, как водяной вал выше роста Павла прокатился внизу, превратив дорогу в реку. Онемев от изумления, они смотрели на яростный поток, примчавшийся ниоткуда. «Еще мгновение нас бы уже унесло обратно в Пергию», — печально проронил Павел. «Как при водном крещении, полным погружением», — добавил Варнава со свойственным ему чувством юмора. «Это нам на руку, Варнава. Не терпится узнать, почему. Пока тракт будет затоплен, мы в безопасности от разбойников. Когда вода немного спадет, спустимся на дорогу. Пойдем вброд, это не смертельно». Варнава задумался над идеей Павла. «Ты прав. Только глупые дохристиане могут пускаться в путь в такую погоду. Мы подходящие кандидаты для обоих случаев», — ответил Павел сухо. «Во всяком случае, я предпочитаю утонуть, чем быть забитым до смерти». Вода, наконец, спала, и путники 2 дня брели при дневном свете в воде по щиколотку. Но по истечении этих дней они изнемогли, пищи почти не осталось, и, что хуже всего, погода все более поворачивала на зиму. «Самая длинная зима на моей памяти», — заключил Варнава, когда наступивший вечер принес с собой завывание ветра и промельки снега. «Если мы хотим пережить эту ночь, надо двигаться вперед», — сказал Павел. Завернувшись в свои промокшие от дождя кожаные плащи, 2 путника пошли по ведущей вверх дороге, пошатываясь и часто оступаясь в холодной воде. «Скоро будем в безопасности», — говорил Варнава, не зная, что самое худшее ожидает их впереди. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. 2 Коринфянам 11, 26-27. «Если верить римскому верстовому столбу, то мы, слава Богу, всего в 3 верстах от Антиохии, и если Агира прав, то неподалеку должна быть гостиница». Изможденные и голодные, едва живые, оба путника с трудом тащились вперед. «Впереди река, я слышу ее шум», — сказал Варнава. «Должно быть один из притоков Антхилса. Мы недалеко от Писидийской границы, а это значит, что на берегу должны быть приют, если только мы раньше не замерзнем». Самый страшный из возможных кошмаров возник перед ними наяву. Мост через реку был начисто смыт. Переправиться на другую сторону казалось невозможным. «Это конец!» — сдавленно произнес Варнава. «Смотри!» — воскликнул Павел. Кто-то, возможно, римские солдаты, натянули над рекой веревку, закрепив ее на берегах. Посредине она провисла и погрузилась в воду. «Эта веревка — единственная наша надежда выжить, Павел. Мы должны перетянуть себя сами на другой берег, или же нас ждет смерть». Павел, соглашаясь, кивнул. «Если мы хотим сохранить одежду сухой, то должны раздеться до нога и переправить ее в сумках. Павел, иди первым. Ты понесешь сумму со своим инструментом. Подтягивайся вдоль веревки, перехватывая ее руками, но ни за что не отпускай веревку. Если упустишь ее, то течение тебя унесет. Как только выберешься на другой берег, я отправлюсь вслед. Понесу сумму с нашей одеждой. Постараюсь сделать все, чтобы вода ее не коснулась, и нам было бы во что одеться на том берегу». Павел быстро разделся, свернул свою одежду, глубоко засунув сверток в сумку и положил поверх покрытые воском свитки. Потом ухватился за веревку, скользнул в ледяной поток и начал пересекать реку, хватаясь за веревку то одной, то другой рукой. Он тут же перестал ощущать дно под ногами и продолжал продвигаться, только крепко держась за веревку. Так он достиг середины реки. Когда утопленная часть веревки появилась на поверхности воды, Павел крикнул. «Веревка размочилась, вот-вот порвется!» Он поспешно вытянул руку и перехватил ее выше истертого куска. В то же мгновение веревка порвалась, и сила ее натяжения выбросила Павла на другой берег. Павел быстро выбрался из воды, обернулся, отчаянно глядя на Варнаву. Потом подбежал к дереву, голый, дрожащий от холода. Снова посмотрел на Варнаву. Слова были бессильны. Два человека были разделены бурлящей рекой, оба без всякой возможности пересечь ее, чтобы воссоединиться. Только чудо могло спасти Павла от замерзания. Был часто на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. Недолго думая, Варнава устремился с берега вниз в поисках какого-нибудь брода. Часом позже он уже был на берегу, где Павел лежал в снегу без сознания. Он посинел и дрожал всем телом. Варнава сгреб Павла в охапку и бросился бежать, насколько можно было, быстро ища по сторонам глазами хоть какое-то укрытие. Вскоре он заметил пустой сарай для коз. Войдя туда, он завернул Павла в сухую одежду, которую достал из сумы. Несмотря на это, Варнава понимал, что для спасения Павла его скромные усилия более чем недостаточны. Он завернул Павла в оба кожаных плаща, снова подхватил его на руки и побежал в сторону города Антиохии Писидийской. Перед ним возникла гостиница. Варнава ворвался в нее, распахнув двери. «У меня умирающий!» — громко крикнул он в лицо оторопевшему хозяину. «Ну-ка, все, подвиньтесь, дайте место у очага! Быстрее найдите сухую одежду, все равно какую, лишь бы сухую!» Варнава опустился с телом Павла и сел как можно ближе к огню. Постояльцы безмолвно суетились в поисках сухой одежды. «Хозяин, есть у тебя свободная горница?» — позвал Варнава, не оборачиваясь. — Есть. — Прибранная? — Нет, мы только что открылись и еще не успели. Обожги ее. — Что? — Обожги комнату немедленно. Это тебе дорого обойдется. Сейчас же обожги ее, ты слышишь? Хозяин гостиницы схватил бутыль с вином и горящий факел, побежал через гостевой зал в пустующую комнату. Начал поливать вином грязную соломенную подстилку, окинул взглядом комнату, затем бросил факел на солому и отступил назад. В тот же миг комната превратилась в пылающий ад. Несколько крыс ринулись вон, все остальное в каменной горнице было уничтожено. «Теперь прибери ее и постели свежей соломы. Это дорого тебе обойдется. Делай, что сказано!» — возгремел Варнава, и все еще держа Павла на руках возле очага. Комната, наконец, была прибрана, и Варнава отдал последнее указание. «Все возьмите факелы и следуйте за мной. Стойте в горнице, пока в ней не станет нестерпимо жарко». Полдюжины факелов внесли в комнату. Покрытый горой одежды, лежащий на свежей соломе, Павел перестал дрожать и успокоился. «Приведи врача!» — обратился Варнава к хозяину. «Твой друг, он еврей, не так ли?» «Да, еврей. Еврей или грек с врачом или без него, он умрет. К тому же никакой врач не выйдет на улицу в такую погоду. Бог забирает к себе только благочестивых иудеев, а этот прославился тем, что общается с язычниками. Он будет жить. А теперь... Пошли кого-нибудь за врачом и накажи, чтобы тот непременно пришел. Но с врачом или без него этот человек будет жить». Только к следующему утру врач наконец появился. Он увидел истощенного пациента. «У этого человека серьезно воспалена спина, у него жар, в легких вода, и он кашляет кровью. Какой помощи вы ждете от меня?» «Все, что только возможно», — тихо произнес Варнава. «Израненной спине я еще могу помочь, но что до остального, надежды мало. Силы его подорваны. Что ему довелось пережить? Тюремное заключение? Голод? Кораблекрушение и Августинский тракт». «Августинский тракт? Вы те единственные, кто выжил из каравана?» «Что вы сказали?» — не понял Варнава. «Караван был ограблен, все люди убиты». «Их убили в гостинице. Мы слышали о том, что ожидается караван, но ушли до его прихода», — подавленно пояснил Варнава. Еще два тела были найдены, греческие купцы, по-моему». «Да, мы провели с ними одну ночь», — сказал Варнава. «Река Цеструс вышла из берегов. Наверное, боги желают, чтобы ваш друг пополнил список жертв». «Наш бог — спаситель всех людей». Врач пристально посмотрел в глаза Варнаве. «Ваш бог — бог иудеев?» «Да, мы ученики его мессии. А откуда вы знаете?» «Раны от бичевания, их 39, не так ли? Но он был избит не раз, дважды. Должно быть, он бунтарь. Вы много знаете об иудеях?» «Я человек богобоязненный. Время от времени посещаю синагогу». Павел зашевелился. «Синагогу?» Доктор посмотрел на него, не веря собственным глазам. «Павел, во имя здравого смысла постарайся заснуть. Забудь хоть на время о своем призвании», — взмолился Варнава. «Какой сегодня день?»
1: «Понедельник».
0: «Мы будем там». «Вы уже можете говорить?» «Он иудей, который пожертвует рассудком и самой жизнью, лишь бы только проповедовать о своем Господе таким язычникам, как вы». «Это странно. Вы не ошибаетесь? Евреи меня не удостоили бы разговором». «Если вы однажды увидите нас в синагоге, то не говорите никому о болезни моего друга». «А, вы об этом. Болезнь есть наказание Божие», — сообразил врач. «Судя по его спине, ваш Бог уже изрядно наказал его». Врач обернулся к Павлу и посмотрел на него, затем опять повернулся к Варнаве. «У меня есть основания подозревать, что в следующую субботу ваш друг сможет присутствовать или в синагоге, или же на том свете. Я склоняюсь к последнему».
1: «Приходите, я буду там. Я буду там», — с усилием произнес Павел.
0: Врач покачал головой и вышел вон. «Ты не сносен, Павел из Тарса», — испуганно ответил Варнава. «А теперь засыпай».
1: «Я буду там».
0: «На своих похоронах ты будешь. Спи». Последующие несколько дней Павел только и делал, что спал. Когда он просыпался, то взахлеб пил воду, но от пищи отказывался. Горячка не оставляла его 4 дня. Наконец, в пятницу жар спал.
1: «Я должен там быть завтра», — вымолвил он. «Пожалуйста, сходи на рынок и купи фруктов».
0: Варнава возмутился против первого намерения и был рад исполнить вторую просьбу. Когда Варнава вернулся, то был раздосадован, увидев Павла сидящим с разложенным на коленях фарисейским облачением. Орудуя иголкой, Павел подшивал голубые кисти по краям.
1: «Тебе должно быть так же легко дается шитье ткани, как и кожи. Но руки у тебя все одно сильно дрожат. Ты слишком слаб для такого занятия, и ты не пойдешь завтра в синагогу».
0: «Дай мне и твою тогу, Варнава. Завтра ты должен выглядеть лучше всех левитов, а я здоровее всех фарисеев». Варнава со смехом поднял вверх руки.
1: «Тогда, может, от меня, левита, ты, мой дорогой благочестивый фарисей, примешь обличение? За то, что сидишь за работой, когда солнце уже зашло и наступила суббота. Ты оскверняешь шаббат».
0: «Иисус Христос пригвоздил субботу ко кресту, мой друг», — быстро нашелся Павел. «А заодно и еще кое-что должен тебе сказать». Павел поднял на него искрящийся лукавством взгляд.
1: «А Моисею об этом известно?» — продолжал наседать Варнава.
0: «Безусловно, Моисей об этом знает, а вот некоторые из его учеников нет».
1: «И как же, интересно, Моисей относится к такому повороту событий, распятию субботы?» — продолжал Варнава, сдерживая прорывающийся смех.
0: «Он очень этому рад. Знаешь, это дело с субботой было для него обузой. И, честно говоря, я сомневаюсь, что соблюдать шаббат ему удавалось лучше, чем тебе.
1: Если ты проживешь достаточно долго, в чем лично я не уверен, евреи этого города еще, видимо, услышат от тебя, где и как именно пришел конец субботе».
0: «Именно так», —
1: — отвечал Павел. «Шаббат уничтожен вместе со многим другим».
0: «Интересно, Павел, а что это многое другое?»
1: «А-а-а!» — пропел Павел, не глядя даже, как его игла прошивала насквозь левитское одеяние Варнавы.
0: «Такие вещи, как, например, все 600 заповедей Моисеевых и...»
1: «Павел, я беззаветно тебя люблю, но ты наполовину мертв и полностью помешался. Ты слишком немощен, чтобы идти в синагогу. Но если все же ты туда доберешься и тебе дадут слово, и ты посмеешь только сказать то, что мне сейчас заявил, то той половине, которая еще жива, придет конец до того, как ты покинешь синагогу».
0: «Что смерть? Всего лишь отличное средство от безумия», — отвечал Павел, широко улыбаясь и протягивая Варнаве залатанное одеяние. «А что до Моисея, закона и тому подобных вещей, не стоит волноваться. Об этом я говорить не стану. Если мне дадут слово, то оно будет о Христе. А теперь дай мне немного фруктов. Мне еще надо выспаться».
1: Варнава вздохнул. «Ты пошел бы туда завтра, даже если бы знал, что это последний шаг в могилу, не так ли?»
0: «Именно так, дорогой мой сын утешения. А если вдруг ты меня не разбудишь завтра утром на рассвете, то с той минуты тебя будут знать под именем сына гнева Павлова».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Не смотри на того, чья трава зеленее, и из окон и море, и город виднее. А смотри на того, в чьей избе незавидной через тусклые стекла и небо не видно. Или вспомни о тех, кто в тюремном подвале, в мокром карцере света давно не видали, чьи глаза от кромешного мрака ослепли, а в сердцах пожелания смерти окрепли. И тогда твой казавшийся жалким домишко вдруг покажется виллой, где есть все с излишком. Не смотри на детей, избалованных, нежных, что в постельках пуховых лежат белоснежных, засыпают под звук колыбельного пения, шепот ласковый, мамин и взгляд умиления. Посмотри на детей, что с рождения не знали ничего, кроме голода, нужд и печали. Руки матери их никогда не ласкали, и под пение их колыбель не качали, в чьих голодных, измученных лицах отразилась тяжелых утрат вереница, в чьих глазах небеспечное детство сияние, а столетняя строгость и боль умирания. И твои, что казались бедными дети, вдруг предстанут счастливее многих на свете. Ты увидишь все то, чего раньше не видел, и возлюбишь все то, что порой ненавидел. Не смотри на богатых, здоровых, счастливых, не смотри на талантливых, умных, красивых, не смотри на беспечное счастье людское, чтобы сердце твое не лишилось покоя, чтобы зависть и зло ядовитое жало не вонзилось в душу смертельным кинжалом. Ты почаще взирай на отверженных, нищих, некрасивых, бездомных, забытых и лишних, и научишься в жизни терпеть и смиряться благодарностью Богу за все исполнение.

Настанет день, откроется завеса, и то, что было тайной на земле, откроет Бог пред ангелами, небом. Все станет явным и известным всем. Откроет Бог мотивы истинные людям. Он верно взвесит каждый шаг земной. Он даст оценку каждому, кто судит путь ближнего, вдали оставив свой. Так смело можем разбирать дела другого, кто от души, кто искренно идет. Определяем на ходу, как будто нету Бога, который видит все и знает наперед. Друзья, как хочется кричать: остановитесь! Есть Бог на небе, все запишет Он. Друзья, прошу, не торопитесь, чтоб в жизни после не нести урон. Мы можем к людям подойти лукаво, прикрыв улыбкой истинный мотив. Но перед Богом не имеем права предстать, нечистоту свою прикрыв. Бог поступает с искренним открыто, лукавым по лукавству воздает. Где сердце для греха и лжи закрыто, такое место Бог не обойдет. Кто может в Божьем быть в присутствии, кто на горе Господней может пребывать? Лишь тот, в чем сердце лесть отсутствует, и тот, кто поношение на ближнего не хочет принимать. Вникай в себя, в свои мотивы постоянно, давай оценку своему пути. Быть может, Бог совсем нежданно к твоей смоковнице захочет подойти, захочет плод вкусить, проверить, что кроме листьев на тебе растет. Как сможем в тот момент ему ответить? Что скажем, что внутри у нас живет? Не тратьте время на пустые разговоры. Не думайте, что тайно путь другого оценив и шепотом собрав комок укоры, вы сможете пройти, себя от жатвы сохранив. Да даст Господь нам мудрости и силы стоять пред Ним, чтоб милость получить, чтоб слезы нами осужденных не судили, чтобы Господь нам мог венец вручить. Он взвесит все, Он дал надежду каждому, что все проверит на своих весах. Дай нам, Господь, чтобы однажды мы все вместе встретились на облаках. Он обрезает, учит, допускает бури. Все не напрасно, милые друзья. Все для того, чтоб только не уснули в пороках страшных ты и я. Пусть Бог наполнит сердце каждое своей любовью, искренной, святой, чтоб слово Бога было важно нам, объединяя целью нас одной. А цель известна сердцу христианскому. Нам Бог стремление к небу подарил через Голгофу, Господу прекрасному. Желание стремиться Он вложил.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В книге «Деяния» вы найдете, по крайней мере, 24 речи, беседы или проповеди, которые были сказаны преимущественно апостолами. В первой половине этой книги доминируют проповеди и беседы апостола Петра, а во второй – апостола Павла. Из 8 речей апостола Петра можно сказать, что 2 особенно знаменательны, в том смысле, что они связаны с 2 наиважнейшими событиями, о которых сказано в этой книге, то есть в книге «Деяния». А книга «Деяния», как мы уже не раз подчеркивали, является первой главой истории церкви. Это первые страницы ее истории. Первая знаменательная проповедь была сказана в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день рождения церкви. Разбирая книгу «Деяния», мы уже коснулись значений этой проповеди, в результате которой к новорожденной церкви присоединилось около 3000 душ. Не преувеличивая, можно сказать, что эта проповедь так и останется на страницах истории единственной в своем роде. По своему значению она выделяется среди всех остальных. Следовательно, в определенном смысле она неповторима. Так как она была сказана, ее можно было сказать только в тот знаменательный день, когда Дух Святой был излит на 120 учеников. С другой же стороны, ввиду того, что в основном в ней содержится весть воскресшего Христа, она является идеальным образцом евангельской проповеди. В ней вы найдете все основные истины Благой Вести, которыми мы не смеем пренебрегать, если хотим быть верными проповеди Евангелия. Вторая знаменательная проповедь Петра была сказана на каких-то 10 лет позже, в совершенно иных условиях и при совершенно иных обстоятельствах и к совсем другой аудитории. Как и в первой проповеди, главная личность в ней – воскресший Иисус Христос. Но в отличие от первой, во второй проповеди мы обнаружим, что Петр особенно подчеркивает одну весьма важную евангельскую истину. Она включена и в первой проповеди, но если прислушаться, не чувствуется, что Петр акцентировал ее. Да, она там, в проповеди Петра, но сказано им так, как будто он не сознавал ее полного значения. Эту истину Петр упоминает в своей проповеди только в виде цитаты из священных писаний, никак не комментируя ее. Сейчас, конечно, мы не успеем прочитать обе проповеди, но вторую я все же прочту, то есть ту, которую Петр сказал в доме сотника Корнилии. Это вторая из тех 2 самых знаменательных проповедей Петра. Раскроем наши Библии на 10 главе книги «Деяния». Эта проповедь Петра начинается с 34 стиха, и нам придется прочитать ее полностью, то есть все 10 стихов. И я попросил бы вас внимательно прислушаться, и думаю, что в таком случае вы непременно заметите истину, на которой Петр делает особое ударение в этой проповеди. Она очень важна. Да, эта истина касается как раз тебя, мой дорогой радиослушатель. Без этой истины невозможно иметь уверенность, что и на тебя распространено дело искупления, совершенное Иисусом Христом на кресте. Слушайте внимательно, что сказал Петр. Стих 34. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Вы заметили, что подчеркивает Петр в этой проповеди? Обратили ли вы внимание на его начальные слова? Послушайте. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В следующем стихе он повторяет ту же истину. «Но всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему», то есть «приемлем им». Такой перевод ближе к словам оригинала. Дальше, в конце 36 стиха, Петр говорит, что Иисус Христос есть Господь всех. И в 43 стихе он говорит, что о Нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. А в 44 стихе мы читаем, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово.

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и дальше всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он все же не постиг еще эту широту Божьей любви. Согласно его понятиям, всякая плоть и всякий, кто призовет имя Господне, ограничено все же было народом израильским. И такие у него были понятия, несмотря на то, что Иисус Христос ясно сказал апостолам, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари, шли по всему лицу земли и несли благую весть всем народам. И тем не менее, только через 10 лет после распятия Иисуса Христа и его воскресения, после излияния Духа Святого, Петр понял, что благая весть не ограничивается только израильтянам, но что она предназначена для всех народов. Подумайте, что только здесь, в 10 главе книги Деяния, после того, как ему дано было видение, когда он молился, Петр наконец-то понял эту драгоценную истину. 3 раза видение повторилось, и 3 раза Бог сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сразу же после этого видения, как бы в подтверждение, что оно было от Бога, явились посланные от Корнилия язычники, офицера римской армии. Петр же все еще был в недоумении, пытаясь понять, что бы значило видение, которое он видел. И вот явились эти люди. В 19 стихе сказано, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Чтобы понять недоумение Петра, когда он увидел этих 3 язычников, нужно иметь в виду, что Петр, будучи иудеем, никогда в жизни не имел ничего общего с людьми не иудейского происхождения. Позже он сам объяснил им это, сказав, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? Но!» И вот это «но» все изменило. Бог устранил эти религиозные, национальные и расовые предрассудки, и поэтому Петр, продолжая беседу с Корнилием, говорит, «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Возлюбленные, была достигнута величайшая победа. Петр понял нечто о широте любви Божией, что Бог возлюбил весь мир, и что всякий верующий в Сына Его предназначен для жизни вечной. Можете представить себе, что первый раз в жизни Петр переступал порог дома язычника. А за день до этого он шел весь день вместе с язычниками из Иопии в Кесарию. А еще за день до этого он вместе с этими язычниками ночевал под крышей того дома, в котором он гостил. Нам трудно по достоинству оценить значение этих событий в жизни иудея Петра. «Вы знаете, — говорит он, — что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл». Да, в жизни Петра произошел полный переворот. И вот когда он входит в дом Корнилия, первый раз переступая порог дома язычника, вместо того, чтобы встретить в этом доме только хозяина и членов его семьи, Петр видит, что этот дом переполнен людьми. Дом буквально битком набит язычниками. Но с каким радушием и гостеприимством они приняли Петра, эти язычники? «Ты хорошо сделал, что пришел», приветствуя, говорит ему Корнилий. «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Какая завидная аудитория! Люди, приготовленные Богом к принятию слова. Перед такой аудиторией нетрудно говорить. Какое удовольствие кормить голодных людей. Они не избалованы, их не нужно располагать особым красноречием. Нет, они готовы принять чистое, простое, словесное молоко благой вести.

И тут мы читаем: «Петр отверз уста и сказал». Кстати, каждому проповеднику хорошо было бы взять пример с Петра. Петр отверз уста и сказал. Он не бормотал, не говорил шепотом, не распевал, а отверз уста и говорил ясно и отчетливо. Дело в том, что у него было что-то сказать. Теперь не время играть своим голосом. Он должен был передать этим людям очень важную и серьезную весть. И что же он сказал? Мы уже прочли его речь, но еще раз обратите внимание на его начальные слова, вступительные слова. «Войдя в огромную гостиную римского офицера Корнилия и увидев, что она битком набита язычниками, Петр говорит: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Теперь все выяснилось, мне теперь ясно, доказательство налицо, что это устроил сам Бог, чтобы убедить меня, что воистину Бог нелицеприятен, что Он есть Господь всех, будь то иудеи или язычники. Да, Бог воистину возлюбил весь мир». Понимаете ли вы, что произошло с Петром в течение этого короткого времени, за 2-3 дня? В нем произошли радикальные перемены, изменились его понятия о том, что такое Евангелие. И ведь он был передовым апостолом, служил и следовал за Господом не менее 13 лет. И только теперь он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не удивительно? Он теперь только понял это. В его душу, с детства пропитанную иудейскими предубеждениями о людях других национальностей и других религий, проникла чудная истина, чудный свет, что Бог не меньше любит язычников, чем евреев, и что им тоже предназначено спасение во Христе. Вы заметили даже, как трудно, например, было апостолу Павлу, которого Бог с самого начала призвал быть апостолом-язычником, побороть эти предрассудки? И как Господь должен был удалить в нем эту преграду? Ну, кто-то скажет: хорошо, все это понятно, и в настоящее время это не проблема. Мы, верующие, хорошо понимаем, что Бог нелицеприятен, и что всякий верующий в Сына Его имеет и может получить прощение грехов. Дорогие мои, но так ли это на самом деле? Не проявляется ли и у нас лицеприятие? Возможно, в другой области, но тем не менее лицеприятие. Послушайте, что говорит по этому поводу в своем послании апостол Яков. «Братья мои», и он обращается к верующим, к детям Божьим, «имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». И потом он приводит пример. «Ибо если в собрание наше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный, в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И ниже в 8 стихе сказано: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками». Вы понимаете, что говорит Яков? Это не слова человеческие, это слово Божье. Поступать лицеприятно значит делать грех. Это преступление перед Богом. Это значит, что я берусь судить человека, взирая на лицо. То есть я сужу по тому, что вижу. Я сужу по-человечески. И в таком случае мой суд не может быть справедливым. Сколько раз Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы не судили? Христос сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Человек, как сказал Иисус Христос в другом случае, судит по плоти. А такой суд не может быть справедливым. Апостол Павел говорит: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения».
Поэтому суд принадлежит одному Богу. Он один судит справедливо. А проявлять лицеприятие – это значит, что мы беремся судить. Кто достоин и кто недостоин? И Слово Божие очень ясно говорит, что поступающий так грешит. Он преступник пред законом Божьим. Дорогие мои, кто из нас не был виновен в этом грехе? Кто из нас не является преступником по отношению того, что так ясно было сказано Иисусом Христом? Не судите. И не будем забывать, что дальше сказал Господь: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такою и вам будут мерить». О, как часто нам приходилось каяться в этом грехе! Можно сказать, что этот грех, как никакой другой грех, препятствует делу Божьему. Мы научились так ловко скрывать его под видом набожности и религиозности. И этот грех принимается как особая духовность человека, что, мол, я такой святой, что не могу сообщаться с такими людьми, а только вот с такими. Это и есть лицеприятие. Мы ищем славы себе, а не славы Божьей. Заискиваем перед теми, кого считаем достойными, сильными, влиятельными, а к бедным относимся с пренебрежением. Не по этой ли причине, дорогие мои, люди, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, не слышали от нас благой вести? Мы считаем их то ли недостойными, то ли недоступными, то ли слишком большими грешниками, которые Бог не может спасти. Это, дорогие мои, лицеприятие, а лицеприятие – грех. Мы стали судьями, не имея на это ни малейшего права. Как же поступил Петр, когда Господь показал ему, чтобы он не почитал никого скверным или нечистым? Он в смирении принял Слово Господне. Он принял посланных к нему от Корнилия людей, язычников. Он предоставил им ночлег, он пошел с ними в Кесарию, он вошел в дом Корнилия, и когда Корнилий, встретив его, пал к ногам его, Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». Он не считает себя особой величиной или особо важным человеком. Возможно, что за несколько дней до этого он поступил бы иначе и показал бы, что он, мол, лучше этого язычника. Но сейчас он говорит: «Я тоже человек». И дальше мы видим его смирение в том, что он говорит в своей проповеди в доме Корнилия. Вот эти вступительные слова. Он не выдает себя за человека непогрешимого, не могущего ошибиться, которому все известно, все ясно. Несмотря на то, что он был одним из самых первых и передовых апостолов. Подумайте, только после 13-летнего следования за Христом апостолу Петру стала ясна истина, которой Христос многократно учил его. Но в этот момент он был готов признаться, что он не все знал. Дорогие мои, гордость является самым большим препятствием к принятию благословения, которое Господь хочет дать нам. Как унизительно для плоти после многолетнего служения признаться, что мне чего-то недостает. Возлюбленные, нам нужно смириться, как смирился Петр, и тогда Господь откроет и нам окна небесные и зальет на нас благословение с избытком. О, дал бы Господь милость распахнуть наши сердца и в смирение признать, что не все нам еще открыто, что не все мы имеем, что не все мы знаем, а Господь многим еще желает нас обогатить. Посмотрите, каким благословением стал Петр, когда он так вот смирился перед Богом. Бог смог употребить его для открытия двери язычникам, а это было самым значительным и самым важным событием со дня Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова. Смиренным Господь дает благодать. Их он может употребить для блага душ человеческих и для славы Божией. А тебе, еще не познавшего Господа, тоже нужно смириться у подножия креста, признать себя грешником, исповедовать свой грех и всецело положиться на милость Божию.
И тогда ты познаешь, как милостив и щедр наш дивный Господь.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу у моря и у пристани своих живет спокойно. Судьи, 5 глава, 17 стих. Откликаясь на призыв. Израиль снова угнетали враги. На этот раз ханаанский царь Иовин и его военачальник Сисара. Но Бог даровал ему победу, после чего Девора, пророчица, и судья, и варак воспели песню. В ней сказано, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Кто-то принял участие в битве, а кто-то отказался. Галаад выбрал последнее. Это название области к востоку от Иордана, где жило колено Гада и половина колена Манассии. Они остались там при завоевании Израилем земли Ханаана, не проявив должного интереса в том, чтобы овладеть своим наследием в обетованной земле. А теперь они пребывали в покое за Иорданом. Это был отказ от борьбы. Они не хотели, чтобы их беспокоили. Колено Дана осталось на кораблях. Оно вошло с другими коленами в землю Ханаана, но не смогло одолеть врагов в своем уделе. Более того, оно позволило Амориям загнать себя в горы. Сыны Дана не знали, как воспользоваться силой Бога, и потому вместо того, чтобы сражаться, ушли на свои корабли. Асир жил у Средиземного моря, наслаждаясь красотой и возможностью вести торговлю. Его желание было то, чтобы спокойно пребывать у пристани своих. Все эти колена были бесполезны в плане интересов Бога и нужд его народа. В своем послании Иуда не находит оправданий, призывая нас подвязаться, бороться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Откликаемся ли мы на этот призыв или предпочитаем покой?

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен,

Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» И Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын Человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его.

Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер,
«Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот,
которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой — 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: „Прощаются тебе грехи“».
и возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие, а упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?»
Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее,
Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем.

Небо, день и ночь ты надо мною, ты влечешь мой взор к себе всегда, и своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятны нам Его пути. Небо, ты с веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз себе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен, от ударов молнии могучей содрогался нежный твой простор. И тогда ты плакала по-детски, и лились ручьи с твоих очей. Но о чем, скажи, ответь же, твои слезы в темноте ночей? Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свои свершаешь ты от века в блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людский грехов позор, и ты нежно людям улыбалась ласковым от солнышка лучом, а когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске в тишине ночей, я приду к тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу печаль тебе свою я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю. Небо, о тебе моя тоска, на земле отрады я не знаю, манит меня дальняя страна. Не за то, что только голубое, потому что я так люблю тебя, знаю я, что там, за синевою, родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю, буду я там, где ждет меня Господь Спаситель, где отчизна, милая моя. Оттого так радуется сердце, и когда взираю в небеса, созерцаю образ я бессмертный дивного Спасителя Христа. Там, у самых звезд под небесами, будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо с чистою своей голубизной. Ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

Духовные размышления на каждый день. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу у моря и у пристани своих живет спокойно. Судьи, 5 глава, 17 стих. Откликаясь на призыв. Израиль снова угнетали враги. На этот раз ханаанский царь Иовин и его военачальник Сисара. Но Бог даровал ему победу, после чего Девора, пророчица, и судья, и Варак воспели песню. В ней сказано, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Кто-то принял участие в битве, а кто-то отказался. Галаад выбрал последнее. Это название области к востоку от Иордана, где жило колено Гада и половина колена Манассии. Они остались там при завоевании Израилем земли Ханаана, не проявив должного интереса в том, чтобы овладеть своим наследием в обетованной земле. А теперь они пребывали в покое за Иорданом. Это был отказ от борьбы. Они не хотели, чтобы их беспокоили. Колено Дана осталось на кораблях. Оно вошло с другими коленами в землю Ханаана, но не смогло одолеть врагов в своем уделе. Более того, оно позволило Амореям загнать себя в горы. Сыны Дана не знали, как воспользоваться силой Бога, и потому вместо того, чтобы сражаться, ушли на свои корабли. Асир жил у Средиземного моря, наслаждаясь красотой и возможностью вести торговлю. Его желание было то, чтобы спокойно пребывать у пристани своих. Все эти колена были бесполезны в плане интересов Бога и нужд его народа. В своем послании Иуда не находит оправданий, призывая нас подвязаться, бороться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Откликаемся ли мы на этот призыв или предпочитаем покой?

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Это было в 1937 году. В конце лета меня арестовали, и я оказался в КПЗ, в камере одиночки. Бог провел меня через горнило испытаний, через долину смертной тени, но не оставлял, а поддерживал и укреплял. Больше того, использовал меня как свой инструмент, чтобы достучаться до затвердевших, окаменевших сердец грешников, сделать их способными принять Божью волю. Дело, которое следователь сочинил, я не подписывал, несмотря на изнурительные ночные допросы, а также издевательства и унижения. Однако это не спасло меня от 58-й статьи. Вскоре из одиночки я был направлен в камеру, в которой было невообразимо тесно. Я был поражен тем, что все были удивительно вежливы и уступчивы. Призрак смерти, витавший в этой камере над всеми, заставлял по-новому взглянуть на жизнь, увидеть ее ценность и уникальность. В ней находились люди самого различного происхождения и социального положения. Рабочие крестьяне, верующие и атеисты, священники и партийные работники разных рангов. Все жили надеждой на чудо. Когда по внутритюремной радиотрансляции начинали зачитывать очередной список приговоренных к расстрелу, в камере все замирали, напрягая слух и устремляя взор на черный рупор репродуктора, висевший на стене. Хрипловато, но членораздельно произносились фамилии, повергая в ужас названных. На моих глазах в один миг побелели волосы у первого секретаря обкома одного из приволжских городов, когда он услышал свою фамилию. Но в тот же день было названо и мое имя. Сердце мое дрогнуло, в горле вмиг пересохло, на лбу выступил холодный пот. Я обвел медленным взором бледные лица еще 11 приговоренных. В камере царила могильная тишина. И вдруг, среди этой жуткой тишины, оцепенения и страха, как будто нежный голос прошептал мне: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова из 49-го псалма наполнили мое сердце неземным миром и покоем. Страх отступил. Я не забыт Богом, и в этот тяжелый момент моей жизни Он был рядом. И вновь я как будто услышал: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И тут я впервые почувствовал острую ответственность за жизнь 11 сокамерников, приговоренных к смерти. Вспомнились слова апостола Павла, что для Слова Божьего нет уз. Я подошел к дверям камеры, повернулся лицом к смертникам и тихо, но внятно сказал: «Я христианин. Я верю в живого Бога. Я верю в Его единородного Сына Иисуса Христа. Я верю Библии как Слову Божьему. Христос сказал: „Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене“». Окрепшим голосом я свидетельствовал им о спасении и любви Божией. Все молчали. Стены камеры своей серой массой, казалось, хотели раздавить горстку обреченных несчастных людей. Вдруг вялым, разбитым голосом бывший секретарь обкома сказал: «Слушай, христианин, ты так твердо веришь во всемогущего и всесильного Бога, но тебя, как и меня, атеиста, ждет пуля. Может ли твой Бог спасти тебя?» Я твердо ответил: «Да. Но у Бога есть также план для спасения всех грешников. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет спасти всех. Кто знает, не для того ли Бог послал меня в эту камеру, чтобы засвидетельствовать и вам об этом в, может быть, последние часы вашей жизни, чтобы вы с верой обратились к вашему Спасителю и получили от Него прощение грехов и вечную жизнь». На бледно-сером лице обкомовца появилась вымученная, страдальческая улыбка,
Его губы что-то шептали. «Если верить всему, что ты тут говоришь нам, то мы

той минуты, как услышал свой смертный приговор, заикаясь прерывающимся голосом, сказал: «Дружище, я не знаю тебя, но если ты говоришь о том Боге, о котором так много говорил мне мой дедушка, которого забрали в 13-м с концами, молись, молись за меня. Я знал Бога с детства, но противился Ему всю жизнь до этого момента. А теперь, в конце моего пути, я, как смиренный проситель, стою перед Ним». Слезы потекли из его глаз. Он застонал: «Боже, о Боже, прости меня, грешника, помилуй, прости». Я встал на колени и начал молиться. Я благодарил Бога за величайшую любовь, явленную миру в Иисусе Христе, за Его смерть на Голгофском кресте ради всех грешников, за обстоятельства, в которых Он находит и обращает к Себе заблудших и пропавших, за незабытые молитвы дедушки, теперь исполнившиеся. Я молился за каждого узника, за себя, а также за наших мучителей и палачей. Открыв глаза, я был поражен. Большинство заключенных стояло на коленях. Что это было? Страх перед смертью или благодать Божия пробудила их сердца? Чувствовалось, что Бог был рядом. Страх и ужас отступили. После молитвы в камере завязалась оживленная беседа. Казалось, стены расступились, и в камере стало светлее. Люди почувствовали утешение и ободрение в своем горе. Дух Святой совершал свою великую работу. Вдруг репродуктор щелкнул, зашипел, и затем я услышал свою фамилию. «Ну, вот и все», — мелькнуло в сознании. Разговор в камере сразу оборвался. Я вновь опустился на колени, еще раз исповедовался перед Господом, просил прощения у своих притихших товарищей по несчастью, собрал все свои силы и как можно спокойнее сказал: «До встречи у ног Христа». В следующее мгновение загремел замок. Железная дверь открылась. За ней стояли три дюжие конвоира. Кто-то из заключенных крикнул: «Держись, брат!» Однако, едва я сделал первые шаги по коридору, какой-то холод пронзил меня, и моя внутренняя молитва прервалась, а ноги налились свинцом. Силы оставляли меня, и в этот момент я вновь будто услышал: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Эти слова из 120-го псалма, явившись как имеющие силу и власть посланники Божьи, укрепили меня и вновь восстановили мир и покой в душе. Я понимал, что отсчитываю последние шаги моего земного существования. К моему удивлению, меня завели в просторный светлый кабинет. За столом сидели два ГПУшника, молодой лейтенант и капитан лет 30, который, не обращая на меня внимания, листал лежавшую перед ним папку. Не поднимая глаз, он заговорил: «Гражданин Хохлов, по гражданской специальности ты числишься кузнецом. Так вот, есть у нас одна работенка для тебя. Если ты справишься с ней, то и мы поможем тебе, чем сможем. А работенка очень простая. Нужно всего лишь подковать одну лошадку. Все четыре копыта. Ну а мы тебе за это заменим расстрел на 9 лет лагерей в Красноярском крае. Правда, лошадка наша немного с характером, дикая одним словом. Но тут он впервые на меня посмотрел и ухмыльнулся. Твой Бог, надеюсь, поможет тебе. Ну так как?» Ухмылка застыла на его лице. «Да, гражданин начальник», — ответил я спокойно. «Вы верно сказали. Бог мой поможет мне. Я готов выполнить ваше поручение». При карагандинском лагере была небольшая кузня. Сделав необходимое приготовление, мы отправились на конюшню, где была та самая лошадка. Оказалось, это была вовсе не лошадка,

0: а молодой справный жеребец. Он никого к себе не подпускал, кусался и бил ногами всех подряд. Ухаживали за ним с особой осторожностью, кормили и поили с помощью длинного шеста. Прежде чем приступить к делу, я тут же на виду у всех преклонил колени и обратился к Богу. Может быть, Даниил, когда его бросали в львиный ров, молился так же, как я у этой клетки. Может быть, враги его также издевались над ним, отпускали колкие насмешки, как и эти в хромовых сапогах и фуражках с голубыми кантами. Но мне не было до них никакого дела. Я молился Богу. Вдруг я почувствовал Его прикосновение, исполнившее меня силой и уверенностью. Я уже не сомневался в успехе. Поблагодарив Его, я встал с колен и направился к клетке. Когда я вошел внутрь, наблюдатели, стоявшие поодаль, притихли, пристально следя за мной. Даже лейтенант, особо изощрявшийся в издевательских остротах, и тот смолк. И я действовал уверенно и смело. Подойдя к жеребцу, я положил руку ему на спину. Он стоял смирно, не проявляя никаких признаков агрессивности. Затем мне пришлось сначала привести в порядок его стойло, так как здесь давно никто не убирал. Подобрав подковы, я отвязал жеребца, чтобы вывести во двор, где было больше места для главной работы. Бравые наблюдатели при этом не постеснялись увеличить зону безопасности. На их лицах уже не было заметной веселости. Специального станка для подобного дела не было, и я просто привязал коня к небольшому столбику, оставшемуся от какого-то забора. В кармане у меня лежали 3 кусочка сахара. Один из них я протянул жеребцу. Он осторожно взял его с моей ладони. Расчистив копыта, я подковал все 4 ноги. Потом старательно почистил бока, шею, расправил роскошную гриву. Конь, видимо, в знак благодарности, терся своей мягкой мордой то о мои плечи, то о мою стриженную голову. В его больших круглых глазах светилась преданность и покорность, и своим необычным поведением он принудил меня расстаться с последним кусочком сахара. Заведя коня назад в клетку, я напоследок похлопал его по круто выгнутой шее и закрыл за собой дверь. Меня отвели в тот же кабинет. Лейтенант и капитан были уже там. Капитан открыл папку с моим делом и что-то записал. «Расстрел вам заменен 10 годами лагерей строгого режима. Это все, что можно сделать для вас в рамках закона. Мы готовим этап в распоряжение Красноярского ГУЛАГа». «Гражданин начальник, разрешите мне сказать несколько слов?»
1: «Говорите»,
0: словно ожидая этого, сказал капитан. «Гражданин начальник, сегодня в моей жизни был особенный день, в который Бог явил мне свою величайшую милость, и вы все были свидетелями этого. Сегодня Бог также обратился и к вам через этого дикого жеребца, смиренного им. Да, Бог силен смирить гордого, а также надменного сердцем, и противостоять ему никто не может. Никто. Пред ним пишется памятная книга, и от очей его не скрыта ни одна слеза страдальца, ни одна капля крови невинно казненного. Особенно дорога в глазах Его жизнь тех, кто страдает и умирает за имя Бога и Сына Его Иисуса Христа». Капитан нажал кнопку. Изменившимся голосом он приказал явившемуся сержанту отвести меня в общую камеру. О судьбе оставшихся в камере смертников я ничего не смог узнать. Воистину, пути Господни неисповедимы.

знал кончину дней моих. О, если бы я знал, что ждет меня за гробом, не стал бы тратить я мгновений дорогих. Я отдал бы и жизнь, и сердце Богу. О, если бы я знал, пронзительный сей крик там будет раздаваться долго-долго, но этим оправдания не будет для души. Ты слышал Слово Божье. Тебе в служении пришлось побыть, затем иным путем пошла твоя дорога. Твоя дорога жизни, что Господь дарит. Скажи, куда она идет сегодня? Твой путь широк, дорога так мила, но знай, конец пути ужасный, и нет других путей, лишь два пути. Широкий путь и узкий, но прекрасный. Идя путем изгнаний и скорбей, себя пожертвовав во имя Бога, ты обретешь мир в жизни сей, и будет радость пред престолом Бога. Когда Господь народ весь соберет и спросит, как ты шел своей дорогой, и что ты сделал в жизни для людей, и с чем предстал к престолу Бога? Что ты ответишь, чем наполнятся уста? Что принесешь перед величие Бога? А ныне дверь открыта, и врата не заперты у твоего порога. Иди путем Христа, в нем истину познать ты сможешь, с ним идти несложно, и не придется в горести кричать. О, если б знал я, что верно, что ложно! Сегодня Бог через Слово говорит ко всем, кто слышит, кто понять желает, что место есть, Господь в сердца стучит. Открой, впусти, пусть сердце засияет. Пусть радость эта с торжеством всегда ведет тебя за Господом повсюду, чтоб мог всегда прославить ты Христа и рассказать о Господе всем людям.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Ради тех, которые, быть может, не слышали моей вчерашней беседы, я желаю еще раз поздравить каждого из вас, дорогие радиослушатели, с Новым годом и пожелать самых лучших пожеланий на этот новый, поистине благословенный год. Я хотел бы суммировать все мои пожелания для вас в прекрасном стихе из Священного Писания, в котором апостол Иоанн выражает свои пожелания дорогому христианскому другу. Этот стих пожелания мы нашли в третьем послании Иоанна, втором стихе. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Это моя молитва за каждого из вас, чтобы во всех отношениях вы преуспевали и имели доброе здоровье, так же, как преуспевает ваша душа. Темой наших радиобесед будет «12 шагов в хороший Новый год». Эта серия бесед специально направлена на вооружение вас отношением и взглядом, которые позволят вам усвоить полноту Божьего обеспечения и Божьих благословений в наступающем Новом году. Дело в том, что очень много зависит от двух вещей – ваше отношение и ваш взгляд, когда вы двигаетесь в направлении запланированного Богом Нового года. Это специальная серия радиобесед основана на послании к евреям. 12 раз в этом послании автор его говорит «будем». Вчера я указал на два аспекта этой фразы, или вернее, слова «будем». Прежде всего, это слово говорит о решении, и во-вторых, все эти предложения, начинающиеся словом «будем», это решения, которые мы должны делать совместно с нашими собратьями во Христе. Они не относятся к вещам, которые мы можем делать совершенно индивидуально, то есть частно. Мы зависим друг от друга. Если мы хотим достигнуть целей, которые перед нами, мы должны достигать их совместно с нашими братьями и сестрами во Христе. В наших последовательных беседах мы проанализируем каждый отдельный случай, начинающийся словом «будем», то есть все решения из послания к евреям, и покажем, как каждый из них может нам помочь по-своему достичь отношения и взгляда, которые являются существенными для успеха в наступающем Новом году. Сегодня, однако, я желаю сказать нечто об историческом фоне верующих евреев. Я считаю, что это снабдит нас, то есть христиан, некоторыми очень важными уроками. Во многих отношениях христиане сегодня унаследовали специальные привилегии, которыми наслаждались верующие из евреев в апостольские времена, но также и специальные проблемы, которые идут вместе с этими привилегиями. Дело в том, что евреи, как говорит об этом само имя, имели иной исторический фон, чем все другие новозаветные верующие. Все другие послания, быть может, за исключением посланий Иакова и Петра, были адресованы верующим, происходившим не из еврейской среды, то есть верующим из язычников. Но это послание было адресовано прежде всего специально верующим из евреев, и это их происхождение дало им много преимущества, много специальных привилегий, которыми не пользовались язычники, то есть верующие, происходившие из других народов, не евреи. Я укажу на три таких преимущества. Прежде всего, эти еврейские верующие были освобождены в течение многих столетий от ужасного греха идолопоклонства и фальшивых культов. Закон Моисея, на котором они строили свою жизнь, изобилует предупреждениями против этих двух вещей, которые являются мерзостью перед Богом. Во-вторых, они знали Писание Ветхого Завета, специального, уникального откровения, данного Богом в Его Слове, то есть в Ветхом Завете еврейскому народу. В-третьих,
Они были знакомы с храмом, с его жертвоприношениями, с формами поклонения, с красивой литургией, со многими вещами, которые могли усиливать и очищать их веру. Но печальная истина есть то, что многие из них не пользовались как следует этими благами. Вот почему автор послания написал им некоторые печальные слова в 5 главе в стихах от 11 до 14. Читаю. «А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Разве это не трагическая ситуация? Неспособны слушать. Стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Стих 13. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Стих 14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Это то, что я называю трагедией остановленного духовного развития. Они должны были бы быть зрелыми, расти, но они все еще были духовными младенцами, не могущими принимать в пищу ничего, кроме молока. Я считаю, что то же самое имеет место и сегодня среди многих христиан, которые считают себя настоящими христианами. Причиной того, почему христиане из евреев находились в такой ситуации, было то, что они не исполняли того, о чем пишет автор послания к евреям. Они не практиковались постоянно в отличении добра от зла. Они не прилагали старания к изучению Священного Писания. Они не отдавали первого места духовным вещам в своей жизни. И как результат такого состояния, послание к евреям содержит в себе больше предупреждений, чем в любой иной книге или послании Священного Писания, то есть Нового Завета. Это удивительно. Я приведу вам только 5 кратких цитат из 5 разных мест послания к евреям, которые содержат эти предупреждения. Прежде всего, послание к евреям, 2 глава, стихи от 1 до 3. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Здесь мы видим 2 опасности – отпадение и вознерождение. Дальше в послании к евреям, 3 главе 12 стихе сказано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Величайшей опасностью здесь есть неверие. Послание к евреям, 6 глава, 12 стих: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Какая же здесь опасность? Леность. Духовная леность. И дальше в послании к евреям, 10 главе, 35 и 36 стихах сказано: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Стих 36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанные». Здесь опасностью есть отсутствие терпения. И, наконец, в послании к евреям, 12 главе, 25 стихе мы читаем: «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания,

0: Но часто знакомство рождает неподчинение, и в таком состоянии находятся сегодня тысячи христиан. Мой друг, быть может, это и твоя фотография. Вот почему апостол Павел предлагает в послании к евреям 12 решений. Они с успехом могут быть и новогодними.
1: Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

короткое двухсложное слово «прости» бывает тяжелее подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешение. А на кресте кровавое «прости» сказал собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите. Не давит грех, еще не надоел, или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле. Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя, всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажи Ему «прости», я умоляю.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

мы искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

«Пятнадцатая верста, судя по этому римскому придорожному столбу», — произнес Павел, указывая на каменный столб, возвышавшийся у дороги. «Отсюда мы должны начинать свои дневные привалы», — сказал Варнава. «Возможно, эта местность и безопасна, но я не хочу рисковать и на себе убедиться, что это не так. Давай обождем до полуночи, потом будем идти до рассвета. Сегодня, может, нам и не удастся заснуть днем, но к завтрашнему утру ночной переход так нас измотает, что мы наверняка заснем, как младенцы». Оба путника углубились в лес, пока подлесок не стал настолько густым, что преградил им дорогу. Павел стал караулить первым, зная, что заснуть ему будет тяжело. Когда опустилась глубокая ночь, они тихо вышли на дорогу. Перед рассветом они увидели огни придорожной гостиницы, возле которой были привязаны римские колесницы с впряженными лошадьми. «Надеюсь, им не нужна новая упряжь или ее починка», — пробормотал Варнава, входя во двор. «Я с радостью подарю им три упряжи, если только они держат путь на север». К сожалению, солдаты направлялись на юг, и для двух путников эта гостиница, похоже, была последним безопасным местом отдыха на пути в Галатию. Под вечер они расплатились за постой и снова тронулись в путь. Причем хозяин гостиницы уверял их, что пока еще до него не доходили известия о разбойных нападениях. «Конечно, мы открылись только 2 дня назад», — добавил он. Темной, как могила, ночью двое мужей шли настолько быстро, насколько им позволяла выносливость. Всякий странный звук или возникающая тень приводили их в трепет. Внезапно пробежавшая дорогу собака заставила их в полной мере пережить напряжение ночного страха. Прямо перед рассветом они снова сошли с дороги и спустились под кров леса. Преодолев кустарник и подлесок, пробравшись сквозь листву и сучья, они улеглись и оставались без движения до безопасного времени полночной стражи. Теперь дорога стала круто подниматься в гору, и по ней заструились ручьи, напомнив о тающих снегах и внезапных наводнениях в долине. Их ноги скоро онемели от ледяной воды. Наконец, они остановились для сна. У обоих судорогой сводило ноги. Холодный туман всю ночь покрывал лес, и они не могли найти сухого места для привала. Пришлось укрыться кожаными плащами и сесть под деревом, которое непрестанно роняло на них ночную росу. Сон был прерывист и тревожен. «Мы уже прошли расстояние, которое лошадь преодолевает за день пути. Значит, где-то впереди должна быть гостиница», — сказал Варнава и оказался прав. Скоро они пришли к гостинице, хозяин которой сообщил им, что ожидается караван, идущий на север. В гостинице уже были 2 других постояльца — греки, купец и работорговец, направляющийся на рынок Антиохии Писидийской. Последний из них собирался купить новых рабов. «Будут ли при караване стражники?» — спросил Павел хозяина гостиницы. «Вряд ли. Скажу больше, глупо было бы вообще отправлять караван столь рано. Это не смелость, а глупость. Лучше идти неохраняемым караваном летом, когда животы грабителей набиты». «Тогда и нам незачем ждать этот караван», — решил Варнава. «И мы так думаем», — подхватил один из греков. «Может, пойдем вместе?» Павел и Варнава пристально оглядели эллинов и пришли к заключению, что даже самые искусные разбойники не смогли бы выдавать себя за греческих купцов. «Как хотите. Может, вчетвером будет безопасней? Но, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы каждый из вас имел при себе римский меч и коня», — добавил с улыбкой Варнава. В тот вечер 4 мужей направили свои стопы по северным склонам римского тракта. Но Павлу казалось, что они вышли слишком рано, к тому же оба язычника слишком громко разговаривали между собой. «Кажется, мы выбрали неважных спутников», — прошептал Павел Варнаве.
Перед рассветом четверо путников свернули с дороги и стали карабкаться по склону ближайшего холма, выбираясь повыше. Но здесь деревья были тоньше, заросли не такие густые, как им было нужно для убежища. Наконец, они нашли небольшую рощицу на полпути к вершине холма и устроились там, окружив себя как можно выше валежником. Некоторое время спустя Варнава шепнул Павлу: «Здесь небезопасно, нам нужно найти место получше». Показав своим спутникам жестами намерение изменить место, Варнава и Павел взобрались на вершину холма. После долгих поисков они решили залезть на огромный нависающий скальный уступ. Они выгребли из-под него руками землю и проделали нишу, достаточно вместительную, чтобы подлезть под скалу. Прошло несколько часов, когда их разбудили крики. Разбойники нашли греков. Оба апостола в ужасе наблюдали, как банда грабителей избивала свои жертвы, затем раздела их до нога и стащила их вниз горы за ноги. «С ними могли бы сейчас быть и мы», — прошептал Павел. «Думаю, им уже известно, что мы где-то неподалеку. Они вернутся нас искать. Оставь сумму здесь под скалой. Нам нужно бежать, и бежать быстро и далеко», — поддержал его Варнава. Двое друзей выбрались из-под скалы, запихнули свои сумки глубоко в нишу под ней и побежали как можно быстро и как можно далеко, насколько хватило сил. Начал накрапывать дождь. Когда вернулись к скале, забрали сумки и вернулись на дорогу. Они шагали, пока не забрезжило утро. «Что это?» — вдруг воскликнул Варнава. «Слушай!» — воскликнул Павел. «Это же вода!» Два путника спешно стали карабкаться на насыпь у дороги. Едва не успели это проделать, как водяной вал выше роста Павла прокатился внизу, превратив дорогу в реку. Онемев от изумления, они смотрели на яростный поток, примчавшийся ниоткуда. «Еще мгновение нас бы уже унесло обратно в Пергию», — печально проронил Павел. «Как при водном крещении, полным погружением», — добавил Варнава со свойственным ему чувством юмора. «Это нам на руку, Варнава. Не терпится узнать, почему. Пока тракт будет затоплен, мы в безопасности от разбойников. Когда вода немного спадет, спустимся на дорогу. Пойдем вброд, это не смертельно». Варнава задумался над идеей Павла. «Ты прав. Только глупые дохристиане могут пускаться в путь в такую погоду. Мы подходящие кандидаты для обоих случаев», — ответил Павел сухо. «Во всяком случае, я предпочитаю утонуть, чем быть забитым до смерти». Вода, наконец, спала, и путники два дня брели при дневном свете в воде по щиколотку. Но по истечении этих дней они изнемогли, пищи почти не осталось, и, что хуже всего, погода все более поворачивала на зиму. «Самая длинная зима на моей памяти», — заключил Варнава, когда наступивший вечер принес с собой завывание ветра и промельки снега. «Если мы хотим пережить эту ночь, надо двигаться вперед», — сказал Павел. Завернувшись в свои промокшие от дождя кожаные плащи, два путника пошли по ведущей вверх дороге, пошатываясь и часто оступаясь в холодной воде. «Скоро будем в безопасности», — говорил Варнава, не зная, что самое худшее ожидает их впереди. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. 2 Коринфянам 11, 26-27. «Если верить римскому верстовому столбу, то мы, слава Богу, всего в 3 верстах от Антиохии. И если Агира прав, то неподалеку должна быть гостиница». Изможденные и голодные, едва живые, оба путника с трудом тащились вперед. «Впереди река, я слышу ее шум», — сказал Варнава. «Должно быть один из притоков Антхилса.
Мы недалеко от Писидийской границы, а это значит, что на берегу должны быть приют, если только мы раньше не замерзнем. Самый страшный из возможных кошмаров возник перед ними наяву. Мост через реку был начисто смыт. Переправиться на другую сторону казалось невозможным. «Это конец!» — сдавленно произнес Варнава. «Смотри!» — воскликнул Павел. Кто-то, возможно, римские солдаты, натянули над рекой веревку, закрепив ее на берегах.

отправлюсь вслед. Понесу сумму с нашей одеждой. Постараюсь сделать все, чтобы вода ее не коснулась, и нам было бы во что одеться на том берегу». Павел быстро разделся, свернул свою одежду, глубоко засунул сверток в сумку и положил поверх покрытые воском свитки. Потом ухватился за веревку, скользнул в ледяной поток и начал пересекать реку, хватаясь за веревку то одной, то другой рукой. Он тут же перестал ощущать дно под ногами и продолжал продвигаться, только крепко держась за веревку. Так он достиг середины реки. Когда утопленная часть веревки появилась на поверхности воды, Павел крикнул: «Веревка размочилась, вот-вот порвется!» Он поспешно вытянул руку и перехватил ее выше истертого куска. В то же мгновение веревка порвалась, и сила ее натяжения выбросила Павла на другой берег. Павел быстро выбрался из воды, обернулся, отчаянно глядя на Варнаву, потом подбежал к дереву, голый, дрожащий от холода, снова посмотрел на Варнаву. Слова были бессильны. Два человека были разделены бурлящей рекой, оба без всякой возможности пересечь ее, чтобы воссоединиться. Только чудо могло спасти Павла от замерзания. Был часто на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. Недолго думая, Варнава устремился с берега вниз в поисках какого-нибудь брода. Часом позже он уже был на берегу, где Павел лежал в снегу без сознания. Он посинел и дрожал всем телом. Варнава сгреб Павла в охапку и бросился бежать, насколько можно было, быстро ища по сторонам глазами хоть какое-то укрытие. Вскоре он заметил пустой сарай для коз. Войдя туда, он завернул Павла в сухую одежду, которую достал из сумы. Несмотря на это, Варнава понимал, что для спасения Павла его скромные усилия более чем недостаточны. Он завернул Павла в оба кожаных плаща, снова подхватил его на руки и побежал в сторону города Антиохии Писидийской. Перед ним возникла гостиница. Варнава ворвался в нее, распахнув двери. «У меня умирающий!» — громко крикнул он в лицо оторопевшему хозяину. «Ну-ка, все, подвиньтесь, дайте место у очага! Быстрее найдите сухую одежду, все равно какую, лишь бы сухую!» Варнава опустился с телом Павла и сел как можно ближе к огню. Постояльцы безмолвно суетились в поисках сухой одежды. «Хозяин, есть у тебя свободная горница?» — позвал Варнава, не оборачиваясь. «Есть. Прибранная? Нет, мы только что открылись и еще не успели. Обожги ее». «Что? Обожги комнату немедленно. Это тебе дорого обойдется. Сейчас же обожги ее, ты слышишь?» Хозяин гостиницы схватил бутыль с вином и горящий факел, побежал через гостевой зал в пустующую комнату. Начал поливать вином грязную соломенную подстилку, окинул взглядом комнату, затем бросил факел на солому и отступил назад. В тот же миг комната превратилась в пылающий ад. Несколько крыс ринулись вон, все остальное в каменной горнице было уничтожено. «Теперь прибери ее и постели свежей соломы. Это дорого тебе обойдется. Делай, что сказано!» — возгремел Варнава, и все еще держа Павла на руках возле очага. Комната, наконец, была прибрана, и Варнава отдал последнее указание. «Все возьмите факелы и следуйте за мной. Стойте в горнице, пока в ней не станет нестерпимо жарко». Полдюжины факелов внесли в комнату. Покрытый горой одежды, лежащий на свежей соломе, Павел перестал дрожать и успокоился. «Приведи врача!» — обратился Варнава к хозяину. «Твой друг, он еврей, не так ли?» «Да, еврей. Еврей или грек с врачом или без него, он умрет. К тому же никакой врач не выйдет на улицу в такую погоду. Бог забирает к себе только благочестивых иудеев, а этот прославился тем, что общается с язычниками. Он будет жить. А теперь пошли кого-нибудь за врачом и накажи, чтобы тот непременно пришел. Но с врачом или без него этот человек будет жить». Только к следующему утру врач наконец появился. Он увидел из

0: истощенного пациента. У этого человека серьезно воспалена спина, у него жар, в легких вода, и он кашляет кровью. Какой помощи вы ждете от меня?» «Все, что только возможно», — тихо произнес Варнава. «Израненной спине я еще могу помочь, но что до остального, надежды мало. Силы его подорваны. Что ему довелось пережить? Тюремное заключение? Голод?» «Кораблекрушение и Августинский тракт». «Августинский тракт? Вы те единственные, кто выжил из каравана?» «Что вы сказали?» — не понял Варнава. «Караван был ограблен, все люди убиты». «Их убили в гостинице». «Мы слышали о том, что ожидается караван, но ушли до его прихода», — подавленно пояснил Варнава. «Еще два тела были найдены, греческие купцы, по-моему». «Да, мы провели с ними одну ночь», — сказал Варнава. «Река Цеструс вышла из берегов. Наверное, боги желают, чтобы ваш друг пополнил список жертв». «Наш бог — спаситель всех людей». Врач пристально посмотрел в глаза Варнаве. «Ваш бог — бог иудеев?» «Да, мы ученики его мессии. А откуда вы знаете?» «Раны от бичевания, их 39, не так ли? Но он был избит не раз, дважды. Должно быть, он бунтарь. Вы много знаете об иудеях?» «Я человек богобоязненный. Время от времени посещаю синагогу». Павел зашевелился. «Синагогу?» Доктор посмотрел на него, не веря собственным глазам. «Павел, во имя здравого смысла постарайся заснуть. Забудь хоть на время о своем призвании», — взмолился Варнава. «Какой сегодня день?»
1: «Понедельник».
0: «Мы будем там». «Вы уже можете говорить?» «Он иудей, который пожертвует рассудком и самой жизнью, лишь бы только проповедовать о своем Господе таким язычникам, как вы». «Это странно. Вы не ошибаетесь? Евреи меня не удостоили бы разговором». «Если вы однажды увидите нас в синагоге, то не говорите никому о болезни моего друга».
1: «А, вы об этом. Болезнь есть наказание Божие», — сообразил врач. «Судя по его спине, ваш бог уже изрядно наказал его».
0: Врач обернулся к Павлу и посмотрел на него, затем опять повернулся к Варнаве. «У меня есть основания подозревать, что в следующую субботу ваш друг сможет присутствовать или в синагоге, или же на том свете. Я склоняюсь к последнему».
1: «Приходите, я буду там. Я буду там», — с усилием произнес Павел.
0: Врач покачал головой и вышел вон. «Ты не сносен, Павел из Тарса», — испуганно ответил Варнава. «А теперь засыпай».
1: «Я буду там».
0: «На своих похоронах ты будешь. Спи». Последующие несколько дней Павел только и делал, что спал. Когда он просыпался, то взахлеб пил воду, но от пищи отказывался. Горячка не оставляла его 4 дня. Наконец, в пятницу жар спал.
1: «Я должен там быть завтра», — вымолвил он. «Пожалуйста, сходи на рынок и купи фруктов».
0: Варнава возмутился против первого намерения и был рад исполнить вторую просьбу. Когда Варнава вернулся, то был раздосадован, увидев Павла сидящим с разложенным на коленях фарисейским облачением. Орудуя иголкой, Павел подшивал голубые кисти по краям.
1: «Тебе должно быть так же легко дается шитье ткани, как и кожи, но руки у тебя все одно сильно дрожат. Ты слишком слаб для такого занятия, и ты не пойдешь завтра в синагогу».
0: «Дай мне и твою тогу, Варнава. Завтра ты должен выглядеть лучше всех левитов, а я здоровее всех фарисеев». Варнава со смехом поднял вверх руки.
1: «Тогда, может, от меня, левита, ты, мой дорогой благочестивый фарисей, примешь обличение за то, что сидишь за работой, когда солнце уже зашло и наступила суббота? Ты оскверняешь шаббат».
0: «Иисус Христос пригвоздил субботу ко кресту, мой друг». Быстро нашелся Павел. «А заодно и еще кое-что должен тебе сказать». Павел поднял на него искрящийся лукавством взгляд. «А Моисею об этом известно?» Продолжал наседать Варнава. «Безусловно, Моисей об этом знает, а вот некоторые из его учеников нет». «И как же, интересно, Моисей относится к такому повороту событий, распятию субботы?» Продолжал Варнава, сдерживая прорывающийся смех. «Он очень этому рад. Знаешь, это дело с субботой было для него обузой. И, честно говоря, я сомневаюсь, что соблюдать шаббат ему удавалось лучше, чем тебе. Если ты проживешь достаточно долго, в чем лично я не уверен, евреи этого города еще, видимо, услышат от тебя, где и как именно пришел конец субботе». «Именно так», — отвечал Павел. «Шаббат уничтожен вместе со многим другим». «Интересно, Павел, а что это многое другое?» «А-а-а!» – пропел Павел, не глядя даже, как его игла прошивала насквозь левитское одеяние Варнавы. «Такие вещи, как, например, все 600 заповедей Моисеевых и...» «Павел, я беззаветно тебя люблю, но ты наполовину мертв и полностью помешался. Ты слишком немощен, чтобы идти в синагогу. Но если все же ты туда доберешься и тебе дадут слово, и ты посмеешь только сказать то, что мне сейчас заявил, то той половине, которая еще жива, придет конец до того, как ты покинешь синагогу». «Что смерть? Всего лишь отличное средство от безумия», — отвечал Павел, широко улыбаясь и протягивая Варнаве залатанное одеяние. «А что до Моисея, закона и тому подобных вещей, не стоит волноваться. Об этом я говорить не стану. Если мне дадут слово, то оно будет о Христе. А теперь дай мне немного фруктов. Мне еще надо выспаться». Варнава вздохнул. «Ты пошел бы туда завтра, даже если бы знал, что это последний шаг в могилу, не так ли?» «Именно так, дорогой мой сын утешения. А если вдруг ты меня не разбудишь завтра утром на рассвете, то с той минуты тебя будут знать под именем сына гнева Павлова».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Призови Христа в день скорби, когда в море жизни волны уж готовы погубить и в пучине утопить. Призови тогда Христа, и настанет тишина. Призови Христа в день плача, скорбь свою пред Ним не пряча, на коленях изливай, и при этом твердо знай, небо слушает тебя, когда ты зовешь Христа. Призывай Христа всегда, в дни болезни, и когда ты идешь долиной слез, где когда-то шел Христос. Или сердце давит тьма, выход есть — призвать Христа. Не ищи других путей, что избавят от скорбей. Помощь есть одна — у Бога. К ней лежит одна дорога, отвернувшись от греха,

красив, чьи очи радостью сияют, когда другим встречается удача, и в сострадании слезы проливает при виде ближнего, который плачет. Красив, кто, положив устам охрану, раздор молчанием кротким побеждает, жестоким словом не наносит раны, не проклинает, а благословляет. Красив, кто, несмотря на изнуренье, в трудах, в заботах, в стуже или в зное, в чертах лица хранит отображенье блаженного небесного покоя. Красив, чей голос не звучит жестоко, эгоистично своего желая, но говорит о милости высокой, скорбящих к цели славной направляя. Красив, чьи руки в деле постоянно, всегда и всюду доброе свершая, дают всем щедро, неустанно под ношу ближних плечи подставляя. Красив, чьи ноги вслед за блудших ходят по бездорожью, версты не считая, и найденных овец к Христу приводит, их путь к спасению в мраке освещая. Стремление к красоте нам всем присуще, естественное, верное желание, оно заложено в нас всемогущим. Путь к ней открыт через крестные страдания. Лишь на Голгофский крест, в скорбях взирая, нетленную получим красоту. И только там, крови струя святая, нас делает подобными Христу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу у моря и у пристани своих живет спокойно. Судьи, 5 глава, 17 стих. Откликаясь на призыв. Израиль снова угнетали враги. На этот раз ханаанский царь Иовин и его военачальник Сисара. Но Бог даровал ему победу, после чего Девора, пророчица, и судья, и Варак воспели песню. В ней сказано, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Кто-то принял участие в битве, а кто-то отказался. Галаад выбрал последнее. Это название области к востоку от Иордана, где жило колено Гада и половина колена Манассии. Они остались там при завоевании Израилем земли Ханаана, не проявив должного интереса в том, чтобы овладеть своим наследием в обетованной земле. А теперь они пребывали в покое за Иорданом. Это был отказ от борьбы. Они не хотели, чтобы их беспокоили. Колено Дана осталось на кораблях. Оно вошло с другими коленами в землю Ханаана, но не смогло одолеть врагов в своем уделе. Более того, оно позволило Амориям загнать себя в горы. Сыны Дана не знали, как воспользоваться силой Бога, и потому вместо того, чтобы сражаться, ушли на свои корабли. Асир жил у Средиземного моря, наслаждаясь красотой и возможностью вести торговлю. Его желание было то, чтобы спокойно пребывать у пристани своих. Все эти колена были бесполезны в плане интересов Бога и нужд его народа. В своем послании Иуда не находит оправданий, призывая нас подвязаться, бороться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Откликаемся ли мы на этот призыв или предпочитаем покой?

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Христос грядет. И я хотел бы в последующие минуты, дорогая церковь, послужить. И прежде всего я хотел бы передать сердечное приветствие от моей семьи. Они тоже молятся, чтобы папа послужил. И наша вся зависимость только от Бога. Сегодня очень важная тема, которую я хотел бы предложить вам. Она очень актуальная, она во все времена христианства актуальная до распутья духовного роста или духовного возрастания. Мы всегда на пути. И у нас очень важный вопрос стоит сегодня, это духовное возрастание. И я хотел бы, чтобы мы сразу перешли к тексту Священного Писания, и это будет наш базовый текст Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Согласитесь, что это очень неожиданное заявление апостола Павла. Если учесть то, что происходило в Коринфянской церкви, не в Коринфе, в церкви, что у них действовали дары Святого Духа, очень духовные собрания. Если представить сейчас какой-то нашей славянской церкви пятидесятников, чтобы так действовал Дух Святой и действовали все дары Святого Духа в церкви, действовали. Скажите, пожалуйста, как бы мы назвали эту церковь? Разве мы не назвали бы эту церковь духовной? Наверное, там было бы много людей, туда бы много ехали в эту церковь. И по наших представлениях это была бы духовная церковь. Но вдруг апостол Павел говорит, что я не мог говорить с вами как с духовными, но как, к сожалению, с плотскими, младенцами во Христе Иисусе. В 2015 году мы с женой посетили Коринф, архаичный Коринф, и гид нам рассказывал о том, что происходило когда-то в Коринфе. Там была очень непростая историческая ситуация и духовная ситуация. Коринф стоял на перекрестке торговых путей, и там было очень много зла, беззакония, и для церкви того времени были очень большие вызовы. Братья и сестры, живущие в Минске. Разве сегодня другая ситуация? Зло умножилось. Сегодня у нас очень-очень и очень много вызовов. И мы все понимаем, что мы можем быть успешными только в том случае, когда будем динамично духовно возрастать. Я хотел бы дальше пойти, и я хотел бы дать информацию по употреблению термина «духовный». Но прежде всего хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в Библии много говорится, много употребляется по отношению людей слово «духовный»? Слово «духовный». Как вы думаете, братья, сестры? Кто-то говорит не так много, а кто-то говорит много. Вот так и разделение в церквях бывает. Так вот, давайте посмотрим, а все же, если нам разобраться, информация по употреблению термина «духовный». Слово «дух» в Библии, в зависимости от перевода, употребляется 629 раз примерно. Слово «дух святой» примерно 100 раз, тоже в зависимости от перевода. Слово «Дух Божий» 42 раза. Слово с корнем «духовн» – это не обязательно к человеку. Например, «духовные песни» примерно употребляется 25 раз. И сколько встречается слово «духовный» по отношению людей во всей Библии, то вот сколько. 6-8 раз примерно в зависимости от перевода. И вопрос, почему? Вопрос, почему, дорогие, почему? Отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что Бога больше интересует не название, а качество духовного человека. Я повторю, важно качество духовного человека, а не название. Можно называться, что я духовный, претендовать на этот статус,
но в то же время не иметь соответствующих качеств. А вот по отношению к качеству духовного человека я даже не смогу посчитать, потому что в Библии очень и очень-очень много. Первые шаги, чтобы стать духовным человеком, первые шаги, есть алгоритм свой, последовательность. Первые шаги – это покаяние. Без покаяния это сделать просто невозможно. Я не останавливаюсь на покаянии. Я верю, что в этой церкви очень много уже говорилось и будет говориться, потому что это очень архиважная тема о покаянии. Я хотел бы остановиться, что мы получаем от Бога через покаяние. Что мы получаем? Мы получаем прощение, мы получаем оправдание и мы получаем усыновление. Прощение, оправдание и усыновление. Дорогие братья и сестры, обратите внимание, что здесь два слова почти синонимы. Прощение и оправдание. Прощение и оправдание. Но есть разница. Если в зале есть юристы, они могут сказать, что в этих двух словах, в значениях, в дефинициях, есть разница. И в чем эта разница? Например, слово «прощение». Касательно слова «прощение». Это значит, что какой-то человек что-то сделал, какой-то поступок, но ему великодушно покрыли, простили. Но на его счете есть, в его истории есть этот поступок. Он сделанный данным человеком. А то, что его простили, освободили от ответственности, это уже прощение, это этап прощения. Конечно, на уровне, скажем, государства не все можно простить, так устроено каждое государство, потому что есть вещи, которые касаются закона справедливости. Но это уже другое. Теперь оправдание. Что значит оправдание? Оправдание – это когда человека арестовали за какое-то преступление. Даже посадили в следственный изолятор. Но вскоре следователи пришли к выводу или нашли настоящего злоумышленника. И получается, что этот человек невиновный. Я интересовался, во всем мире эта практика есть, она по форме разная, в разных странах разная, но по сути одна и та же, когда прокурор провозглашает вердикт оправдания. Что этот вердикт значит? Этот вердикт значит, что этот человек считается таким, который, послушайте, никогда не совершал данное преступление. Ему полагается компенсация в зависимости от законов государства. Компенсация. А теперь, дорогие, давайте мы повернем это все в нашем контексте духовном. В это даже трудно поверить. Это, кстати, можно только верой взять, что нам всем, когда мы пришли к Богу, нам всем все перечеркнуто. И Писание говорит, что Он удалил беззакония наши. Вы помните? Восток и Запад. Есть такая линия. Это не в разрезе страны. Это вообще, есть ли такая линия? Есть ли такое расстояние в пределах вечности? Я так понимаю, что люди больше помнят,

почувствуете, дети Божьи или нет. Страшно не будет, не переживайте. То есть, если вы меня послушаете, писать ничего не надо. Но давайте попробуем ответить или сказать не в голос, просто про себя, внутри. Попробуйте сказать предложение или фразу: «Я не дитя Божье». Вот если бы вас сфотографировать вот сейчас, вы бы посмотрели, вы в такой растерянности, в изумлении. И знаете, что происходит? Я помогу вам, что происходит. Что когда вы услышали эту фразу, то вы сразу почувствовали внутри какое-то сопротивление, протест. И вы почувствовали, что внутри кто-то начал говорить: «Нет, нет, этого невозможно, не может быть, я дитя Божие». Я правильно говорю? Вы такое почувствовали? Дорогая церковь, вы знаете, я хочу сделать заявление. Что это? Что это? Это не просто что-то такое. Это не чувство. Это Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Аллилуйя Богу нашему. Когда будет трудно, не обязательно меня вспомнить. Вспомните этот тест. Он отрезвляет. Он ставит все на свои места. Почему? Я задавал этот текст представителям, которые претендовали на особый статус, свое положение и веру. На веру родителей, дедушек, бабушек, что вот у меня самая правильная вера. Вы понимаете, о чем я. И когда я просто сказал, что ты можешь так сказать, он сложил руки, этот человек вот так примерно, говорит: «Я не дитя Божье, и что дальше?» Знаете, почему он так сказал? Он не дитя Божье. У него нет Духа Божьего. Поэтому усыновление – это очень и очень важно. И это совершается через праведность Иисуса Христа. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного человека сделаются праведным многие», говорит Священное Писание, послание к Римлянам, 5 глава, 19 стих. Послание Римлянам, 5 глава, 19 стих. И следовало мне чуть-чуть сказать по отношению праведности или расширить это понятие. Дело в том, что разные люди, верующие, они определяют статус или уровень праведности. Обычно определяется праведность, знаете почему? По своих достижениях. Они меняются с возрастом. Кстати, я делаю всегда ударение на то, замечая в своей жизни, и старшие люди тоже замечают в своей жизни, что это на самом деле не освобождение. Вот, например, была какая-то в юности проблема. С возрастом это проходит изменение в том, что переросло с возрастом, понимаете? Уже физиология не требует этого. Это не есть освобождение. И иногда по этих, в кавычках, достижениях люди определяют уровень праведности. И говорят, сравнивают с кем? С собой сравнивают. Что... И потом смотрят там, на молодое поколение, например, или особенно сегодня поколение Z, современное поколение, поколение гаджетов и селфи, если можно так назвать. И так вот, в этом для этого поколения приходится. Мы сравниваем, мы говорим что-то, но это неправильно. На самом деле, чтобы войти в Царство Божье, нужно быть идеальным. Дорогие, послушайте, в зале, на балконе, нужно быть идеальным. Я это проповедую. Идеальным, идеальным. В присутствии Бога никто не может быть самым маленьким грехом. Не может быть, потому что Он святой. Это правда. Как решить был этот вопрос? Ведь никто из людей не мог. Целая нация на протяжении многих лет, которую избрал Бог, это был очень хороший тест и экзамен для всех поколений, для всех народов, что невозможно своими силами оправдаться, что быть в присутствии Божьем. Почему? Потому что мы имеем оппозиционера, конкурента. Это оппозиционер, это наша греховная природа, унаследована. Что сделал Бог? Бог пришел на эту землю, Он прожил жизнь нужную, Он не совершил ни одного греха. То есть он единственный мог претендовать быть как человек в присутствии Бога. Потом он взял и эту жизнь с жизнью, вот этот весь послужной список, если бы написать все, что сделал Иисус,

в такое личное дело. И он это все отдал людям. Это получают те, которые принимают Христа. Мы, когда приняли Христа в день нашего покаяния, мы получили этот список. И Бог смотрит не на Виктора, Бог смотрит на достижение Иисуса, которое я принял в свою жизнь, и это есть оправдание. Он меня одел в одежды праведности. Но что быть с нашими грехами? Ведь я как Виктор, я совсем не тот и недостоин быть в присутствии. Он взял мои грехи, Он взял ваши грехи, Он взял грехи всех людей, потому что все согрешили, и Он понес эти грехи, и Он заплатил. Вот в этом праведность, этом благая весть, этом надежда на то, что когда я приду в небеса, братья и сестры, меня не спросят, меня абсолютно не спросят, сколько я был в церкви, как долго. Это очень важно быть в церкви. Да, не подумайте, что в церковь не надо ходить, потому что мы не сможем устоять даже в этом мире. И много-много преимуществ ходить в церкви, быть в церкви и быть активным в церкви. Но меня там об этом не спросят. В 2011 году Дух Божий проговорил мое сердце. Говорит, сын мой, я поставил тебя на это служение, чтобы среди моего народа ты говорил, что спасение только в моем сыне Иисусе Христе. И я пообещал в 2011 году, что я буду об этом говорить, потому что если бы не он, если бы не Иисус, надежды не было. Но он это сделал. Аллилуйя. Мы двигаемся дальше, и у нас есть иллюстрация вот наша жизнь до спасения. Есть в Беларуси такие дома? Ну, не знаю, есть, да, но музей, наверное. Хорошо. А вот то, что случилось после оправдания. Когда я показал эту картину, в зале начали кричать, мне б такой дом. Да, я благословляю вас всех на такой дом, но в небесах мы лучше будем иметь жилище, это точно. Ну, а так изменилось наше сердце. Теперь быстренько мы пойдем святой и духовный отличие. Есть духовный и есть святой. Какое же отличие? Разница. Святой – это статус, а духовный уровень в этом статусе. Люди боятся сказать о том, что они святые. Апостол Павел, обращаясь к церквям, он называет их святыми. В то же время он говорит о проблемах в этих церквях. И у нас, знаете почему? У нас привязка есть к православной догматике. Мы в православной стране живем, и догматика влияет. В православной догматике святой – это совершенный, канонизированный церковью. То есть человек совершенный, канонизированный церковью. А если посмотреть в Священное Писание, это просто статус. Давайте проведем аналогии. И первое – это хирургический нож и дезинфицирование. Давайте так очень быстренько скажу. Вот у вас есть нож. Нож кухонный, нож из хорошей стали. У него есть свое предназначение, правда? Потом кто-то решил, что давайте мы сделаем хирургический нож. Не осуждайте меня, это такой гипотетический пример, просто вот нож хирургический. И его обточили, его по-другому сделали, и он уже хирургический нож. Что случилось? Он поменял свое предназначение. У меня вопрос, этим ножом можно, например, хлеб порезать? А почему нет? Ну, конечно, можно, но для этого он уже сейчас предназначен. Нет, он для операции предназначен. То же самое верующий человек пришел в церковь. Он может согрешить, может что-то сделать? Может, но для этого он предназначен? Нет. То есть поменялся статус. Сейчас мы уже святые. Святой отделенный. Слово святой значит отделенный для Божьего употребления. Но, а вот духовность, это в этом статусе возрастание. Это как с нашим ножом, это дезинфицирование. Если не будет это происходить, и это делать надо раз в жизни, или это надо после каждой операции это делать?
После каждой операции, то есть каждый день, Павел говорит, я умираю для этого мира. Каждый день это нужно делать. То есть, потому что если этого не делать, максимум, что хирург будет использовать этот нож, это какой-то бинт нестерильный отрезать. И бывает в таком использовании христиане. Еще один пример, это статус школьника и уровень обучения. В первом классе, в 10 или в 7 классе это школьник. Правда, если назвать, это школьник. То есть общее значение, статус его школьник. Но уровни разные. Так же. Святой – это статус, а уровни, духовность – это уже уровень в этом статусе. Дорогие, я не очень сложно говорю. Вы меня понимаете, спасибо. Вы не устали? Хорошо, мы двигаемся дальше. У нас еще много что сказать, но я смотрю за временем. Неверное понимание духовного роста. Помните, у нас было в самом начале, кто присмотрелся, был внимательным, была картинка. Картинка два пути, железнодорожные такие, два пути, в одну сторону и в другую. И на распутье, мы бывает на распутье духовного возрастания, и вот как раз именно на этом распутье, хорошо, одна дорога идет в правильном направлении, а другая в неправильном. Вот давайте с этой неправильной дороги, неверное понимание духовного роста. И первое, это новообращенный, это духовный. Знаете, почему происходит это определение? Потому что, когда человек пришел к Богу, он как бы взрывается, он рождается. Дети, когда рождаются, они всегда издают как что-то делают, издают, шум издают, они не молчат. И в этот шум иногда мы принимаем за духовность. То есть активизация, он может быть готов к многим делам, но это не есть духовность. И очень часто мы имели неправильное представление, из-за этого проблем вышло. Например, когда покаялся публичный человек. Что такое, например, директор школы? Публичный человек. То есть человек, который может обращаться к публике. Или учитель. Вместо духовного омута мы дали ему микрофон. А это неправильно. Мы оторвали его от семьи. И он начал проповедовать. А он понял, что вот все, оно, публика просто изменилась. Слова изменились. Он не прочувствовал это все. Почему? Он ли виноват? Нет. Он младенец. Неважно, кто это покается, или это с министерства кто-то покается, или простой сторож покается. Он младенец во Христе Иисусе, и за ним нужен уход, как за любым рождающимся младенцем. И неважно, это в доме царя или где-то в другом месте. Кто имеет духовный дар, дорогие, не посчитайте меня еретиком. Но дело в том, что я с самого начала сказал о том, что в Коринфе были духовные дары. И вот если сделать такое сравнение, то есть у нас, например, яблоня и новогодняя елка. И есть отличие яблоки и игрушки на новогодней елке. То есть на новогодней елке, если такое сравнение сделать, это как подарки, как дары. Я не призываю там в теологии к чему-то. Вы так на меня смотрите, я даже не знаю, в чем дело, потому что я слышал, что за елку там много нареканий. Если это только пример, это только пример. И для того, чтобы мы поняли. И вот. А яблоки – это производные. Плод. Есть плод, есть дар. Конечно, там есть зависимость, это широкая тема, есть очень большая зависимость в том плане, конечно, Бог не даст духовные дары, если человек не подготовлен, там тоже есть своя пропорция, но тем не менее, определенная группа даров люди получают, но тем не менее, это не значит, что если человек получил духовный дар, то у него уже монополия в церкви. То есть пастор ничто, те все. Главное, вот, зашел дар в церковь, и все устремились на этот дар. Это вообще опасность. Во-первых, для носителя этого дара. И еще, если мы больше беспокоимся о дарах, а не дающим дары, это тоже опасное положение. Поэтому, кто имеет духовный дар, это еще не гарантия того, что этот человек высокодуховный. Правильный внешний вид. Опять проблема. Внешний вид – это вообще тема такая, обычно к кому претензии? К братьям или к сестрам внешнему виду?
к сестрам. Братья уверенно говорят к сестрам. А кстати, я бы сделал такой, сестры, давайте ради справедливости такой паритет. Я понимаю, что, но бывает и брат оденется, там рубашка нараспашку, здесь лесопосадка. Ну, то есть есть вопросы и туда, и туда. Касательно внешнего вида, что важно в внешнем виде, в одежде, что важно, прилично, прилично святым. Я был в одной церкви, и я там имел определенные уроки, обучение, и у нас была тема об одежде, и об одежде евангелиста. Евангелиста, евангелистки об одежде. И когда мы задались вопросом, ну какая же должна быть одежда, и брат встает и говорит, я вам, брат Виктор, долго не надо говорить, я вам скажу, одежда должна быть по Писанию. Вот такая, как апостолы ходили, вот так, нам надо стремиться к этому. А я как раз проповедовал несколько дней перед этим в этой церкви. Говорю, братья, скажите, пожалуйста, если в вашу братскую, вот я зашел в хитоне, в сандалях, без носков, вот с посохом, вы бы дали мне проповедовать? Думаю, скорую помощь, может быть, вызвали, ну или беседу серьезную братскую провели, вот, с отстранением на определенное время. То есть тут вопрос, знаете, в чем? Мы в культурном контексте живем, но есть правила. Первое правило – одежда не должна провоцировать противоположный пол. Это первое правило, это прилично святым. Второе, одежда должна быть согласно человека, согласно возраста человека. То есть есть старшие люди, есть младшие, есть разница. Потому что это будет все, ну, все не так, если одежда, если, например, старший человек или старшая женщина оденется, ну, как вы поняли, как по возрасту, оно не будет соответствовать. Потом есть еще на полноту, на высоту, это все, много людей компетентных в этом могут подсказать, как, даже цвет какой, ну, чтобы, если вы хотите что-то скрыть, например, то это, на это все есть сегодня и специалисты, и одежда должна быть, соответственно, сезону еще, сезону. Я помню, как один брат, он еще не женат был, и было очень-очень холодно, а он оделся, очень было холодно, там где-то минус 30 было, и прическа примерно как у меня, и шапки не было у него. Вот. Я ему спрашиваю, у тебя что, автономное отопление, ну, стоит? Ну, как ты? Ну, я ему так сказал. А он говорит, я не беру шапку, потому что девушкам не нравится. Потому что думаю, что я из села. Странная логика, да. Так я потом сказал, что девушек спросил, говорю, девушки, это правда? Вот, ну, на самом деле вы так считаете, что в такую погоду, я не говорю летом, в такую погоду, ну вот так. Говорит, передайте этому из села, что нам не нравится, когда менингит в голове. Ну, они умницы, правильно сказали. Вот, поэтому, соответственно, погоде, климату и еще одежда прилично, это, соответственно, место. Место. Церковь – это есть место, тут соответственно должно быть. И есть другие места, рабочие места, там отдых, ну все-все, вы понимаете. Хорошо. Особенное смирение есть, тоже неправильное понимание, что вот человек, мы не говорим о том, чтобы быть смиренным, а особенность лжесмирения, я бы сказал, когда человек безинициативный. Что бы его ни спросили, он говорит, я не знаю, Бог знает, все Бог решает. А он ничего не знает на этой земле. Это отсутствие взять ответственность на себя. И признак духовности – это способность взять ответственность на себя. Что еще? Уединение особенных. О, это знакомо. Это многим. Вот, все, кто-то там приехал, раз уже за железной дорогой собираются. Уже все собрались там, кучка собралась, никто ничего тут, ни, туда нет. Почему? Не понимает, нас не понимает. Вот это очень опасное положение, это никакая не духовность. Бойтесь производящей, что, братья? Разделение. И еще наличие способностей. Дорогие, я не говорю о том, что всех способных людей нужно подозревать,
в недуховности. Так иногда бывает, что надо в простоте говорить. Ну как в простоте? Что Дух Святой даст? И вообще учиться не надо. Почему учиться не надо? Меня Дух Святой учит. У меня, знаете, какой логичный вопрос? Я считаю логичный. Я говорю, хорошо, две руки за. Но у меня вопрос к тебе. Что тебя за последнюю неделю научил Дух Святой? И начинается такое. Знаешь, брат, такое было, не передать. Я говорю, здравствуйте. Я вышел за кафедру и говорю, братья, я хочу сегодня такое сказать, не передать вам. Олег Иванович сразу скажет, аминь, брат. То есть, я понимаю, когда учит Дух Святой, ты с чувством, с толком, с расстановкой можешь рассказать так, что 7-летний Андрюша поймет. Я в такого Бога верю. И еще по отношению обучения, я всегда об этом говорю. Самый большой проект вечности, спасение людей, Бог начал с обучения. Это очень и очень важно. Но в то же время в истории церкви наибольшие проблемы сделали способные люди. Когда способные люди стают недуховные, и когда свой талант они используют, как кто-то с президента в Америке сказал, что ненаученный вор может своровать вагон или дрезину. А обученный вор или способный целую железную дорогу может своровать. В этом вопрос. Дальше мы перейдем к характеристике духовного человека. И первое, мало видно плоти. Дорогие, я ни на что не намекаю, это совсем другой текст и контекст. Помните Иезекииля 47 глава. Там шикарнейшая иллюстрация о том, как муж вел пророка в потоке. Помните в потоке? Сначала как там, по косточке, потом по коленке, потом по пояс и потом плыть. Так вот, это прекрасная иллюстрация духовного возрастания. Когда человек пришел в церковь, он уже в потоке Божьем. Ноги стоят уже в потоке Божьем, но еще много видно плоти. Пожалуйста, не удивляйтесь. Не дергайте этого человека. Да не будет так, что в среду человек покаялся, в воскресенье он уже совершенный. Нет, такого не будет. Он должен возрастать. И не в этом проблема. Проблема, когда не возрастает человек. Потом дальше, вот по коленка. По коленка, когда я детей спрашивал, что им удобно в воде делать, они говорят, брызгаться. Это часто бывает, ну не в вашей церкви, конечно. Брат вышел, ну и начал говорить, и все в собрании знают, что он говорит другому брату. Тот другой брат готовится, уже пальцы в Библию закладывает, потом вышел и мерою утрясенную, наполненную, ну, давай отвечать. Ну, и как-то и смешно, и неудобно, ну, и трагедия. Да не трагедия, это просто братья брызгаются. Это духовный рост, вот всего-навсего. В чем трагедия, если они стоят, и они годами это делают, то есть они не двигаются дальше. Дальше это 50 на 50, говорю, пятидесятнический формат, да, 50 на 50. Но это не к пятидесятникам вопрос, это в том, что это состояние покоя, комфорта. Очень трудно выходить из зоны комфорта. Я вроде бы и верующий. И вот 50% да, духовный, и 50% я еще видно плоти. Что нужно дальше? Помните, что нужно? Он дальше вел пророка, муж Божий. И он завел ее в поток, когда нужно что? Плыть. Сильная была вода, нужно плыть. Но заметьте, мало видно плоти. Я не сказал, не видно плоти. Потому что не видно плоти, это утопленник. Такие утопленники были. Вот братья старшие помнят, что без духа не выйдет. Что дух скажет? Если дух не сказал, на улицу не выйдет. Сейчас есть утопленники такие, которые только в воскресенье, знаете, как подводная лодка, буль-буль-буль-буль-буль-буль всплывает. Посмотрел, что там в церкви, и назад. Вот. Боже, сохрани от этого. Целеустремленность. Тоже очень важный момент. Цель. Ведь цель очень важная в жизни. Представьте себе, корабль выходит и идет в путешествие, и у него нет цели. Капитан не знает, что брать, куда идти, то есть сколько провизии брать, сколько всего нужно взять. Ну, а он вышел, пошел где-то в Карибский бассейн, зашел, очень трудный для плавания, и там утонул посреди океана. А другой капитан, когда уже выходит, он уже знает историю первого капитана, и он начинает уже все, наверняка по-славянски, все грузить, ну все, чтобы с запасом, чтобы вот так, и все.
И не выходя из порта, утонул в порту. Вы знаете, сколько людей тонет в церкви? А почему? Цели нет. Он не знает, сколько ему учиться. Нужно ли ему учиться это? Просто только вот, за кем-то. Я за кем-то. Когда у вас не будет цели. Особенно хочу обратиться к молодежи. Вы всю жизнь будете подсобниками чужих проектов. Вы слышите меня? Вы всю жизнь будете подсобниками чужих проектов. Молитесь, это наличие духовности, цель. У человека есть цель, то, что, как он должен реализоваться в этой жизни. Рост во времени. Можно спросить собрание, дорогое, когда было Моисею, сколько было лет Моисею, когда он сделал решение? Сколько было решения очень важные, чтобы не быть в комфорте, а страдать вместе с народом. Сколько было лет? 40. Даже не 39 и не 29. Дорогие, бывает, требования есть. Человек, ему еще там 20 лет. Я не по возрасту физическому, в духовном смысле. Он еще не во времени, а на него нагрузка. Если будет эта нагрузка, он может имитировать духовность, но будет ГМО. То есть то, что мы боимся в продуктах, вот, будет то, что искусственное, не настоящее. То есть рост должен быть во времени. Изменение мышления. Я когда слышу, с уважением отношусь к истории, особенно помню, что папа мой рассказывал, я с верующей семьи, папа был служителем в церкви, что дедушка, бабушка рассказывали, я с большим уважением отношусь и учу молодое поколение, что так относились. Но есть один момент касательно изменения мышления, когда люди моего возраста или старше, они не желают изменяться во времени. Они говорят, все, вот то, что я там принял, вот так, как было, как мы ходили, как мы делали, мы то, все. То есть никакого изменения мышления. Дорогие, изменение мышления, когда все вокруг изменяется, когда Тим Кук каждый год представляет новую модель айфона, это же эта динамика очень быстрая, я бы сказал, страшная динамика. У верующего человека изменения в мышлении должно происходить все время, чтобы ему дать отпор на многие вызовы в современности. Дальше. Зависимость от Бога. Зависимость от Бога. На этой фотографии, это, конечно, только иллюстрация фотографии, на самом деле, может, было изменение. Но вы поняли, что это скиния собрания. Скиния собрания. В скинии собрания была одна очень важная деталь, то есть ковчег Завета. Да, ковчег Завета. И в ковчеге Завета, помогите, были три очень важные вещи. Первое, это что было? Это были скрижали. Да? Что значит скрижали? Скрижали, это значит, что Божий закон, моральный закон, он никогда не изменяется. Возле об этом мало знают, не то, что мало знают, не обращали на это внимания, потому что в Святом Святых еще была одна четвертая вещь, кроме Ковчега Завета, кроме трех вещей в Ковчеге Завета, возле Ковчега Завета лежала книга Моисея. Вы можете прочитать, во Второзаконии вы найдете. Книга Моисея – это то, что Бог дал через Моисея для этого народа. То есть там гражданский кодекс, там разные правила, там церемония, вот все. А в Ковчеге Завета – это то, что не сгорает никогда. Был моральный закон. То есть Деколог – это моральный закон, который лег в основание более 20 миллионов законов, французы посчитали, в истории человечества. То есть это неизменно. Потом еще что было? Расцветший жезл Аарона. Хочу обратиться к служителям. Этот жезл Аарона – это Божий знак, что ваше служение никто не заберет. Никто не будет подсиживать вас. Даже если такие мысли будут, обязательно Бог сделает свое. Не переживайте, пожалуйста, не переживайте. Утешьтесь этим жезлом Аарона. Потому что за это же дискуссия шла. Просто шла дискуссия. В одном собрании один служитель говорит, полегчало. И вот, что я хотел сказать, сосуд с манной. О чем сосуд с манной говорит? Что если ты будешь зависеть от Бога, что будет?
Божья забота все время будет. Старшие люди знают, что в самое трудное время Бог давал все вовремя. Аминь, церковь. Все Бог давал. И Бог будет давать в любое поколение. Бог будет это делать, потому что если человек зависит от Бога. И, конечно, конечно, намного легче спеть. Пусть даже не станет овец в загоне, и виноград не даст плода. Ну, это же хорошо спеть, да? Легко. Поднять руку можно в церкви. Но когда это приходит как жизнь Аввакума, очень трудно. Но я говорю, духовный человек, он всегда зависит от Бога. Постоянство. Это очень важная характеристика. Постоянство. Я всегда спрашиваю людей, которые в бизнесе и у которых есть наемные работники, верующие люди. Я говорю, скажите, пожалуйста, что важно в вашей работе? Знаете, что они говорят? Постоянство. Постоянные работники. Пришел, научил его. Только научил, он уже свое дельце открыл. И так, ну, такую жесткую конкуренцию, так близко-близко. А постоянство в том, ну, постоянство просто в том, что человек постоянный. Да, это все можно открывать. И нормальный, умный предприниматель, он скажет, слушай, я тебя научил, давай мы сделаем так, чтобы мы вот такую сетку сделаем, расширим, чтобы ты имел свое дело. То же самое, как в церкви. То же самое, как в церкви. Просто что, давайте мы откроем еще, филиалы откроем, все. Это, но постоянство. Здесь очень важно постоянство, потому что есть люди, которые не имеют корня. Писание так говорит Матфея в 13 главе. Виды постоянства в добром деле, в молитве, в анализе себя и анализировании. Вникай в себя и в учение. И занимайся с ним как? Постоянно. Так вот, легко в другого человека вникать. Вот там постоянство зашкаливает. Вот, а вот в себя и в учение. Переоценка ценностей. Что произошло в экспедиции Моисея? Дорогие, смотрите. Они шли. Перед тем Бог сказал, чтобы они взяли определенные вещи у египтян. Помните, да? Что евреи брали? Деревянные там. Они знали, что брать. Вот они взяли, все набрали, набрали, набрали. И Господь повел их не на базар, а в пустыню. Вот бы им на базар. Вот да, они были на коне там, конечно. У них есть на что менять. А пустыню, и это все, оно совсем по-другому оценилось. Конвертация произошла. Разве не происходит в вашей жизни так? Вот все, я уже сделал, и то построил, и уже для детей, и уже смотрю, для внуков что-то получилось, вот все. И вдруг пустыня. Знаете почему? Переоценка ценностей. Бог что-то меняет нас, изменяет. Чтобы я просто не прилепился к этому. И у духовного человека она всегда происходит. Переоценка ценностей. Он совсем по-другому смотрит даже на свои достижения, даже на то, что на достаток. Я благословляю вас всех на достаток. Это нормально быть в достатке, но самое правильное, это не грех. Грех, проблема в том, когда есть самоцель достаток, а когда человек понимает, я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне, я рвусь туда, в просторы рая, где лучше, ярче и светлее. Вот это совсем другая история. Это хорошо. Еще очень важно, ну без этого пункта, ну невозможно полная картина духовного человека. Хотя это условно полная картина. Вы можете запросто дополнить, и вы будете правы эту картину. Это что? Это, конечно, плод. Это плод. Очевидный плод. Плоды бывают разные. Да, брат приехал, людей разделил. Это тоже плод. Но какой это плод? И по плоду мы можем узнать. Не по том, как говорят. Знаете, люди, проповедники иногда говорят, я говорю вам по Писанию. Но там не написано, что кто будет говорить, что он говорит по Писанию. Не, слушать надо. Но по делах, да. В Библии другой критерий. В Библии критерий, по плодах их узнаете. То есть по плоде речи даже. Это, что это производит речь? Что она в церкви производит? Если она производит разделение, суматоху, без ответа, это тоже плод. Какие бывают плоды? Плод покаяния, плод служения, плод духа, плод праведности, плод уст.
это плоды. И давайте мы сделаем вывод. Вот смотрите, с левой стороны, видите, дорога тоже новообращенный, наличие даров, внешний вид, особенное смирение, уединение, способности. Это может быть ошибочное представление духовного человека. С правой стороны, правильный подход, мало видно плоти, целеустремленность, рост во времени, мышление, зависимость от Бога, постоянство, переоценка ценности, очевидный плод. И мой вызов нам всем, где мы находимся? С какой стороны? Мне рассказывали родители, да, в советское время, там, где жили мои родители, неподалеку был хутор. И один пастор, он очень, очень был такой прилежный брат, скромный, большая семья. Он жил на этом хуторе. И в районном центре некоторые люди хотели выслужиться. Атеисты хотели выслужиться. Ну, люди есть люди, есть порядочные люди. Даже атеисты есть порядочные люди, а есть непорядочные люди. Когда этот брат уехал на работу, он в лесу работал. Они приехали и разобрали крышу. Жена там плакала, просила, умоляла. Они, вот домик у них был примерно, как я показывал, то есть такая из соломы крыша. Когда пастор шел на обед, он издалека увидел, что что-то случилось. Он начал бежать, он подумал, что пожар, что дом сгорел. Когда он уже прибыл домой, он все понял. Часть детей ушла в школу, часть детей осталась. Жена, конечно, плакала, рассказывала все. Он не ссорился с этими работяками, которые уже заканчивали практически свое дело. Он просто попросил жену, говорит, ты приготовила пищу? Ну, она там в летней кухне что-то сделала. Говорит, ставь на стол на улице, а это лето было, будем кормить рабочих. Жена сильно испугалась, она думала, что может с мужем что-то уже. Я не знаю, как ему удалось пригласить этих работяг. Ели ли они за этим столом, я даже не знаю, или свои тормозки кушали. Но потом бригадир сказал, может, говорит, я и получу, но была не была. Хозяин, у тебя есть свежая солома? Говорит, да, в хлеву. И к вечеру стояла новая крыша. Братья и сестры, я хотел вам задать вопрос. Это хэппи-энд. Да, закончилось все хорошо. Духовный ли этот брат? Духовность. Мы в церкви все духовные. Я вас поздравляю с этим. Мы очень вежливы, правильно ведем себя. Вы прекрасны. Но духовность – это моя работа, это мой дом, моя кухня. Это везде. Боже, помоги нам. Я хотел вас призвать к молитве. Помните этот, вот этот вызов, помните, где я нахожусь. Чтобы в этой молитве вы задали честный вопрос Богу. Бог, нахожусь ли я на этой дороге? Я не за максимум говорю. Нет, дорогие, я говорю за то, чтобы мы были на этой дороге. Если я стремлюсь к этому, двигаюсь, я иду правильно. А если это все в прошлом, и только я радую себя понедельник, Боже, еще с понедельника, я буду другим, тогда нам нужно молиться. Я хотел бы, чтобы мы, церковь, помолились.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

лучший друг. Хоть мы и дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, не обманет, не предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить.

Иоанн проповедует и крестит. Молодой Иоанн жил в пустыне. Господь готовил его для особой службы – объявить народу о скором пришествии Мессии, то есть Иисуса Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен приготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки уже за сотни лет до рождения Иоанна. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищей его были акриды, саранча и дикий мед. Когда Бог явился Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах из всей Иудеи и из Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины,

Крещение Господа Иисуса. Так как народ ожидал пришествия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн тот обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении покаяния, удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Искушение Иисуса в пустыне. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Постившись там 40 дней и 40 ночей, Он, наконец, ощутил голод. Тогда приступил к Нему Искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда дьявол решил искушать его также словами из Писания. Он вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает от тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес его на весьма высокую гору, показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Тогда побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и служили Сыну Божию. Мы тоже сможем победить искушения сатаны, по примеру Иисуса, с помощью Слова Божия и молитвы. Будем же оказывать сопротивление лукавому и хитрому врагу нашей души.

любит Бог детей послушных, радость им дает во всем, любит их молитвы, слушает за столом и перед сном. Хочет он, чтоб все вы, дети, знали Бога с малых лет, обладая счастьем этим, избежим мы много бед. Мама, папа, расскажите нам о Господа Христа, научите нас молиться, чтоб попасть на небеса.

на луг, цветы одеты. Как прекрасен сочный

0: Миссис Ломакс тихонько открыла дверь в детскую и заглянула. «Мама, я не сплю!» – послышался голос из белой кроватки. «Входи!» Леди быстро поправила дрова в камине, и они вспыхнули ярким пламенем. Затем она открыла шторы. День был очень холодным. «Почему ты так рано проснулась, Полюшка?» – спросила мама, подходя и садясь на край кровати. К ее удивлению, на личике девочки была радостная улыбка.
1: «Мне приснился очень странный, приятный сон», — ответила Поля. Глаза ее сияли. «Я думаю, что сон и разбудил меня».
0: «Что тебе снилось?» Но Поля молчала. «Доченька, ты не хочешь рассказывать мне свой сон?»
1: «Мамочка, если ты не против, я лучше не буду».
0: «Ну, как хочешь».
1: «Тогда я лучше тебе не скажу».
0: У Полиной мамы не было снов, чтобы рассказывать. За всю ночь она едва ли уснула на час. Много часов она провела на коленях у кровати, изливая свое сердце в молитве за свою дочь. В этот день она должна была пойти на болезненную и очень опасную хирургическую операцию. В течение нескольких дней Поля пребывала в печальном состоянии нервозности, беспокойства и депрессии. Операция была необходима, и она должна была знать, что ее ожидает. Хотя она для своих лет все мужественно выдерживала, для нее это было все равно, что войти в темное облако. Несмотря на то, что час ее испытаний настал, на губах у нее была улыбка, а глаза светились. Проходили недели, и каждая из них оставляла маленькую Полю сильнее, чем в начале. Время ее пребывания в заключении подходило к концу. Опасная операция прошла благополучно. Хирург сказал, что Поле прошла через все без всяких осложнений, потому что была очень тихой и смелой. Она не сильно волновалась. Когда Поле услышала эти слова, то только улыбнулась и сказала: «Это мой секрет». Мама ни о чем не спросила, но иногда думала, что девочка имела в виду и почему она не рассказывает о своем секрете. Однажды Поля услышала, как посетительница говорила о другом ребенке, которого готовили к операции. Посетительница была одной из руководителей госпиталя. Ребенок, о котором она говорила, была маленькая девочка-калека. Она была сиротой. Друзей у нее не было, кроме добрых нянь приюта, куда ее определили, когда ей было всего несколько месяцев. Поля была очень тихой, пока не ушла посетительница. Когда мать повернулась к ней, то увидела, что ее маленькая девочка хочет ей что-то сказать.
1: «Ой, мамочка!» – воскликнула она. «Я должна увидеть эту маленькую девочку! Мне нужно ей что-то сказать!»
0: «Я посещу ее за тебя, дорогая», — сказала миссис Ломакс, — «и скажу ей все, что ты хочешь». Но Поле, которая была такой разумной и послушной, казалось, была не в состоянии уступить в этот раз. Она плакала и умоляла, чтобы ее отвезли в этот госпиталь. Наконец мать согласилась, чтобы ее повезли в закрытой коляске. Отец должен был сажать ее туда и вытаскивать, нести по коридору и по ступенькам.
1: «Только папа», — сказала она, — «я хочу, чтобы был только папа».
0: Поездка, казалось, не принесла Поле никакого вреда. Когда она в комнате ожидания сняла свое пальтишко, ее понесли в палату. Она прошептала слегка нервозно:
1: «Папа, а можно я только сама побуду с девочкой?»
0: Мистер Ломакс был встревожен этой упрямой скрытностью. «Доченька, я думаю, что нет», — серьезно произнес он. «Няня вряд ли оставит свою пациентку с такой маленькой девочкой, как ты. Почему ты не хочешь, чтобы я услышал то, что ты хочешь сказать этой девочке?»
1: Поле помолчала в нерешительности, а затем сказала: «Я очень боюсь, что ты можешь смеяться над этим или скажешь, что это просто фантазия. Ох, я не смогу выдержать, чтобы кто-то смеялся, потому что это мне так помогло».
0: «Милое дитя», — подумал он про себя. Затем очень ласковым голосом он сказал: «Тебе не нужно этого бояться, милая. Теперь я знаю, как для тебя это дорого, и что бы ты ни говорила, для меня будет очень приятно». Она ничего не сказала, только крепче обняла его за шею, и он услышал тихий вздох облегчения. Смеяться над ней? Ни один слушатель не мог даже улыбнуться над Полиным секретом, разве только от радостного удивления, словно слыша ангела.
1: очень простым ребенком, как один ребенок рассказывает другому. Поля рассказала этой маленькой страдалице о своем долгом страдании и болезни. Поведала, как она боялась предстоящей операции, хирургического стола, скальпеля, швов и всех ужасов операции. «Но в ночь перед тем, как это произошло, — продолжала Поля, — я изо всех сил молилась Спасителю, чтобы он помог мне перенести боль. Я уснула и во сне увидела его. Ох, я бы хотела, чтобы ты видела, как он выглядит. Словно он был нашим мамой и папой в одном лице. Он ничего не говорил, а только улыбнулся. И я знала, что он будет со мной. Я проснулась и вспомнила слова, которые он говорил, когда уходил на небо. И я с вами во все дни. После этого я вообще не боялась.
2: А тебе было очень больно? Взволнованно спросила девочка в кроватке.
1: «Я не знаю», — ответила Поля с легким затруднением. «Может быть, было. Доктор не мог дать мне много лекарства, чтобы я спала, как он даст тебе. Иногда я знала, что он делает, и чувствовала боль, но я не обращала внимания и говорила про себя. Я вполне могу это перенести, ровно столько, сколько должна. Понимаешь, Иисус ответил на мои молитвы. Он и на твои тоже ответит. Не забудь, что он сказал. Я с вами во все дни».
2: «А ты можешь попросить за меня?» — спросила маленькая девочка. «Я его хорошо не знаю».
1: И Поля ей это пообещала. Ее секрет очень помог маленькой страдалице. Это был теперь секрет.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал, в нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет, сам Бог. Есть солнце града, его сияние, чудный свет, для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может, и красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог, его священный храм, все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он. Я так хочу в сей град святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятья Бога.

детям о птицах. Глава 5. Как их кормят. Господь творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Книга Иова, 5 глава, 9 стих. Вскоре после того, как птенец выходит из яйца, он начинает испытывать сильный голод. Поэтому, как только отец или мать приближаются к гнезду, он, насколько может, открывает свой огромный рот, чтобы его наполнили. Как только у птенца появляется голос, он громко и настойчиво кричит, прося пищи. В это время родителям-птицам приходится очень много работать. 3-4 голодных птенца могут с утра до ночи вынуждать и отца, и мать без остановки искать гусениц, жуков, личинок и других насекомых. Это они продолжают делать целый день, чтобы накормить своих птенцов. Но выглядит так, как будто малыши никогда не могут насытиться. Один птенец ласточки может съесть 700 или 800 маленьких мух в день. А малиновке нужно за день дождевых червей больше, чем сможет поместиться у тебя в руке. Если в некоторое время понаблюдаете за гнездом малиновки, то непременно увидите родителей, охотящихся на лужайке и без устали несущих полные клювы еды к гнезду. Голубые птицы рыщут в траве, а воробьи прыгают по земле в поисках мягких червей, личинок и насекомых. Все птицы так заняты, что даже и петь им в это время некогда. Иволги носятся по всему саду в поисках крошечных червей, а маленькие крапивники ищут их под каждым листом. Дятлы достают насекомых, спрятанных под корой дерева, пробивая в ней отверстия. Синицы и попугаи выковыривают из всевозможных щелей крошечные яйца насекомых, а большие дятлы охотятся даже за муравьями. Как только у одной из взрослых птиц набирается полный рот еды, она тут же летит к гнезду, чтобы накормить своих птенцов. Но даже кормят своих деток не все птицы одинаково. Малиновка просто бросает большого дождевого червя или его часть в развинутый рот птенца. Многие другие птицы тоже так делают. Иногда, когда насекомое слишком большое или слишком твердое, они бьют его, пока оно не станет мягким. Колибри и большой дятел поступают по-другому. Находя пищу, они проглатывают ее, как будто хотят съесть ее сами. Но прилетев к гнезду, они резко отрыгивают ее себе в рот, а затем кормят ее птенцов. Это называется кормлением путем срыгивания. То есть пища попадает к птенцам уже немного переваренная. Очень любопытно, как они это делают. Они опускают свои длинные клювы прямо в горло птенца и помещают пищу прямо туда, так что птенцу даже не нужно глотать. Со стороны кажется, что птенцу должно быть больно, но на самом деле это ему нравится, и он всегда просит еще. Мать-голубка, напротив, позволяет птенцу засунуть клюв себе в горло и добыть себе пищу самому. Если пища жесткая, как кукурузные зерна, то птицы-родители оставляют ее в своем зобе до тех пор, пока она не станет мягкой. Так она лучше подходит для нежного детского горлышка. Только после этого они дают ее птенцам. А как забавно видеть гнездо, полное маленьких птичек, когда отец или мать прилетает с едой. Все вытягивают свои шейки и открывают свои большие рты так широко, насколько могут.
Если птенцы достаточно взрослые, они так громко и нетерпеливо кричат, что можно подумать, что они умирают от голода. Некоторые птицы каждый раз, когда прилетают, приносят пищу для всех в гнезде. Кедровая птица, питающаяся дикими вишнями, приносит каждый раз их ровно столько штук, сколько птенцов находится у нее в гнезде. Одну вишенку она держит во рту, а остальные четыре в горле. Ей приходится отрыгивать их одну за другой. Другие птицы приносят за один раз еды только для одного птенца. Когда в гнезде их 5 или 6, они должны совершить столько же полетов, пока все не будут накормлены. Некоторые люди, изучавшие птиц, думают, что птенцов кормят по очереди. Но они так похожи и так близко сидят друг к другу, что это трудно проверить. И поэтому я не уверен, что это именно так. Расскажу вам необычную историю, которую однажды слышал о кормлении маленьких птичек. Прогуливаясь лесом, мальчик поднял выпавшего из гнезда щегленка. Он принес его домой и посадил в висящую на крыльце клетку с канарейкой. Вскоре он услышал сильный птичий крик, и вышли посмотреть, что там происходит. Маленький щегол запрыгнул на жердочку в клетке и, казалось, боялся спуститься вниз, а взрослые птицы, его родители, проследив, куда унесли их малыша, принесли ему еду и громко звали его. Канарейка понаблюдала за этим немного, а потом вдруг подлетела к проволоке и взяла корм у птиц снаружи. Вернувшись на насест, она села рядом с малышом и отдала ему. Так она проделывала много раз. На следующий день еще одного выпавшего щегленка подобрали и посадили в клетку. Канарейка также брала корм у родителей и кормила их обоих. Через несколько дней взрослые птицы прилетели с третьим своим малышом. Так как все птенцы достаточно подросли, чтобы иметь силы лететь, двери клетки открыли, и все они улетели вместе с родителями. Просто диву даешься. Как такие маленькие создания имеют способность так благородно поступать и помогать друг другу? Нам бы поучиться этому у них, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Книга пророка Исаии, 41 глава, 20 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Мы имеем особенное служение, о котором говорили уже наши братья, и сущность этого служения заключена в нашей жизни. Библия говорит о том, что имеющий Сына Божия, он имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И говоря о медном змее, о котором сегодня было упомянуто в нашем служении, о той ситуации, в которой оказался Израиль вследствие ропота, негодования, недовольства. Это сущность всей человеческой нашей жизни. 10 глава послания Коринфянам начинается с того, что Павел говорит, что все они были под облаком, все были крещены у Моисея в облаке и в море. Ели духовную еду, пили духовное питье. Но дальше говорится о том, что не о многих из них благоволил Господь. Если сказать точнее, очень о маленьком количестве людей благоволил Господь, которые попали в исчисление, которые были старше 20 лет, которые видели славу Божию, которые знали Божье милосердие и Божью заботу, и уже доходя как будто до пределов обетованной земли, 24 тысячи людей в одно мгновение было поражено. И Бог сказал, Библия говорит, что Он не до конца гневается. Обратите на это внимание. Библия говорит, что Он не вовек негодует, ибо любит миловать. Аллилуйя! И это его идея была выставить на шест медного змея. Образный язык Библии, он очень богат, он очень величествен. И когда Христос говорил к фарисеям, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, в чем суть вопроса? Потому что Писание свидетельствует обо мне. Вся суть Священного Писания сосредоточена в том, чтобы открыть нам образ Божьего Сына. Аллилуйя! Друзья мои, братья мои, сестры, я представляю эти мгновения отчаяния, потеря надежды, разбитые сердца, может быть, даже последние судороги уже посиневшего тела. Но мать брала головку своего сына или дочери, поворачивала и говорила, смотри туда, там избавление, там сила духовного иммунитета, там твое спасение. Друзья мои, Библия говорит, что кто обращал взор к нему, подскажите мне, те просвещались, и лица их не постыдятся. А он задает вопрос, Каин, почему поникло лицо твое? Почему ты опускаешь взор свой, Каин? Ты же жертву только приносил. Если делаешь добро, не поднимаешь ли лица своего? А если лицо опускается, а если радость пропадает, а если улыбка уходит из сердца, из жизни, из глаз? Он говорит, грех лежит у дверей сердца. и Он влечет тебя к себе. Друзья мои, Библия говорит просто, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и осел, и воссел одесную Божия престола величия на высоте. А там раньше Павел говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий грех. И с терпением будем проходить принадлежащее поприще. Христианская жизнь, она нелегкая жизнь. Вот здесь написано, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Жизнь Божьего пророка была нелегкой. Смеялись с посланий, с пророчеств. Всего смеялись, били в лицо, издевались, унижали. Один из величайших Божьих пророков, это был Иеремия. И он плакал, он говорил, горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, спорящим со всей землею. Его жизнь была горькой. Горькой. Но однажды Бог заговорил лично к нему, не к Израилю. И он сказал ему, Иеремия, конец твой будет хорош. То, что мы сегодня идем многими скорбями, трудностями, испытаниями, лишениями. Иногда это долины плача, иногда это топи уныния, иногда это долина даже смертной тени. Но Давид говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали, это те, кто стоит на грани отчаяния. Кого добивает Амалек, о котором сегодня было напомнито. Не забывайте, что тот, кто сына своего отдал, предал его за нас, как с ним, не дарует нам всего. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу, чтобы мы сегодня знали и помнили, что Бог призвал нас не просто к влачению жалкой и нищенской жизни, человека, выживающего от случая до случая. Бог призвал нас к победоносной жизни, побеждающий наследует все. И Павел, заканчивая послание к Галатам, говорит, я не желаю ничем хвалиться, разве только крестом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которым я распят для мира. Не просто нести, не просто подставить плечо, а хвалиться. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение, опытность, надежда не постыжает и так дальше. Все это правильно. Но Павел хвалился Христом. Для иудеев это было безумие, для греков это было соблазном. Или наоборот. Но для нас, спасаемых, это сила Божья. И я хочу, чтобы всегда в твоем и в моем сознании стоял этот пограничный столб между тобой и миром, между мной и миром, между нами и миром. Ни единого шага назад. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Его жертва работает только там, где люди ходят во свете. Только там кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ты заходишь на ту сторону голгофских страданий, если отвергшийся законом Моисеева пред Бог или трех свидетелях без всякого милосердия был побиваем камнями, то сколь тягчайшему думаете, подлежит осуждению тот, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Каин, грех лежит. Он не просто лежит, он влечет тебя к себе. Но у тебя сегодня есть шанс в этом собрании. Господствуй над ним. Павел говорит римлянам, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в его похотях. Нет, не так, это не та концепция, которую Бог дал для церкви. Твое право господствовать над грехом и не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мною первое послание к Коринфянам. Шестнадцатый стих, 10 главы. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь нет, но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Возлюбленные мои братья и сестры, вопрос вечери. От того из вас много больных, немощных, и немало умирает. От того, что едим и пьем, не рассуждая о теле Господнем. Важность вечери Господней в нашей жизни как таинство – это неотъемлемая часть, это образ коммуникации, взаимоотношениях не только между нами и Христом, но между нами друг другом. Это очень важно. Библия имеет много эпитетов в отношении вечери Господней. Евхаристия, воспоминание смерти Господней, вечеря Господня, трапеза Господня. Как бы это ни было сформулировано в названии, но для нас сегодня важна суть того, к чему мы готовились, к чему мы пришли и в чем мы будем сегодня участниками с вами. Апостол Павел пришел после фессалоникийских и других церквей, пришел в Афины. Люди не принимали его благовествование, его проповедь. И он пришел в Афины, спасаясь от ситуации. Было время пройтись по этому.

Посмотри, какие здания, как все красиво, хотя внимание было обращено на Божий храм. Христос сказал, все это будет разрушено, не останется камня на камне. Самые высотные здания Америки, других стран, самые знаменитости, 7, 6 или 8 чуд света, все это будет разрушено. Не останется камня на камне. Павел смотрел, он не восхищался, он смотрел на этих идолов, и будучи человеком духовным или водимым Духом Божиим, он понимал, кто стоит за этими изваяниями, за этими произведениями искусства. Он смотрел, и его дух возмущался. Он был не согласен, он понимал, что он попал в царство демонов, где имеет власть, помните, одному из семи ангелов Асии, Христос сказал, что ты живешь там, где престол сатаны. Павел пришел в логово демонической силы. И правильная ситуация Божьего человека, он возмутился. Он возмутился, Павел не был из тех, кто отчаялся, кто боялся, кто прятался. Когда встречался в духовном мире, эта личность была известна, помните, сыновей Скивы. Иисуса знаю. И Павел мне известен. Он не тушевался, простите меня за такое выражение, когда встречался с одержимыми людьми. Он понимал, что тот, кто в нем, больше того, кто в мире. Братья мои и сестры, и рассматривая все это, он вдруг заметил памятник неведомому Богу. Вот маленькая искорка, надежда, чаяние какое-то. И придя в Аэропах, он говорит, что сего-то, которого вы не знаете, но чтите, я проповедую вам. Вопрос знания Бога. Павел говорит Коринфянам, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога, как должно знать. Вопрос знания в нашей жизни очень важный, очень весомый аргумент. За недостатком знания Библия говорит, что гибнет народ, немощны, больные, немало умирают. Когда-то Бог говорил через своего пророка, он говорил, что и осел, и вол знают ясли господина своего, и осел знает владетеля своего, а народ мой не знает. Затрагивая струны души у Асафа, Бог проговорит в Духе Святом, что заблуждается постоянно сердцем своим. Это о ком он говорит? О своем народе. Он говорит, они не познали моих путей. Братья мои и сестры, вопрос познания Бога – это очень важная суть. Познание сути того, что сделано для нас, что вложено в наше искупление. Петр говорит, что нетленным серебром или золотом. Я стоял в Якутии у открытого карьера, глубина приблизительно 800-900 метров, около километра. Открытым способом по серпантину поднимались огромные катерпиллеры и белазы, 180 тонн, колесо выше любого грузовика в Америке, одно колесо. 180 тонн по серпантину. Они везли на себе огромное богатство. Швеция строила этот перерабатывающий комбинат в Якутии. 850 километров, самое ближе была железная дорога. Все доставляли Руслан и Мрия, украинские авиалинии. Все грузы. Это вложили колоссальные деньги. И статисты говорили, человек, который стоял рядом со мной, рассказывал, что только за полсмены этот перерабатывающий гигант полностью окупил себя и выплатил долги Швеции. Несметное богатство. А здесь говорится, что нетленным серебром или золотом, или бриллиантами, или чем-либо еще, но драгоценные. Вот я полагаю, в основании на сегодня камень. Краеугольный, испытанный, крепко утвержденный и, конечно же, драгоценный.
Аллилуйя.

0: Аллилуйя. Для кого-то это юродство. Для кого-то это смех и богохульство. Но для нас сегодня это сила Божия в этом собрании. И я хочу, чтобы сегодня ты, церковь, исповедовала это могущественное имя, перед которым дрожит ад. Грех, похоти, нечистоты убегают от него. Он отнял у них силы. Он властно подверг их позору, восторжествовал над ними и с собою. Аллилуйя. Друзья мои, братья мои, сестры, его драгоценная кровь, его драгоценная цена в лице Небесного Отца была уплачена за тебя. Это не того, ничего, что ты и я грешники с большой буквы. Это ничего. Библия говорит, что Он всех заключил в непослушании для того, чтобы помиловать. Апостол Павел обращается к Римской церкви, а это очень драматичная церковь. Очень противоречивая, с одной стороны, в этой церкви преобладали все духовные дарования. Она стремилась к тому, чтобы пророчествовать, говорить на иных языках. По всей видимости, они были похожими на нас, на пятидесятников. Но в то же время там появлялось блудодеяние, какого не было у язычников. В то же время там кто-то принадлежал Петру, кто-то Павлу, кто-то Аполлосу, а кто-то хотел принадлежать Христу. В то же самое время эти люди судились за мелочи, шли в мир и решали свои проблемы. Никто даже не думал о том, что духовные люди могут решать маловажные вещи. Это было противоречивое, самораздирающее изнутри церковь. Но слава Богу, что есть такие люди, как Павел. Дух отцовства. Пришел в Галатию. Посмотрел, уже другого Иисуса благовествует. Уже закон на всю навязан, другая идеология, другое воззрение. Да, сколько у вас не вкладывай, развернулся и пошел. Так сделал Павел. Он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. И опять муки рождения. И опять с кем-то изнемогает, за кого-то соблазняется, за кого-то воспламеняется, приходит ночью, не досыпая, со слезами на глазах учит. И он говорит коринфянам, стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога, чтобы не утешил меня у вас Христос мой, когда приду и найду у вас споры, ябеды, клевету, неприязнь, нелюбовь, наговоры, злоречия, которые согрешили прежде. И не покаялись. Каин, твое лицо. Братья мои и сестры, я хочу сказать сегодня вам нечто. Что лицо церкви не должно быть ни в коем случае подобно на лицо Каина. Оно не должно опускаться. Ситуация идет к тому, что мы должны восклонить лица наши, потому что приближается наше избавление. Аллилуйя! Не предавайтесь греху, не предавайтесь нечистотам. Все, кто пьют из чаши, они причащаются крови Иисуса Христа. Друзья мои, в этом есть троичный замысел, замысел божественной истины. Сие творите у мое воспоминание, как важно помнить Христа, никогда не забывать. Павел обращается к своему сыну Тимофею и говорит, помни Господа Иисуса Христа, пришедшего от семени Давида. От этого царственного престола помни, никогда не забывай. Как важно, чтобы в нашем сознании всегда, не только в период хлебопреломления. Мы как-то привыкли к традициям Рождество, Пасха, хлебопреломления. У нас все по графику, все вскользь, все нормально. Мы знаем, как планировать нашу жизнь. С утра до вечера. Почему сегодня болезни, скорби, трудности, состояние депрессии, Многие люди из нашей церкви попали в состояние нашептывания демонических сил. И пока они преуспевают. Но я сегодня хочу сказать, что суть нашей победной жизни, она заключена в имени Иисуса Христа. Если мы помним Иисуса, если мы помним постоянно, не забываем, Израиль когда-то говорил, Бог говорил, помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой. Помни, никогда не забывай, что сотворил с тобой Господь. Как Он поступил с твоими врагами, помни все это. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию и смерть Господню, сие творите в мое воспоминание. Второе, мы возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Насколько это важно, насколько это серьезно. Библия – это книга крови, это книга крови. Очень неприятная ассоциация в нашем сознании, когда мы говорим о крови. Когда мы смотрим на кровь, нас иногда тошнит. Мы понимаем, что суть человеческой жизни именно заключена в крови. Это женщина, которая подошла к Иисусу, будучи нечистой, и прикоснулась. Она не имела на это права. Она вообще по закону Моисееву не должна, не имела права появляться в Израиле, но она подошла. Это прообраз всего Израиля. Она была нечистой, но она подошла к Иисусу. Израиль жил в кровях. Он живет по сегодняшний день в кровях. Грех напоминает постоянно о грехе. В день твоего рождения ты не была бы омыта. Ты не была осолена, ты пупа твоего не отрезали. И я проходил мимо тебя и сказал, что в кровях твоих живи. И эта женщина жила в кровях до определенного момента. Израиль будет жить до определенного момента, он истратит все. И даже тот, кто придет во имя свое, он не решит проблемы Израиля. Пока Израиль не прикоснется к Христу, как эта женщина. До тех пор ты будешь в проблеме, пока ты не будешь чувствовать прикосновение к Иисусу Христу, к Его смерти. Если смерть живет в смертном теле нашем, то и жизнь Иисусова должна произбыть жизнь в нашем смертном теле. Братья мои, сестры, не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть. Для чего? Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Смерть Господню мы возвещаем, и не просто возвещаем. Не просто как-то так безнадежно, ну, причина посидеть, пообщаться, поговорить, вспомнить, слезу пустить. Это будет продолжать делать церковь до определенного назначенного времени, когда Он придет. Аллилуйя. Я просто хочу сказать всем, кто отчаялся, кто обессилен, кто проходит через ситуации и искушения. Никогда не забывайте о Христе. Никогда не забывайте, что Он сделал через свою смерть. Он смертью своей лишил имеющую державу смерти и избавил тех, которые через всю жизнь были подвержены страху рабства. Это Его смерть. Поэтому сегодня я просто хочу сказать тебе, когда ты будешь протягивать руку к крови или к телу, а дьявол будет говорить, что ты недостоин, что ты раб греха, страстей и похотей, скажи ему, что он это сделал ради твоего спасения. И что это несет тебе жизнь, благословение и спасение. Это вера в непобедимую жертву Иисуса Христа. Аллилуйя. Братья мои, сестры, как это важно, чтобы мы понимали, насколько это роднит нас друг с другом. Все из одной чаши пьем, от одного тела причащаемся, хлеб один, а зерен много, так много. Тысячи, миллионы, миллионы, миллионы людей. Я помню, сидел в Измайлово, это была конференция в Москве служителей. Один из ведущих докторов богословия проводил с нами лекцию, и в конце своей лекции он задал вопрос, как вы думаете, за кем придет Христос? Я сидел почти в самом последнем ряду зала. Несколько тысяч служителей было собрано. И кто-то выкрикивал за церковью, за невестою, за спасенными, за избранными, а он каждый раз говорил: нет, нет, нет, нет. И я сидел и недоумевал, и думаю: тогда за кем придет Христос? И когда зал утих, он нагнулся к микрофону, и он сказал: Христос придет за самим собою. Аллилуйя. Я просто хочу это более сказать ясно и доступно. Мы являемся телом Иисуса Христа. И ни одна частица, которая принадлежит Ему, не останется здесь. Ничего. Все будет забрано. Он пошлет ангелов своих с трубою громогласной и соберут избранных Его от четырех ветров, от края их до края их. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. То, что мы совершаем святыню, это говорит о наших взаимоотношениях и сути таинства, сокрытого в этом, предназначенного нам, как церкви. Второе – это средство коммуникации во взаимоотношениях с нами, друг с другом. Мы причащаемся от одного тела, пьем из одной чаши. Страдает ли один член, с ним страдает все тело. Друзья мои, чувство родства – это принципиально важный процесс нашей жизни. И он поставил одних в церкви апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, доколе придем в единство веры, у мужа совершенного меру полного возраста Христова. И там дальше говорится в Коринфянам о том, что мы получаем приращение самого себя в любви посредством всяких взаимоскрепляющих связей, держась главы Иисуса Христа. 12 глава 1 послания Коринфянам, 13 стих, Павел говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Насколько важно понимать, что мы друг другу должны быть близкими. Но когда Павел пришел в Коринф и посмотрел, как там идет хлебопреломление, посходились люди, ну, немножко не так, но принципиально, доктриально все было близко. Поприносили кушать, у них сперва всегда начиналось это с вечери любви. Помните, там евангелист говорит, что Христос встал с вечери, взял хлеб, благословил, преломил, раздал и чашу после вечери. И так, все после вечери. Сперва была вечеря любви. У коринфян была тоже вечеря любви. Но они приходили, кто-то наготовил вкусно, кто-то приготовил много, красиво, изящно, смачно пахло, а у кого-то не было ничего. Но он шел в надежде, что он тоже крупица тела Христова. И он пришел, уже, наверное, вот здесь подавали хорошие признаки, сигналы. Заходит в расчете, а на столе уже ничего нету. Съели все. Все позабирали, допивает, упивает, уже и лишнее, может, уже и организм не принимает, а он упивается, а он объедается. А брат голодный стоит и думает: я же шел к единству. Я же шел к тому, чтобы почувствовать себя неотъемлемой частью тела Христова. Что же происходит? Братья мои и сестры, единство, когда ты принимаешь, не рассуждая о теле Господнем, тебе не нравится твой брат, твоя сестра, потому что она не так одевается, не такие туфли, не в тот магазин ходит. Дети не так воспитаны. Много мне чего не нравится здесь. Исав стоял у ворот Иерусалима и смотрел, как захватчики убивали его двоюродных братьев или родных братьев, иудеев. Там побежала беременная женщина, он догнал, привел ее, отдал в руки истязателя. И там отроковица убежала, догнал, отдал, юноша отдал. И Библия говорит: ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты. Как ты злорадно смотрел на день твоего брата. В жизнь Израиля пришла беда, пришел злой рок, день злой, он не устоял, нужно было выплачивать Богу все субботы, все десятины, все за раз надо было отдать. А брат старший брат.
1: Он потоптал чувство родства.
0: Он злорадствовал, когда евреи убивали, когда уводили в плен. Князья твои, Израиль, пошли впереди погонщика. А он стоит, радуется. Оттого из вас немощные и больные немало умирают, что чувства родства потоптаны. Что не просто ты быстрее за своего брата там в кафетерии съедаешь свою миску. Не только это. А когда он болеет, когда у него нет денег на лекарства, когда он потерял работу, когда его дети непослушны, взаимопонимания в семье нету. А ты вместо того, чтобы плакать, ты возгордился. Но ты же не Каин. Ты церковь. Мы члены друг друга. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Что происходит сегодня? Объединяет ли это нас? Дает ли понятие чувство родства, единства? Пусть он не такой красивый или не она не такая изящная, но пойми, она собственность Иисуса Христа. Она держится главы, от которого все тело, есть в теле члены благовидные, есть менее благовидные, а есть вообще неблаговидные. Но у него, у них, о них большее попечение, нежели о благовидных. И если мы сегодня правильно понимаем истину, если ты сегодня подойдешь с чувством, что с твоей, с этой чаши будет пить твой нелюбимый брат или твоя нелюбимая сестра, или твой муж, или жена, или твои дети, и вдруг ты ударишь себя кулаком в грудь и осознаешь всю суть твоего невежества, он не до конца гневается и не вовек негодует. Потому что он любит миловать. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Не можете быть участниками в трапезе Господня. Это третий аспект, последний аспект нашей проповеди. И мы идем к молитве. И участниками в трапезе бесовской. 14 глава книги Бытие. Авраам возвращается после славной победы. Он поразил 5 царей, воинственных, начальствующих царей. Он освободил племянника своего, все вернул, все богатство вернул, идет, наверное, счастливый. Эсхол и другие родственники с ним идут, радуются. И вдруг навстречу 2 человека в долине царской. Один обращается и говорит, ты можешь взять свою долю, это был царь Содома. Ты можешь взять, что ты пожелаешь, потому что ты завоеватель. Верни мне только людей. Что себя представлял Содом на то время? Это была страшно распущенная территория, развращенная, морально падшая. Грех содомистов, он сегодня имеет огромное влияние в миру. И Авраам, послушайте меня внимательно, не можете пить чашу Господню. И чаша бесовская, Авраам посмотрел на этого человека, взвесил его. Он знал, что находится в Содоме. Он знал, что там можно достичь. Это ничего, что Лот жил в Содоме. Это ничего. Послушайте, я сегодня хочу сказать вам, все, что может дать Содом, он дал Лоту. Он посмотрел, было все вроде бы красиво, приятно, захватывающе, многообещающе. Но Библия говорит, все, что получил в наследие Лот в Содоме, он ежедневно мучился в праведность своей душе, слыша и видя дела беззаконные. Ты можешь что-то взять, но Авраам ничего не взял. Все, что от Содома, все, что с этой территории, оно не будет моей собственностью. Давид говорит, что не положу пред очами моими вещи непотребные, дело преступное, я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Друзья мои, как много и часто сегодня христиане оказываются и желают, и успевают быть за двумя столами. За Господним. И за тем другим, о котором в Откровении написано, что она вином своего блудодеяния. напоила все народы. И туда обращается народ его и пьет полную чашу. Друзья мои, вечеря Господня, премудрость построила себе дом и высылала 7 столбов. Приготовила трапезу, заколола жертву и послала слуг своих. 9 глава книги Притч провозгласила возвышенности городских. Кто скудоумен, у кого не хватает знания или разума, обратитесь ко мне. Трапеза Господня, зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Вкушайте благо. И душа ваша да насладится туком. Он посмотрел, там было 2 царя. Один из Содома, где порок и разврат. Другой, я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Он вынес навстречу Аврааму. Что он вынес? Что мне скажет? Он вынес хлеб и вино. Он вынес хлеб и вино. 7 глава. Послание евреям апостол Павел говорит, что Христос является священником по чину Мелхиседека. Перед Мелхиседеком стоял Авраам. Это родоначальник всего еврейства, всего христианства. Он наш отец по вере. В его чреслах находился родоначальник всего священства. Левий. Но перед ним стоял личность 2 титулов. Ветхозаветные священники, они никогда не имели права на царство. Они были из левиного колена. Царями в Израиле становились только наследники Давида или другие, но с других колен. Никто из колена Левина не был царем. Простите, я ошибся. Моисей. Моисею сказано, что он был царь Израиля. Но это образный язык. Это не было в буквальном смысле слова. Но Библия оговаривает это. Но перед Авраамом стоял тот, в ком сочеталась и царственность, и священство. И Библия говорит, что он вынес вино и хлеб для Авраама. И это настолько было величественно, и Павел евреям напишет, что без всякого прикословия меньший благословляется большим. У Авраама был выбор – хлеб, вино, но это же немного. Но хлеб и вино – это же немного. Или выбрать все из добычи Содома. Если ты поклонишься мне, я все это отдам тебе. Я все отдам. Во мгновение времени проходили царство, богатство, слава, величие, авторитет, уважение. Все проходило. Но он не почитал хищением быть равным Богу. Уничижил себя. Был послушен до смерти. И смерти крестной. Он проигнорировал все. Его принципе жизни и служения было одно – послушание своему небесному Отцу. И Библия говорит, что Бог превознес его. Может быть, сегодня твое плечо под крестом? Может быть, твое лицо сегодня под плевком? Или твой образ, или твоя фамилия под насмешкой? Может, ты сегодня как сор для мира? Но завтра он снимет все покрывало, закрывающее тебя. И ты забелеешь, как снег на Сермоне. Гора Божия, гора Васанская. Братья мои и сестры, вы не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Еще мгновение мы будем молиться, но я хочу, чтобы сегодня, проверяя свою жизнь, свои поступки, свои дела, если ты симпатизируешь этому миру, если ты симпатизируешь похотями, страстями, нечистотам, если это влечет тебя, слава этого мира, величие, авторитет, быть крупицей или частицей этого мира, если даже приобретешь весь мир,
2: а душе своей повредишь, нет в том никакой пользы. Я сегодня, заканчивая свою проповедь, хочу, чтобы мы с достоинством, с уважением, с ответственностью, с благоговением подошли к трапезе Господней. И пусть идут нашептывания, пусть волна мыслей за волною идет в твое сознание, что ты грешный, что ты проиграл, что тебе нет спасения. Но если у тебя есть хоть капелька надежды, если можешь веровать хоть сколько-нибудь, все возможно верующим. Его кровь, она довершит твое освобождение сегодня в этом собрании. Если ты был в презрении или ты презирал других, но причащаясь к крови и к телу, пойми, рядом с тобой или через две или три скамейки твой брат, за которого умирал Христос. Если ты не любишь твоего брата, то ты пребываешь в смерти. У тебя нет жизни. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Если мы любим Его, мы будем любить и созданных по образу Его, которые подобны Ему. Поэтому, заканчивая свою проповедь, я хочу, чтобы мы сегодня пришли в молитве не в высокопарной, не в красивой, а здесь написано с искренним сердцем и с полной верой, кроплением, очищив все сердца от порочной совести и омывший тело водою чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий, пока он придет, придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И там стоит хорошее слово, а это слово принадлежит церкви. Оно мне особенно нравится. Мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. И я хотел бы, чтобы сегодня твоя молитва и твое служение и участие в хлебопреломлении это было действие веры в твоей жизни. Чтобы ты пришел к победоносному вопросу твоих ситуаций, все, что окружает, что атакует, что теснит тебя, что подавляет тебя. Я просто хочу сказать сегодня всем, мы должны это знать и помнить. Любое нашептывание, любое влияние демонических сил на наш разум, на наши чувства или сознание, это абсолютная ложь. У него ничего нет в Содоме. Он может много предлагать, много говорить, но у него, кроме боли и страданий, ничего нет. Но в этом собрании есть царь мира, по знаменованию царь правды. И он предлагает немного, всего хлеб и вино, всего кусочек и глоточек для тебя. Но в этом церковь, твоя жизнь, твоя победа, твоя слава, твое царство. Давайте преклонимся перед ним и прославимся.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Это было в 1937 году. В конце лета меня арестовали, и я оказался в КПЗ, в камере одиночки. Бог провел меня через горнило испытаний, через долину смертной тени, но не оставлял, а поддерживал и укреплял. Больше того, использовал меня как свой инструмент, чтобы достучаться до затвердевших, окаменевших сердец грешников, сделать их способными принять Божью волю. Дело, которое следователь сочинил, я не подписывал, несмотря на изнурительные ночные допросы, а также издевательства и унижения. Однако это не спасло меня от 58-й статьи. Вскоре из одиночки я был направлен в камеру, в которой было невообразимо тесно. Я был поражен тем, что все были удивительно вежливы и уступчивы. Призрак смерти, витавший в этой камере над всеми, заставлял по-новому взглянуть на жизнь, увидеть ее ценность и уникальность. В ней находились люди самого различного происхождения и социального положения. Рабочие и крестьяне, верующие и атеисты, священники и партийные работники разных рангов. Все жили надеждой на чудо. Когда по внутритюремной радиотрансляции начинали зачитывать очередной список приговоренных к расстрелу, в камере все замирали, напрягая слух и устремляя взор на черный рупор репродуктора, висевший на стене. Хрипловато, но членораздельно произносились фамилии, повергая в ужас названных. На моих глазах в один миг побелели волосы у первого секретаря обкома одного из приволжских городов, когда он услышал свою фамилию. Но в тот же день было названо и мое имя. Сердце мое дрогнуло, в горле вмиг пересохло, на лбу выступил холодный пот. Я обвел медленным взором бледные лица еще 11 приговоренных. В камере царила могильная тишина. И вдруг, среди этой жуткой тишины, оцепенения и страха, как будто нежный голос прошептал мне: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова из 49-го псалма наполнили мое сердце неземным миром и покоем. Страх отступил. Я не забыт Богом, и в этот тяжелый момент моей жизни Он был рядом. И вновь я как будто услышал: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И тут я впервые почувствовал острую ответственность за жизнь 11 сокамерников, приговоренных к смерти. Вспомнились слова апостола Павла, что для Слова Божьего нет уз. Я подошел к дверям камеры, повернулся лицом к смертникам и тихо, но внятно сказал: «Я христианин. Я верю в живого Бога. Я верю в Его единородного Сына Иисуса Христа. Я верю Библии как Слову Божьему. Христос сказал: „Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене“». Окрепшим голосом я свидетельствовал им о спасении и любви Божией. Все молчали. Стены камеры своей серой массой, казалось, хотели раздавить горстку обреченных несчастных людей. Вдруг вялым, разбитым голосом бывший секретарь обкома сказал: «Слушай, христианин, ты так твердо веришь во всемогущего и всесильного Бога, но тебя, как и меня, атеиста, ждет пуля. Может ли твой Бог спасти тебя?» Я твердо ответил: «Да, но у Бога есть также план для спасения всех грешников. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет спасти всех. Кто знает, не для того ли Бог послал меня в эту камеру, чтобы засвидетельствовать и вам об этом в, может быть, последние часы вашей жизни, чтобы вы с верой обратились к вашему Спасителю и получили от Него прощение грехов и вечную жизнь». На бледно-сером лице обкомовца появилась вымученная, страдальческая улыбка,
Его губы что-то шептали. «Если верить всему, что ты тут говоришь нам, то мы должны быть счастливы, приняв 10 граммов в затылок», — сказал другой. Его запавшие, заросшие щетиной щеки нервно подергивались. В камере повисла гнетущая тишина. Казалось, сумрак адской ночи наполнял и без того мрачное помещение сомнением и неверием. Я почувствовал огромное желание воззвать в молитве к Богу и обратился к присутствующим. «Друзья, я хочу помолиться. Вы не будете возражать?» Все по-прежнему молчали. Вдруг огромный детина, доселе не проронивший ни слова с той минуты, как услышал свой смертный приговор, заикаясь прерывающимся голосом, сказал: «Дружище, я не знаю тебя, но если ты говоришь о том Боге, о котором так много говорил мне мой дедушка, которого забрали в 13-м с концами, молись за меня. Я знал Бога с детства, но противился Ему всю жизнь до этого момента. А теперь, в конце моего пути, я, как смиренный проситель, стою перед Ним». Слезы потекли из его глаз. Он застонал: «Боже, о Боже, прости меня, грешника, помилуй, прости». Я встал на колени и начал молиться. Я благодарил Бога за величайшую любовь, явленную миру в Иисусе Христе, за Его смерть на Голгофском кресте ради всех грешников, за обстоятельства, в которых Он находит и обращает к Себе заблудших и пропавших, за незабытые молитвы дедушки, теперь исполнившиеся. Я молился за каждого узника, за себя, а также за наших мучителей и палачей. Открыв глаза, я был поражен. Большинство заключенных стояло на коленях. Что это было? Страх перед смертью или благодать Божия пробудила их сердца?

лица. Чувствовалось, что Бог был рядом. Страх и ужас отступили. После молитвы в камере завязалась оживленная беседа. Казалось, стены расступились, и в камере стало светлее. Люди почувствовали утешение и ободрение в своем горе. Дух Святой совершал свою великую работу. Вдруг репродуктор щелкнул, зашипел, и затем я услышал свою фамилию. «Ну, вот и все», — мелькнуло в сознании. Разговор в камере сразу оборвался. Я вновь опустился на колени, еще раз исповедовался перед Господом, просил прощения у своих притихших товарищей по несчастью, собрал все свои силы и как можно спокойнее сказал: «До встречи у ног Христа». В следующее мгновение загремел замок. Железная дверь открылась. За ней стояли три дюжие конвоира. Кто-то из заключенных крикнул: «Держись, брат!» Однако, едва я сделал первые шаги по коридору, какой-то холод пронзил меня, и моя внутренняя молитва прервалась, а ноги налились свинцом. Силы оставляли меня, и в этот момент я вновь будто услышал: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Эти слова из 120-го псалма, явившись как имеющие силу и власть посланники Божьи, укрепили меня и вновь восстановили мир и покой в душе. Я понимал, что отсчитываю последние шаги моего земного существования. К моему удивлению, меня завели в просторный светлый кабинет. За столом сидели два ГПУшника, молодой лейтенант и капитан лет 30, который, не обращая на меня внимания, листал лежавшую перед ним папку. Не поднимая глаз, он заговорил: «Гражданин Хохлов, по гражданской специальности ты числишься кузнецом. Так вот, есть у нас одна работенка для тебя. Если ты справишься с ней, то и мы поможем тебе, чем сможем. А работенка очень простая. Нужно всего лишь подковать одну лошадку. Все четыре копыта. Ну а мы тебе за это заменим расстрел на 9 лет лагерей в Красноярском крае. Правда, лошадка наша немного с характером, дикая одним словом. Но тут он впервые на меня посмотрел и ухмыльнулся. Твой Бог, надеюсь, поможет тебе. Ну так как?» Ухмылка застыла на его лице. «Да, гражданин начальник», — ответил я спокойно. «Вы верно сказали. Бог мой поможет мне, и я готов выполнить ваше поручение». При Карагандинском лагере была небольшая кузня. Сделав необходимое приготовление, мы отправились на конюшню, где была та самая лошадка. Оказалось, это была вовсе не лошадка, а молодой справный жеребец. Он никого к себе не подпускал, кусался и бил ногами всех подряд. Ухаживали за ним с особой осторожностью, кормили и поили с помощью длинного шеста. Прежде чем приступить к делу, я тут же на виду у всех преклонил колени и обратился к Богу. Может быть, Даниил, когда его бросали в львиный ров, молился так же, как я у этой клетки. Может быть, враги его также издевались над ним, отпускали колкие насмешки, как и эти в хромовых сапогах и фуражках с голубыми кантами. Но мне не было до них никакого дела. Я молился Богу. Вдруг я почувствовал Его прикосновение, исполнившее меня силой и уверенностью. Я уже не сомневался в успехе. Поблагодарив Его, я встал с колен и направился к клетке. Когда я вошел внутрь, наблюдатели, стоявшие поодаль, притихли, пристально следя за мной. Даже лейтенант, особо изощрявшийся в издевательских остротах, и тот смолк. И я действовал уверенно и смело. Подойдя к жеребцу, я положил руку ему на спину. Он стоял смирно, не проявляя никаких признаков агрессивности. Затем мне пришлось сначала привести в порядок его стойло, так как здесь давно никто не убирал. Подобрав подковы,

0: все четыре ноги. Потом старательно почистил бока, шею, расправил роскошную гриву. Конь, видимо, в знак благодарности, терся своей мягкой мордой то о мои плечи, то о мою стриженную голову. В его больших круглых глазах светилась преданность и покорность, и своим необычным поведением он принудил меня расстаться с последним кусочком сахара. Заведя коня назад в клетку, я напоследок похлопал его по круто выгнутой шее и закрыл за собой дверь. Меня отвели в тот же кабинет. Лейтенант и капитан были уже там. Капитан открыл папку с моим делом и что-то записал. «Расстрел вам заменен 10 годами лагерей строгого режима. Это все, что можно сделать для вас в рамках закона. Мы готовим этап в распоряжение Красноярского ГУЛАГа». «Гражданин начальник, разрешите мне сказать несколько слов?»
1: «Говорите»,
0: словно ожидая этого, сказал капитан. «Гражданин начальник, сегодня в моей жизни был особенный день, в который Бог явил мне свою величайшую милость, и вы все были свидетелями этого. Сегодня Бог также обратился и к вам через этого дикого жеребца, смиренного им. Да, Бог силен смирить гордого, а также надменного сердцем, и противостоять ему никто не может. Никто. Пред ним пишется памятная книга, и от очей его не скрыта ни одна слеза страдальца, ни одна капля крови невинно казненного. Особенно дорога в глазах его жизнь тех, кто страдает и умирает за имя Бога и Сына Его Иисуса Христа». Капитан нажал кнопку. Изменившимся голосом он приказал явившемуся сержанту отвести меня в общую камеру. О судьбе оставшихся в камере смертников я ничего не смог узнать. Воистину, пути Господни неисповедимы.

Меня тоска сковала в цепи. Какая-то тоска и пустота внутри все раздирает злобной болью. Я не пойму, случилось что, где я, произошло сегодня что со мною. Я не могу терпеть плачевный стон, все раздражает, бьет виски, как молот. Хочу бежать я прочь от тоски вон, но бесполезно гнать, она опять догонит. Я бы хотел заплакать, зарыдать, но не могу, нет слез и нет рыданий, и я не знаю сделать, что сейчас. Мне все противно и не до страданий. Что вдруг со мной случилось? Бог, спаси, прости меня, избавь меня от злости. Я понимать вдруг начал, без любви не выбраться из этой тьмы и ночи. Мне нужен свет, любовь и теплота. Но где мне взять все это? Кто мне скажет, имел я это все еще вчера? Сейчас мне кто-то сердце злобой мажет. О Боже, где ты? Что со мной стряслось? Подай мне руку помощи скорее. Я чувствовал всегда твою любовь. Сегодня я во тьме, и все темнее. О Боже, не осилить самому мне тьмы, что грудь мою сковала. О Боже, без Тебя я пропаду, спаси меня, мой Бог, мне больно стало. Ты мой Спаситель, без Тебя мне смерть. Я без Тебя погибну в гневе, злобе. О Боже, помоги и дай мне свет, любовью напои меня, свет Божий.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Ассир сидит на берегу у моря и у пристани своих живет спокойно. Судьи, 5 глава, 17 стих. Откликаясь на призыв. Израиль снова угнетали враги. На этот раз ханаанский царь Иовин и его военачальник Сисара. Но Бог даровал ему победу, после чего Девора, пророчица, и судья, и варак воспели песню. В ней сказано, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Кто-то принял участие в битве, а кто-то отказался. Галаад выбрал последнее. Это название области к востоку от Иордана, где жило колено Гада и половина колена Манассии. Они остались там при завоевании Израилем земли Ханаана, не проявив должного интереса в том, чтобы овладеть своим наследием в обетованной земле. А теперь они пребывали в покое за Иорданом. Это был отказ от борьбы. Они не хотели, чтобы их беспокоили. Колено Дана осталось на кораблях. Оно вошло с другими коленами в землю Ханаана, но не смогло одолеть врагов в своем уделе. Более того, оно позволило Амориям загнать себя в горы. Сыны Дана не знали, как воспользоваться силой Бога, и потому вместо того, чтобы сражаться, ушли на свои корабли. Ассир жил у Средиземного моря, наслаждаясь красотой и возможностью вести торговлю. Его желание было то, чтобы спокойно пребывать у пристани своих. Все эти колена были бесполезны в плане интересов Бога и нужд его народа. В своем послании Иуда не находит оправданий, призывая нас подвязаться, бороться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Откликаемся ли мы на этот призыв или предпочитаем покой?

0: Одиноко брела старушка через двор по дороге домой. А немного поодаль девчушка испугалась собаки хромой. Громко всхлипнула, задрожала, куклу Машу прижав к груди, к своей матери подбежала с криком: «Мамочка, защити!» Мама дочери улыбнулась, приголубила, наклонясь. А старушка вдруг пошатнулась и осела, за сердце держась. Не внезапность в том крике звонком довершила в груди надлом. Фраза, сказанная ребенком, ей напомнила о былом. Годы молодости беспечной он уверенность ей внушал, говорил о любви сердечной, но, узнав про живот, сбежал. «Коль ему не нужна забота, то и мне», — рассуждала мать. А внутри незаметный кто-то о себе ей давал понять.
1: «Это я, это твой ребенок. Ты не видишь, но можешь узнать. Потерпи, набери силёнок, чтобы вскоре тебя обнять. В эту трудную жизнь и минуту ни отца, ни себя не кори. Я тебе улыбаться буду на кроватке в лучах зари. От тебя попрошу лишь ласки. Пусть хоть изредка перед сном почитай мне из книжки сказки «Теремок» или «Кошкин дом». Не заметишь, как вырастая, я помощником стану тебе. Я любить тебя, дорогая, буду в радости и в беде.
0: Только голос тот не желала слушать девушка. Точка. Нет. И решительно постучала в час назначенный в кабинет. Ей хотелось освободиться. Дан наркоз, и подходит врач. Но внезапно сквозь сон девица услыхала младенца плач. Что казалось совсем неважным, то стонала, кричала в груди:
1: «Нет, не надо, прошу, мне страшно, мама, мамочка, защити!»
0: В тот ненастный осенний вечер дома девушке не спалось. Больше детской не слышно речи, что-то в сердце оборвалось. После жизнь словно третьего сорта в одиночестве стала стареть, а не будь рокового аборта, уж могла бы внучат иметь. Но сегодня в одно мгновенье вновь обрушилось, словно гром, то далекое преступление, что скрывало в себе тайком. Сердобольный народ собрался, валидол положили в рот. Парень вызвать врачей пытался, набирая несложный код. Люди, медиков ожидая, созерцали не в силах уйти, как несчастная, умирая, повторяла: Прости. Прости. Вдруг разгладились складки кожи, и покой на лице застыл. И сказал из толпы прохожей: видно, кто-то ее простил.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Я читаю первую главу из книги Иисуса Навина из Ветхого Завета. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану, и дайте повеление народу, и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь, Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Я читаю из Ветхого Завета книгу Иисуса Навина, глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима 2 соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Рааве: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на крышу и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на крыше. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене, и сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь вот так. Когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через который ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 этих человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 3. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал

несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. И Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергисеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на очень большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Я читаю из книги Иисуса Навина главу 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: возьми себе из народа 12 человек по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будет ночевать в эту ночь. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда воды Иордана разделились». Таким образом, камни эти будут для сынов Израилевых памятником навек. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада —

И половина колена Манассина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, который иссушил перед вами, доколе мы не перешли его, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! «Да познают, что я сделал все по слову Твоему». Третье царство, 18:36. Действия Илии были весьма необычными. От сотворения не было такого, чтобы человек на 3 года лишил землю дождя. Илия же внезапно появляется и объявляет о решении Господа, и сразу же исчезает. Когда же он появляется вновь во исполнение повелений Бога, то приказывает Ахаву собрать всех пророков Ваала и проверить, кто же истинный Бог. Для этого Илия предложил рассечь 2 тельцов и положить их на дрова, не зажигая огня. Тот Бог, который разожжет под жертвой огонь, будет признан единым, живым и истинным Богом, Господом Израиля. Вы можете спросить, а какое право имел пророк лишать землю дождевых туч и испытывать верность Бога? А если бы Бог не захотел ответить на его прошение и не зажег бы огня под жертвой? Имел ли Илия право ставить славу Божию в зависимость от своих предложений? Ответ на этот вопрос таков. Илия все сделал по слову Господа. Не по своей прихоти он подвергнул израильскую землю засухе. Не сам он придумал, что чудесным образом разгоревшийся огонь под жертвой докажет, кто истинный Бог, Иегова или Ваал. Нет, это было не его изобретение. Посмотрите на жизнь Илии, и вы убедитесь, что пророк и шагу не ступал, если не слышал слово Господне к нему. Он никогда не действовал самостоятельно. За его спиной всегда стоял Бог. Он делал только то, чего желал Бог, и говорил только то, чему учил его Бог. И поэтому он обращается к Всевышнему Богу со словами: «Все это я сделал по слову Твоему, да узнают все сейчас, что это так». Эти слова характеризуют Илию не как безрассудного храбреца, а как здравомыслящего человека. Вера в Бога — вот истинная мудрость. Детское упование на Слово Божье — вот самый лучший здравый смысл. Верить тому, кто не может лгать, доверять тому, кто никогда не подведет, это настоящая мудрость, и только глупцы смеются над ней. А мудрые люди согласятся, что нужно полагаться на того, кто надежен, и верить тому, кто не может обманывать. Илия верил тому, кому можно верить, и поэтому предложил провести испытание. Естественно, что теперь он ждал, когда же его надежды оправдаются. Не может царь отречься от слов своего полномочного посла. Если человек действует по вашему поручению, ответственность за его действия лежит на вас, и вы не можете его подвести. Если мы доверяем Богу и исполняем Его волю, Он никогда не подводит нас, Он доведет начатое дело до конца, даже если ад станет у вас на пути. Может быть, это случится не сегодня и не завтра, но это обязательно произойдет. Ведь Господь жив, и придет время, когда тот, кто верил Ему, возрадуется о своем уповании. Мне кажется, что мольба Илии для верных святых — это твердое основание для того, чтобы молиться, а для тех, кто не поступает по Слову Божьему, это повод задать себе важный вопрос. Во-первых, мольба Илии — это твердое основание для молитвы. Вы служите Богу и делу Христа. Вы идете и проповедуете Евангелие со многими слезами и молитвами. Вы пользуетесь всеми средствами, которые заповедовал Христос, и спрашиваете сами себя: «А будет ли плод от моей деятельности?» Конечно, будет. Бог не послал вас с бессмысленным поручением и не дал вам сеять старые семена, которые никогда не взойдут. Но если все-таки беспокойство одолевает ваше сердце, скажите Богу: «Господи, я все сделал по слову Твоему. Дай же мне увидеть, что это так. Господи, я сделал так,
и теперь жду, когда ты исполнишь свое обещание». К сожалению, многие церкви Христовы далеки от процветания. В собрание приходит мало людей, церковь становится все меньше и меньше. Молитвенное собрание практически никто не посещает. Духовная жизнь еле теплится. Насколько я могу судить, если такая церковь, тем не менее, скажет Богу: «Мы все сделали по Слову Твоему», она скоро оживет в ответ на эту молитву. Причина, по которой некоторые церкви не процветают, заключается в том, что они не поступают по Слову Божьему. Их даже не волнует, что говорит Слово Божье. Они приняли за правило своей веры другую книгу. Их ведет и направляет человек, а не богодухновенное Слово Божье. Некоторые церкви ничего или почти ничего не делают для того, чтобы обращать грешников. Но любой человек в любой церкви может встать перед Богом и сказать: «Господи, у нас проповедовалось Евангелие, мы искренне молились о Твоих благословениях. Мы собирались вокруг Твоего служителя и возносили его на руках молитвы с верой. Каждый из нас искал свое служение. Поэтому, Господи, благослови наши старания». Настоящее процветание может прийти в любую церковь, которая следует правилам Христа, подчиняется наставлениям Христа и исполняется Святым Духом. Поэтому ободритесь. Если вы все сделали по Слову Божьему, тогда с надеждой ожидайте в святой уверенности, что огонь с небес должен прийти. Благословение не остановить. Этот же принцип я хотел бы применить и к ищущему грешнику. Вы хотите спастись? Вы внимаете Слову. Ваше сердце вопрошает: «Скажи мне, что такое спасение и как его получить? И я пойду за ним, чего бы мне это ни стоило». Вы слышали, как Иисус говорил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Вы слышали, как Он наказывал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Это прекрасно, друг мой. А сейчас слушай. Ты не сможешь заработать небеса своими делами. Нет у тебя никаких заслуг. Ты грешник, достойный только осуждения. Но Бог открыл путь, идя по которому ты можешь встретиться с Ним и обрести Его благословение. Теперь вы видите, как этот принцип можно применить к молитве. «Господи, я все сделал по Слову Твоему, поэтому сделай, Боже, что обещал». А теперь пусть каждый задаст себе вопрос: делаете или не делаете вы все то, что требует от вас Слово Божье? Проповедуете ли вы Евангелие? Можно ли то, что вы проповедуете, назвать Евангелием? Проповедуете ли вы Христа или просто рассказываете что-то о Христе? Спросите себя, даете ли вы людям хлеб или только тарелки, на которые еще нужно положить хлеб, и ножи, которым этот хлеб нужно резать? Даете ли вы им пить или только чаши, в которые можно налить воды? Не всякую проповедь можно назвать Евангелием. Нож может пахнуть сыром, но от этого он не становится сыром. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Если вы проповедуете Евангелие, то спросите себя, проповедуете ли вы его правильно, подкрепляете ли вы свою проповедь своей жизнью. Многие люди хотят обрести мир, но у них это не получается. Я хочу, чтобы они подумали о том, а не допустили ли они какую-нибудь ошибку, из-за которой они не могут сейчас вместе с Ильей сказать: «Я все сделал по Слову Твоему». Нужно ли мне повторять снова и снова, что вы не можете спастись своими делами, что ни один ваш поступок не заслуживает милости Божьей? Спасение есть дар от Бога. Это главная мысль. Бог дает прощение грешнику и мир его сердцу, но только при определенных условиях. Мы обязаны слушаться Христа и при этом помнить, что верить в Христа и слушаться Его — это одно и то же. И в Писании очень часто «верить» означает «слушаться». Христос дает вечное спасение всем, кто слушается Его, то есть всем тем, кто верит в Него. Поэтому
доверьтесь Ему от всего сердца и с радостью повинуйтесь Ему. Тогда в предсмертный час вы сможете обратиться к Нему и сказать: «Господи, я сделал все по Слову Твоему. Я не полагаюсь на свои заслуги, но я полагаюсь на Твое милостивое обещание. Ибо Ты не можешь не исполнить

Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14. Мы — благоухание Христово. Зима тихонько облаком тряхнула, и полетел пушистый белый снег, а зябшая земля легко вздохнула, укрывшись, успокоилась во сне. Бесцветная сверкающая нежность, деревья в инии вокруг стоят, и, кажется, покой и безмятежность в природе ненавязчиво царят. Иду по тропке, тишине внимаю среди морозной зимней красоты. Так хорошо, но с грустью вспоминаю цветущие весенние сады и их чарующий и нежный запах, такой, что голову слегка кружит. Вот ветер тронул ветку, и внезапно черемуховый цвет в траву летит. Пройтись бы вновь и вновь тем майским садом и незаметно, замедляя шаг, дышать. Дышать чудесным ароматом и чувствовать, как ввысь летит душа. Прекрасен этот иней серебристый, но холоден, и не живой ведь он, а сердце радует жасмин душистый, и розы, и фиалки, и пион. Я думаю, любой из нас желает благоуханием наполнить дом, когда сирени веточку срывает или же ландыш белый под кустом. Благодарим Тебя, великий Боже, что столько много разных чувств у нас, что каждый ощутить, поверить может и в то, чего не видит его глаз. Благодарим Тебя за все Твои творения, за милость и за то, что в простоте Ты ежедневно даришь откровение, за то, что торжествуем во Христе. И нет у нас желания иного, хотим быть безупречными во всем, ведь мы — благоухание Христово, и миру этот аромат несем. И где бы и кого бы мы ни встречали, на улице или чей-то дом войдя, чтоб люди сразу замечали, вот перед нами Божие дитя, чтоб люди это чувствовали сразу. Вот прикоснулась к ним рука Христа, вот осветило сердце, ум и разум, любовь и искренность и чистота. О нашей непокорности дыхание одно лишь слово, грубый или взгляд, рассеивают то благоухание и искажают дивный аромат. О, как же нам всегда то помнить надо, ни на мгновение не забывать, что мы — цветы божественного сада, и право нам дано не увидать. А если кто-то вянет, увидает, увы, сам человек в том виноват, и он уже ведь не благоухает и навсегда теряет аромат.

Возлюбите Господа всем сердцем, всей душой. Будьте вы как голуби,

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Сегодня я буду говорить немножко про другое, и то, что мы говорили в прошлый раз, мы начали говорить про семью. Сегодня мы будем говорить относительно жен, касательно женской половины, но это будет полезно послушать и мужьям, ну, хотя бы знать свои права, правда? Хотя бы с этой точки зрения, знать, на что мы с вами имеем право. Я назвал эту тему так «Держи, что имеешь», ну, что странно для темы про жен, да? Ну, или второе название «Мудрая жена устрояет свой дом». Но я неспроста назвал эту тему «Держи, что имеешь». К сожалению, сегодня мы видим в семьях много проблем, в церкви много проблем, связанных с семьями. Искаженные взаимоотношения, какие-то конфликтные ситуации, споры вокруг семейной иерархии и, как вариант, как финал, много разводов сегодня. Я хотел бы коснуться сегодня этой проблемы, друзья, лишь по той причине, что, как ни печально осознавать, но развод не является Божьим планом, таким, который мы видим в Священном Писании. И скажу больше. Божий план для семьи, Божья модель семьи гарантирует нам потенциал быть крепкой и неразрушимой. Я верю в это. Что именно Божья модель, которую Бог заложил в Священное Писание, гарантирует нам потенциал для семьи быть неразрушимой ни под какими обстоятельствами. И мы видим примеров этим много в истории. Вы знаете, когда я перечитываю какие-то книги, связанные с историей церкви в советское время, меня удивляет очень факт, что у людей хватало мужества не просто сохранить верность Господу в этих обстоятельствах, но пройти через такие испытания, которое нам сегодня сложно представить. Когда я читал истории разных, может быть, общин, разных регионов бывшего Советского Союза, и вы знаете, очень много историй похожих, но я помню очень ярко истории, которые, например, молодая пара, они поженились, только вот отыграли свадьбу, на следующий день там вот этого новоиспеченного мужа арестовывают КГБ по обвинению в незаконной религиозной деятельностью и дают огромный срок. И ему предлагают много раз отречься просто от Христа и вернись к жене. У тебя будет все хорошо, счастливая семья, довольный будешь. Но люди делали выбор в пользу верности Господу. И что удивляло? Проходили годы, когда он возвращался из тюрьмы. Он не думал, я сейчас вернусь, моя жена, наверное, уже давно бросила меня. Ей надо жить, она молодая, ей хочется отношений и так далее. Он возвращался через своих там 7, 10, даже 15 лет. И его жена продолжала молиться за него и ждать его. Вы знаете, эти вещи, эти эпизоды жизни для меня, с одной стороны, героизм. С другой стороны, пример того, что не все то, что сегодня нам навязывает общество, как стереотип и стандарт, является истиной. Мы забываем историю и думаем, что то, что сегодня провозглашает общество, это и есть правда. Но мы ошибаемся. Не все то, что сегодня говорит нам, диктует современное общество. То, что порой сегодня становится причиной разводов, разрушения семей, оно является правдой. Хотел бы с вами сегодня коснуться некоторых моментов. Начну с послания к Титу, 2 глава с 3 стиха. Я говорил, как анонс в прошлый раз в собрании, чем должны заниматься старицы. Но так как старец у нас может быть немного, или не знаю, может быть, они еще не видят себя в этом, я сегодня в роли старицы буду. Итак, послание Титу, 2 глава 3 стиха говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым, ну я сегодня одет прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, да? Учили добру и дальше, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Вы знаете, когда мы читаем вот эту вот вторую часть, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, все выглядит очень просто. И нам кажется, что об этом даже и вразумлять не надо. Все очевидно, все понятно, все доступно, логично. Зачем здесь еще о чем-то дополнительно говорить? Но в Слове Божьем нету таких, знаете, недосмотров или то, что где-то автор Павел, послание к Титу, он где-то немножко так перебодрствовал и так старец и говорит, вот все-таки вразумляйте молодых и так далее. Ну не надо, это и так понятно. Нет, в этом есть огромный смысл. В этом есть очень глубокий смысл, глубокий контекст. Вы знаете, что зачастую, почему тему я назвал «Держи, что имеешь». Зачастую то, что я наблюдаю в христианских семьях сегодня, в наше современное время, я почему подчеркиваю современное время, потому что на это наложил отпечаток время в определенном плане, я наблюдаю то, что сегодня многие женщины... Кстати, сразу хочу сказать, когда мы обсуждали вот подобную тему где-то в рамках домашней группы, я всегда слышал одно, почему только о женщинах, а мужья, у них же тоже... Давайте сейчас представим, что то, что я говорю... И примеры, которые я где-то буду приводить, я говорю из расчета того, что все мужья идеальны. Я понимаю, что так не бывает, мы все не идеальны, но сейчас мы говорим о женщинах, мы говорим о женах. И давайте представим, что мужья идеальные, и мы рассматриваем сейчас только проблемы женские. В прошлый раз мы говорили в целом о модели семьи, о том, как Бог сотворил мужчину и женщину и так далее. Сегодня мы говорим о женщинах. И, я думаю, придет еще время, Бог даст, мы будем говорить конкретно только о мужчинах. Так вот, представим сегодня, что мы говорим об идеальных мужьях. Но, говоря о женщинах, и касательно вот этого места Священного Писания, я хочу сразу донести одну такую мысль. Почему Слово Божье призывает старец учить молодых? Вы знаете, то, что я замечаю сегодня, я замечаю, что это... Может быть, как бы часть человеческих таких особенностей человека, но многие христианки, женщины, жены сегодня, они перестают ценить то, что Бог сегодня им дал в семье. Они относятся к этому, знаете, как к норме какой-то. Вот есть, какой бы пример привести, знаете, есть понятие такое какого-то нулевого уровня, да, то есть вот... Они считают, что вот то, что они сегодня имеют, это норма, от которой уже дальше... То есть это само собой разумеющееся. Что я имею в виду? Порой ты замечаешь ситуацию, когда женщина жалуется на своего мужа и говорит, это то не так, то не так. А ты понимаешь. Вот она живет в многоквартирном каком-то доме, в какой-то квартире. И где-то рядом, в соседних квартирах, живут точно такие женщины ее возраста, социального положения. Но мужья которых не брезгуют выпить 100 грамм, 200 или 300, прийти домой в не очень там таком комфортном состоянии, не брезгуют руку на нее поднять, не брезгуют, обматерить. И она, живя вот в этой своей квартире, не видя того, что происходит вот в этих соседних квартирах, не видя, что ее муж никогда не приходит домой пьяным, потому что он боится Господа. Не видя, что никогда ее муж не прячет от нее деньги, никогда не тратит эти деньги на любовницу, никогда не уходит где-то, знаете, со своими друзьями в клубы или в бары, она этого не видит. И потому не может оценить, какое благословение она имеет в том, что ее муж боится Господа. Она начинает замечать только его недостатки. Она начинает роптать на это, жаловаться, обсуждать со своими подругами и пытаться его переделывать под себя, чтобы еще более комфортно с ним было жить. Но это приносит разрушение, и она не понимает, почему. Я попытаюсь сегодня ответить на этот вопрос. Почему Павел к Титу говорит, старицы, возьмите себе на вооружение. Молодые не всегда понимают, как правильно строить свою жизнь в семье. Начните их учить об этом. Что сегодня происходит? Многие эти старицы, они видят проблему. Они видят, как та или иная молодая жена ведет себя неправильно. И они понимают, к чему это приведет. Они как бы видят, что она идет к пропасти, Но они молчат. И они тем самым грешат перед Богом. Порицается Божье Слово. И когда вот эта молодая жена доходит до края, когда семья разрушается, потом все охают-ахают. Бедная. Ушел, бросил, негодяй. Я сейчас еще раз говорю, я не оправдываю мужчин сейчас. Как Виктор говорил в прошлый раз, да, те, кто оставляет семьи, это бородатые, или как, животное с бородкой и с рожками, да? Я не хочу просто это слово называть. Это так, я не оправдываю сейчас мужчин, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда Слово Божье говорит старицам, вразумляй молодых, вразумляй, наставляй их. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми и покорными своим мужьям. Кажутся очевидные вещи. Очевидные, но не всегда они становятся нам жизненными. Вот так мы, как мы сейчас говорили о благодарности. Все мы можем сказать «Аминь». Но готовы ли мы на завтра, в понедельник, придя на работу и под очередным прессом наших обстоятельств, действительно сказать себе «Стоп!» Сегодня я не буду поступать, как я поступал обычно. Я не буду сегодня роптать и жаловаться на жизнь. Я избираю другую модель поведения. Я буду благодарить Бога. Вот что является действительными переменами. Потому когда Писание говорит, вразумляйте, наставляйте, чтобы однажды они, молодые жены, приняли правильное решение покориться своему мужу, быть попечительными о своем доме,

роли этой старицы. Я не буду делать голос старицы, потому что будет непонятно, о чем я говорю. Но я хочу сегодня проанализировать вот то, что чем сегодня, в чем сегодня есть эти проблемы в отношениях со стороны жены. Еще раз подчеркну, что не надо уже охать-ахать, когда семья разрушилась. Не надо уже там плакать над ней, бедной, несчастной и так далее, и так далее. Уже все. Надо молиться, чтобы Бог дал, может, возможность воссоединиться с этой семьей и так далее. Но я еще раз хочу сказать, что нужно предпринимать наставление или вот это вразумление до того, как вообще проблемы еще собираются прийти. А проблем отношений жены к мужу может быть целый спектр. Одна из наиболее частых, популярных проблем, обсуждаемых, ну, например, в банных сообществах, да, между мужчинами. Об этом женам всегда интересно знать, но мужчины так неохотно об этом рассказывают. Но одна из наиболее популярных тем, обсуждаемых в банных сообществах или в других мужских компаниях, это подкаблучие. И сегодня, знаете, это уже стало таким мифом, такой легендой, юмором, подкаблучие и так далее, но на самом деле это страшная духовная беда. Это страшная беда. И реальность такова, друзья, что можно приводить разные виды таких подобных проблем. Я только одну назвал. Но у всех этих проблем есть один общий корень. Точно так же, как у дерева есть общий корень, и от него вырастают разные ветки. Точно так же вот таким общим корнем всех проблем по отношению со стороны жены по отношению к мужу. Мы сейчас не берем мужчин, я еще раз подчеркиваю, мы берем только женщин. Является ее неспособность, неготовность, нежелание и фактическое такое состояние покориться своему мужу как главе и признать его главой. Вы можете с этим не соглашаться. Я понимаю, что многие из вас готовы сказать, посмотри на наших жен в церквях, в собраниях, и не имею в виду только нашу церковь, милейшие, елейнейшие существа. С такой благоговейной улыбкой всегда. Всегда такие добрые и хорошие, естественно. Мы никогда не увидим сердца. Но знаете, когда эти мужчины, елейнейших, милейших существ, приходят в баню, в сообщество мужчин, то там вы узнаете много нового об этих милейших, елейнейших существах, о женщинах, о женах. И я понимаю, что там как раз-таки есть вот это вот внутреннее, семейное. За улыбкой. Вот вы никогда не скажете о том, какие проблемы меня волнуют, переживают, потому что я, стоя за кафедрой, никогда не буду вам об этом говорить или там как бы нагружать вас этим. Подобное происходит в семье. Не то, что мы видим снаружи, определяя семью. Поэтому, когда Павел говорит, он говорит, не пастыря идите, учите молодых. Потому что придет любая молодая жена вот к пастырю на беседу, к братский совет. Вы никогда не добьетесь от нее правды. Как она относится к своему мужу, правда? Ну давайте быть честными, потому что на самом деле любой человек перед лицом авторитетных для него людей захочет быть очень хорошим, правда? Но когда эта старица, бабушка, она имеет более глубокий доступ. Я хочу просто сейчас, не хочу долго на этом останавливаться, друзья, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, есть эти глубокие вещи, которые мы боимся открыть друг другу. Я приведу пример, может быть, сейчас, ну или не то, что пример, я попытаюсь проанализировать чуть-чуть вглубь, и я хочу, женщины, дорогие, призвать вас, чтобы вы сейчас очень внимательно к этому отнеслись. Я понимаю, что эти вещи очень тяжело кому-то открывать и выносить. Потому роль старицы здесь трудно переоценить, но почему это так? Потому что многие проблемы, приносимые нами в семью, они идут глубоко из нашего детства. Детские страхи, детские поражения, травмы. Мы это собираем много-много лет, и когда мы приходим под венец, мы понимаем разумом, как говорит Слово Божье, что сейчас в твоей жизни происходят перемены, и тебе надо будет стать под главу, покориться. Мы это понимаем разумом, это говорит проповедник, это говорят на курсах перед венчанием. Но порой детские наши страхи –

Травмы, раны оказываются сильнее этого. И мы, покорившись просто в уме, не можем покориться сердцем. И пока мы не будем покорены на самом деле в новую форму отношений, которую Бог нам подарил, стать под главу, стать помощницей, мы приносим в семью потенциальную возможность для разрушения. Я опять же подчеркиваю, я сегодня только говорю со стороны женщин, мы будем говорить со стороны мужчин. Но мы не имеем права, или не то, что не имеем права, мы должны осознавать, если мы не придем в полноту роли правильную. Я приведу вам более простой пример. Когда в вашей семье растут дети, и вдруг в один момент они скажут: «Стоп, хотя мы и дети ваши, но мы все равны в семье. Мы будем абсолютно равно принимать решения. Мы будем абсолютно равно поступать и так далее», что вы скажете? Вы скажете: «Стоп, давай так, 18 стукнет тебе, принимай свое решение». Но если сегодня ты находишься под властью родителей в семье, то будь сыном, это не означает, что тебя должны там унижать, избивать, там наплевательски к тебе относиться. Абсолютно нет. Мы не говорим про эти вещи. Мы говорим про то, что если ты в семье сын, то роль сына твоя – покориться под власть и авторитет родителей. И это вопрос не в деньгах, вопрос не, знаете, в том, что ты живешь в моем доме, ешь из моей там, из общей нашей кастрюли, я на это зарабатываю. Не в этом вопрос. Ребенок может пойти работать и зарабатывать, но он продолжает оставаться ребенком. Есть иерархия определенных ролей, которые Бог установил. И она естественна. И когда мы видим в Писании эти взрослые мужики, которые там один пашет, другой зарабатывает, приходили к своему дряхлому царю и говорили: «Благослови нас! Чего вы перед стариком преклоняетесь здесь?» Нет, нет. Мы произошли, как Писание говорит, из его чресл. Мы от него произошли, и он стоит над нами. Если мы хотим благословения, мы покоряемся под его власть. И хотя этот отец уже старый и дряхлый, и мы его легко могли бы победить в сражении, мы преклоняемся перед ним и говорим: «Благослови нас, Отец», потому что мы под его властью. Нечто подобное происходит в семье. И вот когда эта молодая женщина, живя до этого независимо, в своей родительской семье, но она принимает решения сама, она научилась самостоятельно мыслить, она научилась побеждать свои эти детские страхи через то, что она все держит под контролем, она всегда все знает, как правильно поступить. Приходит в жизни ее шаг, она выходит замуж. Она приходит к тому, что Бог сказал: будет человек, который будет над тобой главой. И на мой взгляд, это и есть сегодня основная проблема, то, что мы не способны принять Божьи установленные роли, то, что приводит семьи в разрушение. Не зря вот эти выражения, вот этот бедный муж, там подкаблучник и так далее, не зря они возникают не на пустом месте. Они возникают там, где в семье, в жизни определенных мужчин приходит поражение через неспособность жены стать помощницей. Я хочу рассмотреть некоторые эпизоды Священного Писания и в конце дам определенные советы женщинам. Мы говорили как-то, у нас был выезд семейный, я говорил эти некоторые советы, для женщин, но есть в Библии конкретные советы, как быть той женой, с которой муж не просто будет доживать остаток жизни, потому что вынужден, но как быть той женой, за которую он будет сражаться, которой он будет всегда стремиться добиваться, и от которой он никогда в жизни не уйдет. Это будет в конце. Сейчас маленькая часть того, как Писание говорит, 14 глава притч, 1 стих: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками». Итак, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Мы сейчас попытаемся об этом поговорить, некоторые вещи. Я еще раз хочу сказать, что проблем отношений жены к мужу целый спектр, но многое сегодня вытекает, все практически вытекает из того, что женщина не понимает, не ценит то благословение, которое Бог ей дал, и не способна стать в Божью позицию по отношению к своему мужу. Я понимаю, что это уже вызывает может много вопросов, но хочу еще раз призвать: переоцените
Посмотрите на то, что происходит вокруг вас, в семьях людей, которые не знают Бога. Оцените благословение, которое Бог вам дал в ваших мужьях. Поблагодарите Бога за то, что ваш муж не изменяет вам, что он не прячет от вас деньги, что он не приходит домой пьяным, что он не поднимает на вас руку. Это уже огромное благословение. Итак, друзья, мы возьмем урок из Ветхого Завета. Это история о Давиде и Навале. Это первая книга Царств, 25 глава. Это история даже не столько о Давиде и Навале, да, первая книга Царств, 25 глава, сколько об одной мудрой женщине, которую звали Авигея. Итак, 25 глава первой книги Царств. Мы не будем ее всю зачитывать, я лишь краткий пересказ расскажу, и мы коснемся уроков, которые здесь нам говорит Священное Писание. Значит, Давид пришел к одному человеку, который был очень богат, его звали Навал, у него была жена Авигея. Вы знаете, Слово Божье говорит, что этот человек богатый, он имел много овец, и однажды, когда он собрался их стричь, Давид решил, как бы это мягко сказать, прийти попросить у него немножко благословения. Он не просто пришел, знаете, там, с таким рэкетом, слушай, давай делиться, потому что как бы, ну, такие лихие, я не помню, какие это были там года до нашей эры. Ты понимаешь, время сложно. Но примерно так происходило, потому что, знаете, он пришел и сказал, знаешь, мы были рядом с твоими пастухами. У них ничего не пропало, никто на них не обижал. Мы как бы их охраняли. Сейчас нам нужно немножко помощи. Помоги нам. Навал сказал, ребята, знаете, сколько таких нищебродов, как вы, бегает от своих господ? Давайте идите, откуда пришли. Идите, работайте, устройтесь на работу, там, зарабатывайте, и все. Ну, Давид как бы там... он отправил своих отроков, отроки пришли, и краска все это Давиду пересказали со всеми выражениями, которые Навал сказал. Давиду это не понравилось. Тем более, что такие времена были смутные. Они решили как бы пойти все равно силой взять, еще и заодно всех перебить. Слуги, понимая, к чему идет дело, потому что когда Давид сказал выражение «не оставлю мочащегося к стене», понимая, что достанется и слугам, они быстренько бегом туда побежали к Авигее и говорят, слушай, такое дело, твой господин, муж, как всегда, начудил, давай как что-то делать, иначе всем нам тут будет плохо. Авигея собрала там определенные дары, вышла навстречу Давиду, сказала, подожди, давай разберемся, все нормально будет, вот тебе дары, ну, не гневайся. В итоге Давид успокоился, ушел, Авигея потом рассказала все это своему мужу, и он через 10 дней там, да, Писание говорит, умер, тромб оторвался у него. Как обычно врачи говорят. Вы знаете, друзья, в этой истории есть очень важные уроки. Первый урок, который я хочу вам сказать, особенно для жен, это то, что у каждого из нас есть свои слабости и сильные стороны, которые проявляются в жизни. У каждого из нас есть и слабые, и сильные стороны. Абсолютно каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. Это надо очень хорошо понимать. Смотрите, первая книга Царств, 2 стиха, 25 глава, говорит, был в Маоне некто, да, имение у него накормили, человек очень богатый, у него было 3000 овец, 1000 коз, и он был при стрижке овец своих, накормили, имя того человека Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Смотрите, какая интересная характеристика дается. Он человек жестокий, злой нравом, и мы бы могли сказать Навал, а его имя еще означало безумный, могли бы сказать, что Навал – это такой некий вообще прототип негодного мужика. Абсолютно. Он тупой, безумный, Навал, имя ему все, а женщина Авигея умная, красивая, вот она как в доме хозяйка, всем там рулила, заправляла, но нет. Писание как раз говорит о нем, что он был человек очень богатый. Он был со своими странностями, он был глупым, ну, не глупым, а как правильно сказать, жестокий, злой нравом. Были его слабые стороны, но были сильные стороны. Он был крепкий хозяйственник. У него было хорошее имение. Он умел работать. Он умел побуждать других работать. Он умел организовать. Он не был бездельником и лодырем. Важно понимать, этот урок номер один. У нас у всех есть слабые и сильные стороны.
У вас есть то, за что действительно вас можно ценить как самого лучшего, но есть то, за что вам должно быть стыдно. И важно понимать, друзья, что в данном случае мудрость жены знать это и покрывать. Вы скажете, стоп, как это покрывать? А что с этим правильно делать? Покрывать – это не значит, знаете, потакать слабостям и так далее, но самый важный урок из этого всего – вы не имеете права сделать это инструментом борьбы против своего мужа, как часто очень и происходит. Я представляю себе, Навал приходит домой с очередной стрижки овец, и Авигея говорит, ну что, опять сорвался сегодня? Ох, этот злой нрав тебе! Я тебе 1000 раз говорила, тебе этот злой нрав, вот вечно ты со своим этим злым нравом, вот этот злой нрав тебе, и вот она пилит и пилит его годами. Как вы думаете, отношение Навала к этой Авигее? Он и так знает, что у него злой нрав. Он и так знает свою слабость. Не делай это инструментом борьбы против него. Ты разрушаешь отношения. Он и так знает, что он Навал. Его имя безумный переводится. Он и так знает, что у него злой нрав. Покрой это, помоги ему измениться. И ты приобретешь его как лучшего друга. Это урок номер один, друзья. Мы все имеем слабые и сильные стороны. И сегодня много проблем в семьях возникает именно из-за того, что жена позволяет себе взять слабости мужа и сделать инструментом в борьбе против него. В любой момент, когда он где-то оступился, она готова ему вонзить это в спину и сказать, «Я тебе всегда говорю, что ты вот со своим злым нравом». Покрыть значит сделать или принять решение. Никогда не использовать это против него. У него и так есть понимание, что у него есть слабые стороны. Урок номер два. Мы все склонны совершать ошибки. Это важно понимать, друзья. Мы все склонны совершать ошибки. Писание говорит, «Пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида, все эти слова умолкли, и вскочил Навал и отвечал слугам своим». Это с 9 стиха. «И отвечал слугам Давидовым, кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ. Неужели мне взять хлеб, воду и так далее, и так далее?» И пошли люди Давидова и пересказали ему слова. И Давид сказал, «Опоясьтесь мечом». И сам опоясался мечом. И пошли за Давидом около 400 человек. Мы склонны совершать ошибки, но, друзья, ошибки бывают двух видов. Ошибки бывают объективные и субъективные. Объективные ошибки – это когда мы действительно неправы. Когда мы действительно неправы. Представим себе, да, ситуацию. Сидит муж, говорит, я не хочу пойти работать. Мне больше нравится играть в компьютер. Я буду сидеть играть в компьютере. Мне так удобнее. Он не прав. Ему надо взять хорошего ремня на него, я согласен. Но я понимаю, что это не является правом и властью жены взять этого ремня на него. Я понимаю, что тогда, когда муж совершает объективную ошибку, он ее может совершать, это однозначно. Мы все склонны совершать ошибки. Вопрос в другом. Имеет ли право жена взять на себя власть, условно говоря, взять этого ремня на него? Это сложный вопрос. Я не готов сейчас ответить на все нюансы в этом вопросе, друзья. Но я вижу одно. Навал совершал ошибки. И объективная ошибка всегда приводит к семью, к поражению. Это потраченные зря деньги, это неправильно принятые решения, это неправильные поступки со стороны мужей. Но, дорогие жены, надо для себя понять, мы все склонны совершать ошибки. Что мне с этим делать? Есть ошибки субъективные. Субъективная ошибка – это ошибка, которая нам кажется ошибкой. Это нам кажется ошибкой. Например, я приведу вам пример. Женщина смотрит на своего мужа, который имеет простую работу за компьютером, нажимает какие-то кнопки и говорит, что ты сидишь? Едь на стройку иди. Вон, братья шпаклюют, кладут блоки там, раствор замешивают, получают деньги, а ты сидишь на кнопочки свои нажимаешь. Через 5 лет
Его специальность нажимателя на кнопочки становится очень популярной в стране. И братья, которые шпаклюют и кладут блоки, так и продолжают шпаклевать и класть блоки. Но его специальность становится настолько популярной, что он начинает зарабатывать в разы больше. Только вопрос в том, смогла ли вот эта жена, которая 5 лет назад не понимала конъюнктуру рынка, не понимала, что однажды его специальность нажимателя на кнопочек выстрелит в экономическом плане. Субъективная ошибка ее. Но она не смогла себя покорить, доверить своему мужу. И разрушила, по сути, многое в их жизни, постоянно клевая его, что иди, давай, давай, иди, нам сейчас надо деньги. Дорогие жены, урок из этого, из этой истории такой. Мы все склонны совершать ошибки. Как нам с этим быть? Как сделала Авигея? Ошибки супруга всегда дорого обходятся семье, будь то объективные или субъективные, но ошибки не только в вопросе финансов и так далее, и так далее. Это вопросы отношений, самооценки, положений, отношений с детьми, воспитания. Мы ошибаемся в разных вопросах. Это не только деньги, это, говорю еще раз, воспитание детей, отношений и так далее. Урок номер 3, как правильно обращаться с ошибками объективными или позитивными. Мудрая жена всегда готова созидать семью, не унижая и не уничтожая при этом авторитет и власть мужа. Я еще раз подчеркну это. Мудрость жены – это всегда готовность исправлять ошибки, созидать семью, исправить ситуацию, но при этом не разрушая и не уничижая, наоборот, поддерживая, уважая авторитет и власть мужа. Почему? Потому что таким образом она созидает Божьи принципы. Мужчины могут ошибаться, и в том числе в таких вопросах, которые, да, я говорю, они до конца не понимают. К примеру, приходит вот этот муж и там говорит, так, дети, я занят, не отвлекайте, вот вам мультик, бум, и включает им мультики. И для нас слово мультик – это всегда что-то такое хорошее, доброе, милое, но посмотрите современные мультики. Когда монстр в 3 метра отрубает голову другому мультяшному монстру, из него льется мультяшная кровь прямо на экран и на ковер вашей гостиной. И когда вы смотрите эти мультики, вы не понимаете, что происходит с этим миром. И вот этот папа, разрешив смотреть мультик, ошибся. И эти дети сидят, смотрят, как эта мультяшная кровь разливается по экрану. Вбегает мама. «Ты что?» Ну и дальше, может быть, как это, непереводимая игра слов. «Делаешь?» Ты что же детям включаешь? Ты мозгами своими думаешь? Или ты думаешь только непонятно о чем? И так далее, и так далее. Вот вам пример неправильного разрешения ситуации. Жена разрешила ситуацию. Муж ошибся. Муж совершил ошибку. Объективную ошибку. Он включил эту мерзость своим детям. Но то, что сделала она совершила вторую ошибку. Она исправила ситуацию, уничтожив при этом власть и авторитет мужа. По сути, подготовив семье трещину или открытую дверь для новых проблем и разрушений. Что сделала Авигея? Авигея же, это с 14 стиха, жену Навала известил, один из слуг сказал, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Эти люди очень добры к нам, не обижали нас, ничего не пропало во все время, когда мы ходили с ними, и так далее, и так далее. Подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда нашему господину и всему дому его, а он человек злой, нельзя с ним говорить, он не поймет. Слуга прибежал к Авигее, потому что он знал, что эта мудрая женщина научилась жить со своим мужем так, чтобы он при этом, оставаясь главой, но семья не терпела каких-то убытков, уронов от его поведения. Этот слуга прибежал к Авигее, он знал, что больше никто не способен решить проблему. Мудрость этой женщины позволяла ей оставаться женой, она говорила, господин мой Навал. Она не сказала слуге, а этот дурачок, что с него взять, хай его перебьют там. Я ему 1000 раз говорила, а он все равно не доходит до него. Она продолжала оставаться под его властью, как мужа, но при этом могла устроить свой дом так, чтобы миновала беда.
Вы знаете, друзья, это очень сложный вопрос. С теологической точки зрения, вроде как Авигея не покорилась мужу. Это было его решение, ничего не давать этим проходимцам. Но я думаю, вопрос стоит глубже. Вопрос не в том, что она не покорилась его власти как мужа. Вопрос в том, что она знала слабые стороны своего мужа и готова была их покрывать. Если в ситуации с этим мультиком взять, можно было бы жене поступить подобно Авигее и прийти и сказать: «Дети, давайте выключим это. Это мерзость. Папа просто не знал, что здесь нехорошее. Папа не хотел вам это включать». Вот это был бы поступок, равный поступку Авигеи. Что она сделала? Писание говорит. Это следующий урок, который мы извлекаем, о том, что созидание семьи приходит только в единстве ответственности. Только когда мы в единстве осознаем, что мы несем полноту ответственности перед Богом за семью, тогда приходит созидание. Что сделала эта Авигея? Написано, когда она взяла там какие-то запасы и так далее. Когда Авигея увидела Давида, поспешила сойти со осла, пала и сказала, поклонилась и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить, послушай слов рабы. Пусть господин не обращает внимания на злого человека, Навала. Такое имя, каков он, Навал, имя его, безумие его с ним. А я, раба, не видела твоих слуг господина, которых ты присылал». И сказал Давид Авигея: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя. Благословен разум твой. Благословенна ты за то, что ты не допустила меня на пролитие крови. Жив Господь, удержавший меня от нанесения зла. Если бы ты не поспешила, не пошла навстречу туда рассвета, я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». Авигея не делила проблемы на мои проблемы, на проблемы мужа. Хотя она сама признает: да, он Навал, безумие его с ним. Но, Давид, не делай зла. Это наша семья. На мне грех. Я не досмотрела. Я должна была покрыть любовью. Я должна была покрыть заботой. Я должна была созидать. Конечно, сейчас в умах многих женщин скажут: стоп, стоп, стоп, не слишком ли много вы хотите от нас? Не слишком ли планочку высоко подняли, дорогие мужчины? Вы, значит, такие будете сидеть у ворот себе, да? А мы должны вот тут все устроять, ваши косяки исправлять и так далее, и так далее. Не переживайте, мы еще будем говорить к мужчинам. Планка, которую ставит Господь, она высока для обоих. Планка, которую Господь поставляет, она позволяет нам как раз-таки иметь крепкие семьи, созидаться и быть неразрушимыми ни под какими обстоятельствами. Даже перед лицом такой беды, которую навлекаем мы своим неправильным поведением, потому что мы склонны совершать ошибки. Но как раз-таки единство ответственности, единство понимания того, что оставит человек отца и мать, прилепится к жене и будут двое одно – оно приводит нас к пониманию того, что каждый из нас в своей роли, муж как глава, жена как помощница, в единстве созидают целостность семьи, не позволяя никакому урону или ущербу в нее прийти. Потому, друзья, мудрость Авигеи заключалась в том, что она помогала разрешать проблемы, возникшие в семье, не разрушая при этом авторитет мужа. Не разрушая при этом его авторитет, вы скажете: ну, конечно, она Давиду говорит: это безумец, мы и так все знаем, это Навал, чего там. Посмотрите, как Авигея. Это последний, скажем, урок из этой истории того, что созидание приходит через наше умение строить отношения по принципам Божьей иерархии. Как Авигея пришла и рассказала Навалу эту всю историю. Любая ошибка, как я говорил, мультики, финансы и так далее, любая ошибка, она является показателем, как мы строим наши отношения, по каким принципам. Показатель не то, что мы исповедуем. Любые сегодня жены, вот если взять христианок и посадить и сказать: поднимите руку, кто сегодня является помощницей своей семье, будет лес рук, и никто не скажет: ну, я, наверное, полуглава, полупомощница. Все скажут: мы помощницы. Но именно наше положение, отношение выражается в том, как мы поступаем, как мы относимся к ошибкам, как мы поступаем в реальных семейных ситуациях. И вот смотрите, как поступила Авигея. Это как раз показывает, что ее отношение было действительно отношением мудрой жены, которая знала власть и главенство над собой мужа. Пришла Авигея к Навалу, у него пир, как царский, да? Сердце Навала было весело, он был пьян. Не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра.
Смотрите, какой удивительный поступок. После того, что из-за навала чуть всех не перебили, она пришла к нему домой, а он еще бухает там на радостях. Я думаю, что современные вегеи были, взяли сковородку бы, ну хотя навал безумный был, страшно было бы, наверное, да? Но в ситуации, я бы образно говоря, они бы там устроили бы этому навалу. Ты такой-сякой, ты не соображаешь, мозгов совсем нету, на кого ты руку поднял, это же Давид. У него 400 человек вооруженных, ты чем думаешь, перебили бы всех. Она бы устроила ему там. Но она молчала, ни одного слова она не сказала. И смотрите, что произошло потом. Когда он отрезвился, жена ему рассказала об этом. И от рассказанного, написано, замерло в нем сердце, он стал как камень, и дней через 10 поразил его Господь, и он умер. Не она его добила, не она ему пилила и пропиливала тем, что он сделал. Она просто рассказала ему все, как было. Хотя в ее положении можно было занять такой образ героини и сказать... Как можно вот с этого человека, какой он глава, алкаш проклятый, чуть нас всех не погубил, если бы не я, такая хорошая, молодец. Но мудрость этой женщины заключалась в том, что она понимала, какой бы я хороший молодец ни была, я никогда не стану перед Богом главой. Никогда. Несмотря на все мои заслуги, Бог определил мне мою роль. И моя миссия – соответствовать этой роли на 100%, а не занять место мужа. Итак, друзья, наше время уже подошло к концу. Я обещал в конце, в финале советы. Да? Библейские советы, как сделать так, чтобы не то, что ваш муж от вас не думал, как уйти, а чтобы, наоборот, он думал, как бы вы от него никуда не ушли. Да? Боролся за вас, сражался. Итак, друзья, на самом деле это не шутка, не юмор. Писание очень конкретно и дает советы женщинам, как быть такой женой, от которой, которой муж привязан всем своим сердцем, всем своим естеством и даже больше. Итак, кстати, вы знаете, что когда Навал умер, что сделал Давид с Авигеей? Взял ее в жены. И я понимаю, что вопрос стоял не в том, что Авигея, да, Писание говорит, была очень красивая. Но я думаю, что Давид взял ее в жены по другой причине. Он понимал, что он встретил женщину, в которой кроме красоты, есть еще есть очень сильная мудрость, как правильно устроять семью. И он понимал, что рядом с такой женщиной я буду иметь благословение и успех, как муж. Смотрите. Как же быть такой женой? Писание говорит, притчи, 31 глава, 10 стих. 31 глава притч, 10 стих говорит. Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Сегодня жемчуг для нас не имеет значения. Да? Мы так слабо ценим его, может, женщины немного ценят. Но я бы перефразировал на современный лад. Цена ей выше тысяч долларов и евро, миллионов долларов и евро. Но заметьте, что здесь Писание говорит. Здесь Писание не говорит, что он найдет красивую жену. Красивую и стройную. Да? Стандарты красоты менялись во все времена. Если вы почитаете историю Европы, может быть, там, позапрошлых веков, то стандарт красоты был, ну скажем, худые женщины считались обреченными на одиночество. Да? Потому что, вот, например, как-то мне попалась заметка про историю России, как делали предложения, как создавали семьи. Женщины, которые были худыми по стандартам современным меркам, это мечта многих женщин, да, в то время считались неудачницами, обреченными на одиночество. Потому что считалось, что им сложно будет родить ребенка, а их никто не хотел замуж, если она не может родить ребенка. Стандарты красоты меняются, меняются стили, вкусы, мода, поэтому красота никогда не является той причиной, по которой ценят мужчины и женщину. Писание говорит, кто найдет добродетельную жену. И вот я кратко, просто кратко, мы говорили об этом на женской встрече, кратко я перечислю вот здесь идеальный набор качеств в совокупности, за которые мужчина готов сражаться до последнего, бороться за то, чтобы эта женщина была рядом с ним. Итак, Писание говорит, просто пару вещей, очень быстро, и мы будем молиться.
11 стих говорит, уверена в ней сердце мужа ее, это как раз вот вся глава про эту добродетельную жену, и он не останется без прибытка. Первое важное качество – это уверенность мужчины в женщине. Уверенность мужа в своей жене. Это то, кстати, о чем мы говорили выше. Уверенность в том, что даже если ты совершаешь ошибку, она не воткнет тебе этот нож в спину. Уверенность в том, что она всегда попытается тебя понять, даже когда ты делаешь глупости. Она всегда попытается найти объяснение и компромисс, а не придет с войной на тебя, потому что ты оступился. Уверенность в сердце мужа. Это то качество, которое мужчины ожидают видеть от своих жен. Я уверен, что моя жена всегда будет за меня. Это первое важное качество. Это понятие вот безопасности, которое у мужчины, у мальчика развивается еще с детства. Он уверен, что мама, та первая женщина в его жизни, она никогда не восстанет против него. И так бывает, так зачастую бывает. И потому, когда мужчина женится, он ожидает от жены, что ее верность будет похожа верности материнской. Но так зачастую не бывает. Многие жены позволяют себе использовать слабости мужа для войны против него, разрушая тем самым. Итак, второе качество. Это 31 глава, 13 стих и 27 стих. «Добывает шерсть или он с охотой работает своими руками, наблюдает за хозяйством в доме своем, не ест хлеба праздности». Это отличные места Священного Писания. Сегодня многим женщинам не надо добывать шерсть или он. Это можно просто пойти купить. Но здесь вопрос идет о трудолюбии. Здесь вопрос идет о трудолюбии. Это то качество, которое ценится мужчинами, ну, наверное, не знаю, на втором месте, на втором не хочу делить по местам. Но, вы знаете, в трудолюбии не просто проявляется то, что «О, какая молодец хозяйка, и посуда помыта, и тут пыль вытерта, или еще что-то». Это стремление к созиданию. А это уже идет изнутри, из человека, из внутреннего человека. Стремление к созиданию. Писание говорит, мудрая жена устрояет дом. Она созидает, она постоянно нацелена на то, чтобы в доме был комфорт, уют. Не просто, может быть, там декор или что-то еще, но уют эмоциональный. Уют, знаете, такой душевный. Стремление к созиданию. И Писание говорит, она с охотой. Она не просто, что ее пинают. Иди помой посуду, иди свари что-нибудь, придумай для нас что-нибудь интересное. Когда мужчина видит, что его жена постоянно делает все через силу и ноет. «Опять я вам готовлю, как мне вы надоели уже, все жрете и жрете». Вы знаете, рано или поздно он сознает, что мы, наверное, для нее бремя. Она была бы так счастлива, если бы ее не надо было для нас готовить. Она бы на своих салатах и протянула всю жизнь, правда? А приходится еще варить какие-то борщи и жарить котлеты. Потому, друзья, вот это качество, которое ценят мужчины, это вот это созидающий труд, созидающее желание устроять что-то в своей семье, охотно трудиться для своей семьи. 17 стих 31 главы. «Припоясывает силой чресла свои, укрепляет мышцы свои». И 25 стих. «Крепость и красота одежды ее, весело смотрит она в будущее». Вы знаете, как бы странно ни звучало то, что я сейчас скажу, но жена для мужа является источником вдохновения. Если вы, как вот здесь Писание говорит, крепость и красота одежды ее, весело смотрит она в будущее, 25 стих нам. Давайте сейчас представим, что ваша дряхлость и неухоженность одежда ваша, и вы депрессивно и с тоской смотрите в будущее и в настоящее, да? Вот таким вдохновением вы всегда будете для мужа. Вот таким и он рядом с вами будет становиться. Когда у вас все не так, вам все плохо, у соседей все лучше, у вас все хуже, дети хуже, финансы хуже, в доме хуже, ковер не такой, диван не такой. Когда вы одеваетесь какой-то, знаете, такой, о, я так устала, мне так плохо, мне так все тяжело. Я понимаю, что бывают разные в жизни обстоятельства, дорогие друзья. Но когда Писание говорит о добродетельной жене,
это источник вдохновения для своего мужа. Это помощница, которая не только помогает ему вести совместное хозяйство и растить общих детей, она помогает ему состояться душевно и сердечно, состояться как личность, которой есть где черпать оптимизм, есть где заряжаться. Я затягиваю время немножко, простите, но есть где заражаться вот этим вот вдохновением. Когда вы приходите, этот муж сидит у своих ворот, это его работа, ответственность и так далее, и там на него валятся все эти проблемы, дилеммы, задачи. Он приходит домой и видит там не депрессивное, а такое унылое существо рядом с собой, а женщину, вдохновленную оптимизмом, радостью. Он успокаивается. И он скажет: от нее я никуда не уйду. Я не безумный. Рядом с ней я всегда вдохновляюсь. Никуда, ни шага, мне другие не нужны. Я рядом с ней вдохновляюсь. Поэтому, когда Писание говорит, крепость и красота одежды ее, это желание и стремление следить за собой, за своим здоровьем, своим характером, эмоциями и поддерживать этого мужа. Последнее. «Уста открывает с мудростью», 26 стих, «и кроткое наставление на языке ее». Это последнее качество, которое очень сильно привлекает мужчин. «Уста открывает с мудростью» и «кроткое наставление на языке ее». Мы сегодня много говорили про то, что как раз-таки через свои страхи, детские комплексы, детские травмы и так далее, женщины приносят в семью разрушение. Они пытаются контролировать мужа, пытаются владычествовать над ним, доминировать над ним, реализовывать свои переживания. И все это еще подкрепляют словом. Это не так, ты не такой, так не это, вот надо так, надо это, давай так. И вот в простонародье даже этому термину, вот то, что я писал, есть определение. И оно такое достаточно красочное, говорит, она его пилит. Так вот, друзья, этот термин появился неспроста. Это боль мужчин выраженная. Хватит меня пилить. Стань библейской женой. Открой свои уста с мудростью и кротким наставлением. Дорогой, не надо включать детям эти страшные мультики. Они не созидают их. Это неправильно, окей? И мужчина сам скажет: дорогая, я просто ошибся. И в следующий раз он первый скажет: я не хочу, чтобы мои дети эту мерзость смотрели. Но если кроткое наставление ее превратится в то, ты бестолочь, что включаешь детям? Ты сам хоть видел, ты посмотри, что ты творишь, сидишь за своим компьютером, сидишь за своим телефоном, ты посмотри, что дети наши смотрят и так далее, и так далее, и так далее. В следующий раз этот мужчина скажет: дети, мама сегодня не в себе. Давайте быстренько в комнату. Мама сегодня не в духе. Что он сделает? Он в следующий раз им тихонько включит. Давайте включим. Посмотрим, пока мама не видит. Потому, друзья, он будет понимать, что вот эти вещи, они постоянно строят дистанцию. Итак, все. Писание говорит, что результат семейной гармонии выражен в 28-30 стихе. Встают дети ее, ублажают ее. Муж хвалит ее. Говорит, много было жен. В истории, в соседних, может быть, семьях и так далее, добродетельных, но ты их превзошла всех. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И в этих словах «жена, боящаяся Господа» сокрыт самый важный смысл. Жена, которая понимает, что только Божье устройство и модель семьи гарантирует крепость и неразрушимость. Давайте встанем сейчас. Мы поднимемся на ноги и помолимся о семьях и домах, о наших ситуациях жизненных. Я говорил, что придет время, мы поговорим о мужчинах. Не думайте, что сегодня мы так прошерстили по женам, а мужчины молодцы такие. Придет время, мы поговорим о них. Но сегодня мы говорили про то, что является проблемой и причинами, корнями и последствиями вещей, которые сегодня разрушают семьи христианские.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

15-я верста, судя по этому римскому придорожному столбу», — произнес Павел, указывая на каменный столб, возвышавшийся у дороги. «Отсюда мы должны начинать свои дневные привалы», — сказал Варнава. «Возможно, эта местность и безопасна, но я не хочу рисковать и на себе убедиться, что это не так. Давай обождем до полуночи, потом будем идти до рассвета. Сегодня, может, нам и не удастся заснуть днем, но к завтрашнему утру ночной переход так нас измотает, что мы наверняка заснем, как младенцы». Оба путника углубились в лес, пока подлесок не стал настолько густым, что преградил им дорогу. Павел стал караулить первым, зная, что заснуть ему будет тяжело. Когда опустилась глубокая ночь, они тихо вышли на дорогу. Перед рассветом они увидели огни придорожной гостиницы, возле которой были привязаны римские колесницы с впряженными лошадьми. «Надеюсь, им не нужна новая упряжь или ее починка», — пробормотал Варнава, входя во двор. «Я с радостью подарю им три упряжи, если только они держат путь на север». К сожалению, солдаты направлялись на юг, и для двух путников эта гостиница, похоже, была последним безопасным местом отдыха на пути в Галатию. Под вечер они расплатились за постой и снова тронулись в путь. Причем хозяин гостиницы уверял их, что пока еще до него не доходили известия о разбойных нападениях. «Конечно, мы открылись только 2 дня назад», — добавил он. Темной, как могила, ночью двое мужей шли настолько быстро, насколько им позволяла выносливость. Всякий странный звук или возникающая тень приводили их в трепет. Внезапно пробежавшая дорогу собака заставила их в полной мере пережить напряжение ночного страха. Прямо перед рассветом они снова сошли с дороги и спустились под кров леса. Преодолев кустарник и подлесок, пробравшись сквозь листву и сучья, они улеглись и оставались без движения до безопасного времени полночной стражи. Теперь дорога стала круто подниматься в гору, и по ней заструились ручьи, напомнив о тающих снегах и внезапных наводнениях в долине. Их ноги скоро онемели от ледяной воды. Наконец, они остановились для сна. У обоих судорогой сводило ноги. Холодный туман всю ночь покрывал лес, и они не могли найти сухого места для привала. Пришлось укрыться кожаными плащами и сесть под деревом, которое непрестанно роняло на них ночную росу. Сон был прерывист и тревожен. «Мы уже прошли расстояние, которое лошадь преодолевает за день пути. Значит, где-то впереди должна быть гостиница», — сказал Варнава и оказался прав. Скоро они пришли к гостинице, хозяин которой сообщил им, что ожидается караван, идущий на север. В гостинице уже были 2 других постояльца — греки, купец и работорговец, направляющийся на рынок Антиохии Писидийской. Последний из них собирался купить новых рабов. «Будут ли при караване стражники?» — спросил Павел хозяина гостиницы. «Вряд ли. Скажу больше, глупо было бы вообще отправлять караван столь рано. Это не смелость, а глупость. Лучше идти неохраняемым караваном летом, когда животы грабителей набиты». «Тогда и нам незачем ждать этот караван», — решил Варнава. «И мы так думаем», — подхватил один из греков. «Может, пойдем вместе?» Павел и Варнава пристально оглядели эллинов и пришли к заключению, что даже самые искусные разбойники не смогли бы выдавать себя за греческих купцов. «Как хотите. Может, вчетвером будет безопасней? Но, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы каждый из вас имел при себе римский меч и коня», — добавил с улыбкой Варнава. В тот вечер 4 мужей направили свои стопы по северным склонам римского тракта. Но Павлу казалось, что они вышли слишком рано, к тому же оба язычника слишком громко разговаривали между собой. «Кажется, мы выбрали неважных спутников», — прошептал Павел Варнаве.
Перед рассветом четверо путников свернули с дороги и стали карабкаться по склону ближайшего холма, выбираясь повыше. Но здесь деревья были тоньше, заросли не такие густые, как им было нужно для убежища. Наконец, они нашли небольшую рощицу на полпути к вершине холма и устроились там, окружив себя как можно выше валежником. Некоторое время спустя Варнава шепнул Павлу: «Здесь небезопасно, нам нужно найти место получше». Показав своим спутникам жестами намерение изменить место, Варнава и Павел взобрались на вершину холма. После долгих поисков они решили залезть на огромный нависающий скальный уступ. Они выгребли из-под него руками землю и проделали нишу, достаточно вместительную, чтобы подлезть под скалу. Прошло несколько часов, когда их разбудили крики. Разбойники нашли греков. Оба апостола в ужасе наблюдали, как банда грабителей избивала свои жертвы, затем раздела их до нога и стащила их вниз горы за ноги. «С ними могли бы сейчас быть и мы», — прошептал Павел. «Думаю, им уже известно, что мы где-то неподалеку. Они вернутся нас искать. Оставь сумму здесь под скалой. Нам нужно бежать, и бежать быстро и далеко», — поддержал его Варнава. Двое друзей выбрались из-под скалы, запихнули свои сумки глубоко в нишу под ней и побежали как можно быстро и как можно далеко, насколько хватило сил. Начал накрапывать дождь. Когда вернулись к скале, забрали сумки и вернулись на дорогу. Они шагали, пока не забрешило утро. «Что это?» — вдруг воскликнул Варнава. «Слушай!» — воскликнул Павел. «Это же вода!» Два путника спешно стали карабкаться на насыпь у дороги. Едва не успели это проделать, как водяной вал выше роста Павла прокатился внизу, превратив дорогу в реку. Онемев от изумления, они смотрели на яростный поток, примчавшийся ниоткуда. «Еще мгновение нас бы уже унесло обратно в Пергию», — печально проронил Павел. «Как при водном крещении, полным погружением», добавил Варнава со свойственным ему чувством юмора. «Это нам на руку, Варнава. Не терпится узнать, почему. Пока тракт будет затоплен, мы в безопасности от разбойников. Когда вода немного спадет, спустимся на дорогу. Пойдем вброд, это не смертельно». Варнава задумался над идеей Павла. «Ты прав. Только глупые дохристиане могут пускаться в путь в такую погоду. Мы подходящие кандидаты для обоих случаев», — ответил Павел сухо. «Во всяком случае, я предпочитаю утонуть, чем быть забитым до смерти». Вода, наконец, спала, и путники два дня брели при дневном свете в воде по щиколотку. Но по истечении этих дней они изнемогли, пищи почти не осталось, и, что хуже всего, погода все более поворачивала на зиму. «Самая длинная зима на моей памяти», — заключил Варнава, когда наступивший вечер принес с собой завывание ветра и промельки снега. «Если мы хотим пережить эту ночь, надо двигаться вперед», — сказал Павел. Завернувшись в свои промокшие от дождя кожаные плащи, два путника пошли по ведущей вверх дороге, пошатываясь и часто оступаясь в холодной воде. «Скоро будем в безопасности», — говорил Варнава, не зная, что самое худшее ожидает их впереди. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. 2 Коринфянам 11:26-27. «Если верить римскому верстовому столбу, то мы, слава Богу, всего в 3 верстах от Антиохии. И если Агира прав, то неподалеку должна быть гостиница». Изможденные и голодные, едва живые, оба путника с трудом тащились вперед. «Впереди река, я слышу ее шум», — сказал Варнава. «Должно быть один из притоков Антхилса».
Мы недалеко от Писидийской границы, а это значит, что на берегу должны быть приют, если только мы раньше не замерзнем.

Павел, соглашаясь, кивнул. «Если мы хотим сохранить одежду сухой, то должны раздеться до нога и переправить ее в сумках. Павел, иди первым. Ты понесешь сумму со своим инструментом. Подтягивайся вдоль веревки, перехватывая ее руками. Но ни за что не отпускай веревку. Если упустишь ее, то течение тебя унесет. Как только выберешься на другой берег, я отправлюсь вслед. Понесу сумму с нашей одеждой. Постараюсь сделать все, чтобы вода ее не коснулась, и нам было бы во что одеться на том берегу». Павел быстро разделся, свернул свою одежду, глубоко засунув сверток в сумку и положил поверх покрытые воском свитки. Потом ухватился за веревку, скользнул в ледяной поток и начал пересекать реку, хватаясь за веревку то одной, то другой рукой. Он тут же перестал ощущать дно под ногами и продолжал продвигаться, только крепко держась за веревку. Так он достиг середины реки. Когда утопленная часть веревки появилась на поверхности воды, Павел крикнул: «Веревка размочилась, вот-вот порвется!» Он поспешно вытянул руку и перехватил ее выше истертого куска. В то же мгновение веревка порвалась, и сила ее натяжения выбросила Павла на другой берег. Павел быстро выбрался из воды, обернулся, отчаянно глядя на Варнаву, потом подбежал к дереву, голый, дрожащий от холода, снова посмотрел на Варнаву. Слова были бессильны. Два человека были разделены бурлящей рекой, оба без всякой возможности пересечь ее, чтобы воссоединиться. Только чудо могло спасти Павла от замерзания. Был часто на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. Недолго думая, Варнава устремился с берега вниз в поисках какого-нибудь брода. Часом позже он уже был на берегу, где Павел лежал в снегу без сознания. Он посинел и дрожал всем телом. Варнава сгреб Павла в охапку и бросился бежать, насколько можно было, быстро ища по сторонам глазами хоть какое-то укрытие. Вскоре он заметил пустой сарай для коз. Войдя туда, он завернул Павла в сухую одежду, которую достал из сумы. Несмотря на это, Варнава понимал, что для спасения Павла его скромные усилия более чем недостаточны. Он завернул Павла в оба кожаных плаща, снова подхватил его на руки и побежал в сторону города Антиохии Писидийской. Перед ним возникла гостиница. Варнава ворвался в нее, распахнув двери. «У меня умирающий!» — громко крикнул он в лицо оторопевшему хозяину. «Ну-ка, все, подвиньтесь, дайте место у очага! Быстрее найдите сухую одежду, все равно какую, лишь бы сухую!» Варнава опустился с телом Павла и сел как можно ближе к огню. Постояльцы безмолвно суетились в поисках сухой одежды. «Хозяин, есть у тебя свободная горница?» — позвал Варнава, не оборачиваясь. — Есть. — Прибранная? — Нет, мы только что открылись и еще не успели. Обожги ее. — Что? — Обожги комнату немедленно. Это тебе дорого обойдется. Сейчас же обожги ее, ты слышишь? Хозяин гостиницы схватил бутыль с вином и горящий факел, побежал через гостевой зал в пустующую комнату. Начал поливать вином грязную соломенную подстилку, окинул взглядом комнату, затем бросил факел на солому и отступил назад. В тот же миг комната превратилась в пылающий ад. Несколько крыс ринулись вон, все остальное в каменной горнице было уничтожено. «Теперь прибери ее и постели свежей соломы. Это дорого тебе обойдется. Делай, что сказано!» — возгремел Варнава, и все еще держа Павла на руках возле очага. Комната, наконец, была прибрана, и Варнава отдал последнее указание. «Все возьмите факелы и следуйте за мной. Стойте в горнице, пока в ней не станет нестерпимо жарко». Полдюжины факелов внесли в комнату. Покрытый горой одежды, лежащий на свежей соломе, Павел перестал дрожать и успокоился. «Приведи врача!» — обратился Варнава к хозяину. «Твой друг, он еврей, не так ли?» «Да, еврей. Еврей или грек с врачом, или без него, он умрет. К

тому же никакой врач не выйдет на улицу в такую погоду. Бог забирает к себе только благочестивых иудеев, а этот прославился тем, что общается с язычниками. Он будет жить. А теперь пошли кого-нибудь за врачом и накажи, чтобы тот непременно пришел. Но с врачом или без него этот человек будет жить». Только к следующему утру врач наконец появился. Он увидел истощенного пациента. «У этого человека серьезно воспалена спина, у него жар, в легких вода, и он кашляет кровью. Какой помощи вы ждете от меня?» «Все, что только возможно», — тихо произнес Варнава. «Израненной спине я еще могу помочь, но что до остального, надежды мало. Силы его подорваны. Что ему довелось пережить? Тюремное заключение? Голод?» «Кораблекрушение и Августинский тракт». «Августинский тракт? Вы те единственные, кто выжил из каравана?» «Что вы сказали?» — не понял Варнава. «Караван был ограблен, все люди убиты». «Их убили в гостинице». «Мы слышали о том, что ожидается караван, но ушли до его прихода», — подавленно пояснил Варнава. «Еще два тела были найдены, греческие купцы, по-моему». «Да, мы провели с ними одну ночь», — сказал Варнава. «Река Цеструс вышла из берегов. Наверное, боги желают, чтобы ваш друг пополнил список жертв». «Наш Бог — спаситель всех людей!» Врач пристально посмотрел в глаза Варнаве. «Ваш Бог — Бог иудеев?» «Да, мы ученики его Мессии, а откуда вы знаете?» «Раны от бичевания, их 39, не так ли? Но он был избит не раз, дважды. Должно быть, он бунтарь. Вы много знаете об иудеях?» «Я человек богобоязненный. Время от времени посещаю синагогу». Павел зашевелился. «Синагогу?» Доктор посмотрел на него, не веря собственным глазам. «Павел, во имя здравого смысла постарайся заснуть. Забудь хоть на время о своем призвании», — взмолился Варнава. «Какой сегодня день?» «Понедельник». «Мы будем там». «Вы уже можете говорить?» «Он иудей, который пожертвует рассудком и самой жизнью, лишь бы только проповедовать о своем Господе таким язычникам, как вы». «Это странно. Вы не ошибаетесь? Евреи меня не удостоили бы разговором». «Если вы однажды увидите нас в синагоге, то не говорите никому о болезни моего друга». «А, вы об этом. Болезнь есть наказание Божие», — сообразил врач. «Судя по его спине, ваш Бог уже изрядно наказал его». Врач обернулся к Павлу и посмотрел на него, затем опять повернулся к Варнаве. «У меня есть основания подозревать, что в следующую субботу ваш друг сможет присутствовать или в синагоге, или же на том свете. Я склоняюсь к последнему». «Приходите, я буду там. Я буду там», — с усилием произнес Павел. Врач покачал головой и вышел вон. «Ты не сносен, Павел из Тарса», — испуганно ответил Варнава. «А теперь засыпай». «Я буду там». «На своих похоронах ты будешь. Спи». Последующие несколько дней Павел только и делал, что спал. Когда он просыпался, то взахлеб пил воду, но от пищи отказывался. Горячка не оставляла его 4 дня. Наконец, в пятницу жар спал. «Я должен там быть завтра», — вымолвил он. «Пожалуйста, сходи на рынок и купи фруктов». Варнава возмутился против первого намерения и был рад исполнить вторую просьбу. Когда Варнава вернулся, то был раздосадован, увидев Павла сидящим с разложенным на коленях фарисейским облачением. Орудуя иголкой, Павел подшивал голубые кисти по краям. «Тебе должно быть так же легко дается шитье ткани, как и кожи, но руки у тебя все одно сильно дрожат. Ты слишком слаб для такого занятия, и ты не пойдешь завтра в синагогу». «Дай мне и твою тогу, Варнава. Завтра ты должен выглядеть лучше всех левитов, а я здоровее всех фарисеев.
Варнава со смехом поднял вверх руки. «Тогда, может, от меня, Левита, ты, мой дорогой благочестивый фарисей, примешь обличение за то, что сидишь за работой, когда солнце уже зашло и наступила суббота? Ты оскверняешь шаббат!» «Иисус Христос пригвоздил субботу ко кресту, мой друг!» Быстро нашелся Павел. «А заодно и еще кое-что должен тебе сказать!» Павел поднял на него искрящийся лукавством взгляд. «А Моисею об этом известно?» Продолжал наседать Варнава. «Безусловно, Моисей об этом знает, а вот некоторые из его учеников нет». «И как же, интересно, Моисей относится к такому повороту событий, распятию субботы?» Продолжал Варнава, сдерживая прорывающийся смех. «Он очень этому рад. Знаешь, это дело с субботой было для него обузой. И, честно говоря, я сомневаюсь, что соблюдать шаббат ему удавалось лучше, чем тебе. Если ты проживешь достаточно долго, в чем лично я не уверен, евреи этого города еще, видимо, услышат от тебя, где и как именно пришел конец субботе». «Именно так», — отвечал Павел. «Шаббат уничтожен вместе со многим другим». «Интересно, Павел, а что это многое другое?» «А-а-а», — пропел Павел, не глядя даже, как его игла прошивала насквозь левитское одеяние Варнавы. «Такие вещи, как, например, все 600 заповедей Моисеевых и...» «Павел, я беззаветно тебя люблю, но ты наполовину мертв и полностью помешался. Ты слишком немощен, чтобы идти в синагогу. Но если все же ты туда доберешься и тебе дадут слово, и ты посмеешь только сказать то, что мне сейчас заявил, то той половине, которая еще жива, придет конец до того, как ты покинешь синагогу». «Что смерть? Всего лишь отличное средство от безумия», отвечал Павел, широко улыбаясь и протягивая Варнаве залатанное одеяние. «А что до Моисея, закона и тому подобных вещей, не стоит волноваться. Об этом я говорить не стану. Если мне дадут слово, то оно будет о Христе. А теперь дай мне немного фруктов. Мне еще надо выспаться». Варнава вздохнул. «Ты пошел бы туда завтра, даже если бы знал, что это последний шаг в могилу, не так ли?» «Именно так, дорогой мой сын утешения. А если вдруг ты меня не разбудишь завтра утром на рассвете, то с той минуты тебя будут знать под именем сына гнева Павлова».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Не смотри на того, чья трава зеленее, и из окон и море, и город виднее. А смотри на того, в чьей избе незавидной через тусклые стекла и небо не видно. Или вспомни о тех, кто в тюремном подвале, в мокром карцере света давно не видали, чьи глаза от кромешного мрака ослепли, а в сердцах пожелания смерти окрепли. И тогда твой казавшийся жалким домишко вдруг покажется виллой, где есть все с излишком. Не смотри на детей, избалованных, нежных, что в постельках пуховых лежат белоснежных, засыпают под звук колыбельного пения, шепот ласковый, мамин и взгляд умиления. Посмотри на детей, что с рождения не знали ничего, кроме голода, нужд и печали. Руки матери их никогда не ласкали, и под пение их колыбель не качали, в чьих голодных измученных лицах отразилась тяжелых утрат вереница, в чьих глазах небеспечное детство сияние, а столетняя строгость и боль умирания. И твои, что казались бедными дети, вдруг предстанут счастливее многих на свете. Ты увидишь все то, чего раньше не видел, и возлюбишь все то, что порой ненавидел. Не смотри на богатых, здоровых, счастливых, не смотри на талантливых, умных, красивых, не смотри на беспечное счастье людское, чтобы сердце твое не лишилось покоя, чтобы зависть и зло ядовитое жало не вонзилось в душу смертельным кинжалом. Ты почаще взирай на отверженных, нищих, некрасивых, бездомных, забытых и лишних, и научишься в жизни терпеть и смиряться благодарностью Богу за все исполнение.

настанет день, откроется завеса, и то, что было тайной на земле, откроет Бог пред ангелами, небом. Все станет явным и известным всем. Откроет Бог мотивы истинные людям. Он верно взвесит каждый шаг земной. Он даст оценку каждому, кто судит путь ближнего, вдали оставив свой. Так смело можем разбирать дела другого, кто от души, кто искренно идет. Определяем на ходу, как будто нету Бога, который видит все и знает наперед. Друзья, как хочется кричать: остановитесь! Есть Бог на небе, все запишет Он. Друзья, прошу, не торопитесь, чтоб в жизни после не нести урон. Мы можем к людям подойти лукаво, прикрыв улыбкой истинный мотив. Но перед Богом не имеем права предстать нечистоту свою прикрыв. Бог поступает с искренним открыто, лукавым по лукавству воздает. Где сердце для греха и лжи закрыто, такое место Бог не обойдет. Кто может в Божьем быть в присутствии? Кто на горе Господней может пребывать? Лишь тот, в чем сердце лесть отсутствует, и тот, кто поношение на ближнего не хочет принимать. Вникай в себя, в свои мотивы постоянно, давай оценку своему пути. Быть может, Бог совсем нежданно к твоей смоковнице захочет подойти, захочет плод вкусить, проверить, что кроме листьев на тебе растет. Как сможем в тот момент ему ответить? Что скажем, что внутри у нас живет? Не тратьте время на пустые разговоры. Не думайте, что тайно путь другого оценив и шепотом собрав комок укоры, вы сможете пройти, себя от жатвы сохранив. Да даст Господь нам мудрости и силы стоять пред Ним, чтоб милость получить, чтоб слезы нами осужденных не судили, чтобы Господь нам мог венец вручить. Он взвесит все, Он дал надежду каждому, что все проверит на своих весах. Дай нам, Господь, чтобы однажды мы все вместе встретились на облаках. Он обрезает, учит, допускает бури. Все не напрасно, милые друзья. Все для того, чтоб только не уснули в пороках страшных ты и я. Пусть Бог наполнит сердце каждое своей любовью, искренной, святой, чтоб слово Бога было важно нам, объединяя целью нас одной. А цель известна сердцу христианскому, нам Бог стремление к небу подарил через Голгофу Господу прекрасному, желание стремиться Он вложил.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В книге «Деяния» вы найдете, по крайней мере, 24 речи, беседы или проповеди, которые были сказаны преимущественно апостолами. В первой половине этой книги доминируют проповеди и беседы апостола Петра, а во второй – апостола Павла. Из 8 речей апостола Петра можно сказать, что 2 особенно знаменательны, в том смысле, что они связаны с 2 наиважнейшими событиями, о которых сказано в этой книге, то есть в книге «Деяния». А книга «Деяния», как мы уже не раз подчеркивали, является первой главой истории церкви. Это первые страницы ее истории. Первая знаменательная проповедь была сказана в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день рождения церкви. Разбирая книгу «Деяния», мы уже коснулись значений этой проповеди, в результате которой к новорожденной церкви присоединилось около 3000 душ. Не преувеличивая, можно сказать, что эта проповедь так и останется на страницах истории единственной в своем роде. По своему значению она выделяется среди всех остальных. Следовательно, в определенном смысле она неповторима. Так как она была сказана, ее можно было сказать только в тот знаменательный день, когда Дух Святой был излит на 120 учеников. С другой же стороны, ввиду того, что в основном в ней содержится весть воскресшего Христа, она является идеальным образцом евангельской проповеди. В ней вы найдете все основные истины благой вести, которыми мы не смеем пренебрегать, если хотим быть верными проповеди Евангелия. Вторая знаменательная проповедь Петра была сказана на каких-то 10 лет позже, в совершенно иных условиях и при совершенно иных обстоятельствах и к совсем другой аудитории. Как и в первой проповеди, главная личность в ней – воскресший Иисус Христос. Но в отличие от первой, во второй проповеди мы обнаружим, что Петр особенно подчеркивает одну весьма важную евангельскую истину. Она включена и в первой проповеди, но если прислушаться, не чувствуется, что Петр акцентировал ее. Да, она там, в проповеди Петра, но сказано им так, как будто он не сознавал ее полного значения. Эту истину Петр упоминает в своей проповеди только в виде цитаты из священных писаний, никак не комментируя ее. Сейчас, конечно, мы не успеем прочитать обе проповеди, но вторую я все же прочту, то есть ту, которую Петр сказал в доме сотника Корнилии. Это вторая из тех 2 самых знаменательных проповедей Петра. Раскроем наши Библии на 10 главе книги «Деяния». Эта проповедь Петра начинается с 34 стиха, и нам придется прочитать ее полностью, то есть все 10 стихов. И я попросил бы вас внимательно прислушаться, и думаю, что в таком случае вы непременно заметите истину, на которой Петр делает особое ударение в этой проповеди. Она очень важна. Да, эта истина касается как раз тебя, мой дорогой радиослушатель. Без этой истины невозможно иметь уверенность, что и на тебя распространено дело искупления, совершенное Иисусом Христом на кресте. Слушайте внимательно, что сказал Петр. Стих 34. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Вы заметили, что подчеркивает Петр в этой проповеди? Обратили ли вы внимание на его начальные слова? Послушайте. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В следующем стихе он повторяет ту же истину. «Но всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему», то есть «приемлем им». Такой перевод ближе к словам оригинала. Дальше, в конце 36 стиха, Петр говорит, что Иисус Христос есть Господь всех. И в 43 стихе он говорит, что о Нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. А в 44 стихе мы читаем, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Может быть, кто-то спросит, что особенного в том, что Петр подчеркивает факт нелицеприятия Бога и то, что спасение предназначено для всех верующих в Иисуса. Ведь мы это отлично знаем. Основа Евангелия заключается в том, что Бог так возлюбил мир, дабы всякий верующий в Него, то есть в Сына Его, Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Однако поймите, что для апостола Петра это было целым открытием. Несмотря на то, что в своей первой проповеди он, цитируя слова пророка Иоиля, и говорит: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и дальше всякий, кто призовет имя Господне, спасется», он все же не постиг еще эту широту Божьей любви. Согласно его понятиям, всякая плоть и всякий, кто призовет имя Господне, ограничено все же было народом израильским. И такие у него были понятия, несмотря на то, что Иисус Христос ясно сказал апостолам, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари, шли по всему лицу земли и несли благую весть всем народам. И тем не менее, только через 10 лет после распятия Иисуса Христа и Его воскресения, после излияния Духа Святого, Петр понял, что благая весть не ограничивается только израильтянам, но что она предназначена для всех народов. Подумайте, что только здесь, в 10 главе книги Деяния, после того, как ему дано было видение, когда он молился, Петр наконец-то понял эту драгоценную истину. Три раза видение повторилось, и три раза Бог сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сразу же после этого видения, как бы в подтверждение, что оно было от Бога, явились посланные от Корнилия язычники офицера римской армии. Петр же все еще был в недоумении, пытаясь понять, что бы значило видение, которое он видел. И вот явились эти люди. В 19 стихе сказано: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Чтобы понять недоумение Петра, когда он увидел этих трех язычников, нужно иметь в виду, что Петр будучи иудеем, никогда в жизни не имел ничего общего с людьми не иудейского происхождения. Позже он сам объяснил им это, сказав: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но!» И вот это «но» все изменило. Бог устранил эти религиозные, национальные и расовые предрассудки, и поэтому Петр, продолжая беседу с Корнилием, говорит: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Возлюбленные, была достигнута величайшая победа. Петр понял нечто о широте любви Божией, что Бог возлюбил весь мир, и что всякий верующий в Сына Его предназначен для жизни вечной. Можете представить себе, что первый раз в жизни Петр переступал порог дома язычника, а за день до этого он шел весь день вместе с язычниками из Иопии в Кесарию, а еще за день до этого он вместе с этими язычниками ночевал под крышей того дома, в котором он гостил. Нам трудно по достоинству оценить значение этих событий в жизни иудея Петра. «Вы знаете, — говорит он, — что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл». Да, в жизни Петра произошел полный переворот. И вот когда он входит в дом Корнилия, первый раз переступая порог дома язычника, вместо того, чтобы встретить в этом доме только хозяина и членов его семьи, Петр видит, что

особым красноречием. Нет, они готовы принять чистое, простое, словесное молоко благой вести. И тут мы читаем: Петр отверз уста и сказал. Кстати, каждому проповеднику хорошо было бы взять пример с Петра. Петр отверз уста и сказал. Он не бормотал, не говорил шепотом, не распевал, а отверз уста и говорил ясно и отчетливо. Дело в том, что у него было что-то сказать. Теперь не время играть своим голосом. Он должен был передать этим людям очень важную и серьезную весть. И что же он сказал? Мы уже прочли его речь, но еще раз обратите внимание на его начальные слова, вступительные слова. Войдя в огромную гостиную римского офицера Корнилия и увидев, что она битком набита язычниками, Петр говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Теперь все выяснилось, мне теперь ясно, доказательство налицо, что это устроил сам Бог, чтобы убедить меня, что воистину Бог нелицеприятен, что Он есть Господь всех, будь то иудеи или язычники. Да, Бог воистину возлюбил весь мир. Понимаете ли вы, что произошло с Петром в течение этого короткого времени, за 2-3 дня? В нем произошли радикальные перемены, изменились его понятия о том, что такое Евангелие. И ведь он был передовым апостолом, служил и следовал за Господом не менее 13 лет. И только теперь он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не удивительно? Он теперь только понял это. В его душу, с детства пропитанную иудейскими предубеждениями о людях других национальностей и других религий, проникла чудная истина, чудный свет, что Бог не меньше любит язычников, чем евреев, и что им тоже предназначено спасение во Христе. Вы заметили даже, как трудно, например, было апостолу Павлу, которого Бог с самого начала призвал быть апостолом-язычником, побороть эти предрассудки, и как Господь должен был удалить в нем эту преграду. Но кто-то скажет: хорошо, все это понятно, и в настоящее время это не проблема. Мы, верующие, хорошо понимаем, что Бог нелицеприятен, и что всякий верующий в Сына Его имеет и может получить прощение грехов. Дорогие мои, но так ли это на самом деле? Не проявляется ли и у нас лицеприятие? Возможно, в другой области, но тем не менее лицеприятие. Послушайте, что говорит по этому поводу в своем послании апостол Яков. «Братья мои», и он обращается к верующим, к детям Божьим, «имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». И потом он приводит пример. «Ибо если в собрание наше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный, в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И ниже в 8 стихе сказано: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками». Вы понимаете, что говорит Яков? Это не слова человеческие, это слово Божье. Поступать лицеприятно значит делать грех. Это преступление перед Богом. Это значит, что я берусь судить человека, взирая на лицо. То есть я сужу по тому, что вижу. Я сужу по-человечески. И в таком случае мой суд не может быть справедливым. Сколько раз Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы не судили? Христос сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Человек, как сказал Иисус Христос в другом случае, судит по плоти. А такой суд не может быть справедливым. Апостол Павел говорит: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь,

который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Поэтому суд принадлежит одному Богу. Он один судит справедливо. А проявлять лицеприятие – это значит, что мы беремся судить. Кто достоин и кто недостоин? И Слово Божие очень ясно говорит, что поступающий так грешит. Он преступник пред законом Божьим. Дорогие мои, кто из нас не был виновен в этом грехе? Кто из нас не является преступником по отношению того, что так ясно было сказано Иисусом Христом? Не судите. И не будем забывать, что дальше сказал Господь: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». О, как часто нам приходилось каяться в этом грехе! Можно сказать, что этот грех, как никакой другой грех, препятствует делу Божьему. Мы научились так ловко скрывать его под видом набожности и религиозности. И этот грех принимается как особая духовность человека, что, мол, я такой святой, что не могу сообщаться с такими людьми, а только вот с такими. Это и есть лицеприятие. Мы ищем славы себе, а не славы Божьи. Заискиваем перед теми, кого считаем достойными, сильными, влиятельными, а к бедным относимся с пренебрежением. Не по этой ли причине, дорогие мои, люди, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, не слышали от нас благой вести? Мы считаем их то ли недостойными, то ли недоступными, то ли слишком большими грешниками, которые Бог не может спасти. Это, дорогие мои, лицеприятие, а лицеприятие – грех. Мы стали судьями, не имея на это ни малейшего права. Как же поступил Петр, когда Господь показал ему, чтобы он не почитал никого скверным или нечистым? Он в смирении принял Слово Господне. Он принял посланных к нему от Корнилия людей, язычников. Он предоставил им ночлег, он пошел с ними в Кесарию, он вошел в дом Корнилия, и когда Корнилий, встретив его, пал к ногам его, Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». Он не считает себя особой величиной или особо важным человеком. Возможно, что за несколько дней до этого он поступил бы иначе и показал бы, что он, мол, лучше этого язычника. Но сейчас он говорит: «Я тоже человек». И дальше мы видим его смирение в том, что он говорит в своей проповеди в доме Корнилия. Вот эти вступительные слова. Он не выдает себя за человека непогрешимого, не могущего ошибиться, которому все известно, все ясно. Несмотря на то, что он был одним из самых первых и передовых апостолов. Подумайте, только после 13-летнего следования за Христом апостолу Петру стала ясна истина, которой Христос многократно учил его. Но в этот момент он был готов признаться, что он не все знал. Дорогие мои, гордость является самым большим препятствием к принятию благословения, которое Господь хочет дать нам. Как унизительно для плоти после многолетнего служения признаться, что мне чего-то недостает. Возлюбленные, нам нужно смириться, как смирился Петр, и тогда Господь откроет и нам окна небесные и зальет на нас благословение с избытком. О, дал бы Господь милость распахнуть наши сердца и в смирение признать, что не все нам еще открыто, что не все мы имеем, что не все мы знаем, а Господь многим еще желает нас обогатить. Посмотрите, каким благословением стал Петр, когда он так вот смирился перед Богом. Бог смог употребить его для открытия двери язычникам, а это было самым значительным и самым важным событием со дня Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова. Смиренным Господь дает благодать. Их он может употребить для блага душ человеческих и для славы Божией. А тебе
еще не познавшего Господа, тоже нужно смириться у подножия креста, признать себя грешником, исповедовать свой грех и всецело положиться на милость Божью. И тогда ты познаешь, как милостив и щедр наш дивный Господь.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее Он одарит нас, если мы только позволим Ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Духовные размышления на каждый день. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу у моря и у пристани своих живет спокойно. Судьи, 5 глава, 17 стих. Откликаясь на призыв. Израиль снова угнетали враги. На этот раз ханаанский царь Иовин и его военачальник Сисара. Но Бог даровал ему победу, после чего Девора, пророчица, и судья, и варак воспели песню. В ней сказано, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Кто-то принял участие в битве, а кто-то отказался. Галаад выбрал последнее. Это название области к востоку от Иордана, где жило колено Гада и половина колена Манассии. Они остались там при завоевании Израилем земли Ханаана, не проявив должного интереса в том, чтобы овладеть своим наследием в обетованной земле. А теперь они пребывали в покое за Иорданом. Это был отказ от борьбы. Они не хотели, чтобы их беспокоили. Колено Дана осталось на кораблях. Оно вошло с другими коленами в землю Ханаана, но не смогло одолеть врагов в своем уделе. Более того, оно позволило амориям загнать себя в горы. Сыны Дана не знали, как воспользоваться силой Бога, и потому вместо того, чтобы сражаться, ушли на свои корабли. Асир жил у Средиземного моря, наслаждаясь красотой и возможностью вести торговлю. Его желание было то, чтобы спокойно пребывать у пристани своих. Все эти колена были бесполезны в плане интересов Бога и нужд его народа. В своем послании Иуда не находит оправданий, призывая нас подвязаться, бороться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Откликаемся ли мы на этот призыв или предпочитаем покой?

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Глава 9 Евангелия от Луки. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, 12 говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, взглянув на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя». А другие — за Илью. Иные же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия!» Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истину. Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После этих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака голос, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг кто-то из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взгляни на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет это дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При этом Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 10. После того избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в оный день будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отрадней будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему:

оставивший его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его?

А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие!» А он сказал: «Блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род этот лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Это надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь?» Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним
перстом своим не дотрагивайтесь до них, горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего больше сделать. Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот день, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтоб он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим:
Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем больше вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет им служить. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу эту говоришь, или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем своим имением поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух,
и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Судьи, 5 глава, 18 стих, откликаясь на призыв. Израиль сразился со своим врагом. В той битве его возглавили двое — Девора, пророчица, и Варак, которые объединили свои усилия в проведении боевых действий. После того, как Бог даровал им победу, эти двое воспели песню. В ней, помимо прочего, дана оценка того, как то или иное колено Израиля откликнулось на призыв вступить в сражение. Приведем два положительных, ободряющих примера. Завулон был готов пожертвовать собой ради блага всего народа. Это колено обрекло душу свою на смерть. Так много значили для него интересы Бога. По-человечески говоря, ничто не гарантировало победу. Враг значительно превосходил в численности и оснащенности. Рассчитывать на победу могла только вера. Апостол Павел упоминает о супружеской паре, у которой были схожие качества — Прискилла и Акилла. Голову свою они полагали за его душу. Римлянам 16:4. По-видимому, в определенной ситуации они спасли ему жизнь и ради этого были готовы пожертвовать своей собственной. В том сражении сыны Нефалима расположились на высотах поля. Это было открытое место, где их было хорошо видно и где их было легко атаковать. Но тот, кто мог занять и удерживать эти высоты, был намного ближе к победе. Возможно, такая задача не у каждого, но и сегодня есть духовные позиции, которые нельзя оставлять. Библейские истины, которых мы должны придерживаться любой ценой. А мы готовы отдать самих себя за Божью истину, за благо Его народа, за интересы дела Господа, готовы ли занять твердую позицию?

суд Всевышнего превыше неба. У людей порой неверный суд. Люди часто судят лишь по внешности, а один есть сердцевидец — Бог. Он на гнев не скор, он скор на милосердие. Не желает он погибели душе, ищет он с душой примиренье. Нежно, тихо он стучит к тебе. Знает он лишь все твои желания и известны жизни тягости ему. Знает он лишь все твои переживания, знает каждую твою нужду. Он не человек, в нем нету недостатка. Если что-то обещает, то дает. В преткновении тебя поддержит, руку при падении подает. На людей же, друг, не обижайся, если не поймут они тебя. Зачастую в людях нет сочувствия, они полны ярости и зла. Мы живем, мой друг, в жестоком мире, он исполнен грязи и греха, полон он несправедливости, чаша наполняться будет до суда. А пока живем мы в тленном теле, чаще будем к Богу прибегать, будем светом в этом темном мире грешников к Иисусу направлять. И судить друг друга перестанем, и не станем недостатки замечать. Это дело Богу предоставим, потому что Он есть праведный судья. Пусть уста исполнятся молитвой, пусть сердца наполнятся любви, и тогда покроет Бог любовью наши недостатки и грехи.

Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9.

и сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Как видно, что уже в дни царя Давида были такие люди, которых автор называет безумец. Они дерзали в сердце своем говорить, что Бога нет. Наверное, они публично не говорили этого, ибо народ побил бы их камнями, но в сердце своем имели такие мысли. В наши дни тоже есть такие безумцы, которые публично дерзают говорить такие слова. Вот я и хочу по поводу этого рассказать об одном событии, которое запомнилось мне на всю жизнь. Я сама с Украины, город Кременчуг, Полтавской области. Наш город называли экспериментальным по борьбе с религией в 60-70-х годах. Наш город расположен на двух берегах Днепра. На левом берегу был Кременчуг, а на правом берегу – Крюковский район. В обоих районах были баптистские церкви. Воинствующие атеисты не могли терпеть, что в одном городе находилось два молитвенных дома. И они разработали план закрытия, хотя и не одновременно, этих церквей. Чтобы это совершить, нашлись добровольцы. Одним из них был Петеримов Анатолий Васильевич, парторг вагонного завода. Он возглавил активистов по борьбе с религией. В то время вышел новый закон о культах, который запрещал школьникам посещать молитвенные собрания, а также посетившим гостям проповедовать в церкви. И вот с чего все началось. Был прекрасный воскресный день, и верующие из баптистов отмечали праздник жатвы или День благодарения, на котором присутствовали и гости из других общин, а также были школьники из верующих семей. На этом собрании присутствовали и нежеланные гости – парторг Анатолий Васильевич и многие учителя школы. Их цель была составить обвинительный акт и закрыть молитвенный дом баптистов. Так оно и случилось. Все присутствующие представители школы составили обвинительный акт, что дети посещают церковь и участвуют в служении. А также приезжие гости из других городов участвуют в проповедях. Это было признано как нарушение закона, и начиная с понедельника активисты принялись осуществлять свой замысел – закрытие молитвенного дома. Для этой цели был назначен руководителем директор школы номер 7 Давид Наумович. К молитвенному дому подъехала грузовая машина, и нанятые грузчики начали выносить из дома все церковное имущество, начиная с кафедры, на которой были написаны слова «Мы проповедуем Христа распятого». Это было как раз то время, когда люди шли с работы, и все видели, как конфисковывали вещи молитвенного дома. Вся литература, которая была в кафедре, настольная Библия, ноты, чаша и все принадлежности, стулья, скамейки, даже занавески с окон, половички, все было забрано. Люди останавливались и смотрели. Одни злорадствовали, другие возмущались таким произволом. Одна женщина из православных подошла к директору, который руководил конфискацией церковного имущества, и спросила его: «А вам не страшно, что вас Бог накажет?» Он ей ответил: «Какой там Бог? Никакого Бога нет. То безграмотные люди верят в Бога». Эти слова безумного директора запомнились многим. Но послушайте, что случилось дальше. В основном наши верующие работали на вагонном заводе, где был парторгом Анатолий Васильевич Петеримов, прославленный герой повести «По зову сердца». Об этом человеке была написана книга, так как во время войны он лишился руки, но продолжал нести службу парторгом. Когда же он ушел в отставку, то пошел на второй фронт по борьбе с религией. Он организовал кружок для баптистов под названием «Естествознание», по сути, атеизм. В неделю раз надо было всем верующим слушать эти лекции, которые читали директора школ. Явка была обязательна. Мне запомнилась одна лекция, которую читал директор школы номер 7 Давид Наумович. Среди верующих был один баптист-еврей Ефрем Яковлевич Фейш. В конце лекции можно было задавать вопросы. Этот брат и задал лектору вопрос: «Я вижу, что вы еврей, но вы не смущайтесь, я тоже еврей». Давид Наумович был удивлен и спросил его: «Как вы могли попасть к баптистам? Ведь евреи Христа не признают». «Не все не признают», — ответил он. «Мой отец был христианином, и я тоже. Так вот, у меня такой вопрос к вам.
Вы читали Библию? Вы верите, что наши предки, израильтяне, были в Египте 400 лет в плену, и Бог через Моисея вывел их из Египта?» Давид немного смутился от неожиданного вопроса, а затем ответил: «Для меня все равно, были ли они в Египте в плену или нет. Я живу в Советском Союзе, и мне хорошо живется. А как жили мои предки, меня не интересует». Тогда верующие стали его стыдить. «Мы хотя и не евреи, а русские или украинцы, но интересуемся вашей историей. В Библии описана история евреев, и все люди читают и верят. А вы не интересуетесь ничем, а нам пришли читать лекцию о мировой истории». Вот так проходило время. Мы посещали эти лекции, задавали им вопросы, и у нас была открытая беседа. Мы поняли, что и эти обстоятельства были от Бога. Давид Наумович предоставил школьный сарай для конфискованного церковного имущества, а Библию забрал в горком. Сам же продолжал читать лекции на антирелигиозную тему. Его жена работала в той же школе преподавателем. Его единственный сын был врачом и заведующим поликлиникой, а сноха тоже была врачом. Жили они в одном доме. В один из дней они получили срочную телеграмму: «Приезжайте срочно! Мама при смерти!» Это была сваха Давида Наумовича, мама невестки, которая жила в городе Николаеве. Получив такую телеграмму, жена, сын и невестка срочно отправились в путь. У сына была своя машина, и все трое спешили, чтобы застать сваху Давида Наумовича в живых. Ехали они, превышая скорость. И вот при обгоне случилось несчастье. Две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись. Жена, сын и невестка Давида Наумовича погибли. Автоинспекция, узнав адрес погибших, сообщила о случившемся. Давид Наумович, прочитав такое печальное известие, получил инфаркт, и его забрали в больницу. Теперь директор школы заботился о погребении тел погибших при аварии. Через два дня в городе Кременчуге шла огромная похоронная процессия. Во дворе Давида Наумовича стояли три гроба, окруженные венками. Директора совещались, как быть с Давидом Наумовичем, стоит ли его привести из больницы, чтобы он смог проститься с родными, или нет. Наконец решили привести. Когда его подвели под руки к трем гробам, настал самый трогательный момент. Давид Наумович поднял руки к небу и громким голосом воскликнул: «О, Господи, за что меня постигло это горе?» Людей собралось очень много, так как опять было то время, когда люди шли с работы, и все улицы были заполнены народом, и все слышали его горький вопрос к Богу. Этот воинствующий атеист не постыдился ни своих учителей со всех школ, ни учеников, которые присутствовали на похоронах, ни представителей медицины всего города. Вот тут-то и вспомнили слова Давида Наумовича, которые он сказал в ответ православной женщине: «Какой там Бог? Никакого Бога нет!» Но вот, когда постигло горе, то и он вспомнил о Боге. Недаром есть такая украинская пословица: «Коли тривога, тоді біжим до Бога». Вспоминается история с фараоном, когда Моисей просил его отпустить народ, принести Богу жертву, то он гордо отвечал: «Я Бога не знаю и Израиля не отпущу». Но когда постигло его горе, то он вызвал Моисея и попросил его: «Помолись за меня Богу». Навуходоносор же в трудное время сказал: «Я, Навуходоносор, возвел очи мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Господа Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Даниил 4:31-34.

Сочетание брака. Сочетание брака – будто странное слово. Сочетание брака – а в ком вы видите брак? Только Библия снова нам ответ дать готова. Без ребра – это брак, и одно ребро – брак. Значит, порознь вы оба неполноценны. Чтобы целое стало, нужно вставить ребро. И тогда лишь сосуд ваш окажется ценным, составляя из двух половинок одно. Это слово должны пронести вы до гроба. В одиночку вы брак, вы друг другу нужны. Чтобы вместе в единстве держались вы оба, нужен клей из состава Божьей нежной любви. Ты жених, как Адам, что из праха земного, это сила и мощь необъятной земли, а невеста твоя из состава другого. Плоть от плоти твоей и кость от кости. Чем же станешь теперь, дорогая, хвалиться, если ты составляешь одно лишь ребро? Незначительная от него ты частица, а вернее, что ты дополняешь его. При создании имел Бог желания благие, чтоб ты мягкой была и творила добро, и вложил в твое сердце законы иные, нежность, кротость, любовь, материнство, тепло. Чтоб холодные бури ты теплом согревала, когда тучи сгустятся, ты нежность включай. Никакие наветы, чтоб свой дом не упускала, ради жертвы Христа о себе забывай. Если деток Бог даст, возрастите для Бога, помогая друг другу, не спешите роптать. Обращайтесь к Нему в этой трудной дороге, Он по милости вам ниспошлет благодать. На тебя же, жених, возложил Бог заботу, попечение о доме и в поте лица добывать хлеб насущный, свершая работу, о семье же молиться всю жизнь до конца. Так живите в любви и не забывайте, что всевременно Бог поселил на земле. Вы почаще свой взор к небесам направляйте. Вечно жить будем там, в той небесной стране.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Космическое доказательство библейской истины. Земля, ни к чему не прикрепленная и окруженная всего лишь тонким слоем воздуха, кружится в космосе. Священное Писание уже тысячи лет учит тому, о чем наука узнала относительно недавно. В то время как некоторые древние народы представляли себе, что Земля плоская или стоит на трех черепахах, Бог открыл иудеям в книге Иова 26:7, что Он повесил ее ни на чем. В первой главе книги Бытия сказано, что Бог создал небесный свод. Слово, которым обозначено понятие «небесный свод», происходит от корня другого еврейского слова, которое характеризует процесс изготовления статуи. Когда древний умелец ваял статую, он сначала делал деревянную форму, точную копию будущей статуи, и обкладывал ее изнутри тонкими листами золота, которое, как известно, металл очень мягкий и податливый. Процесс продолжался до тех пор, пока вся внутренняя часть формы не была покрыта золотом. До того, как люди начали летать в космос, многие ломали голову над словосочетанием «небесный свод». И только потом стало ясно – Земля, которая висит в космосе буквально ни на чем, окружена тонким слоем атмосферы, подобной золоту древних мастеров. О чем бы ни шла речь в Библии, в ней говорится только правда, и каких бы успехов ни достигла наука, ей никогда не узнать эмпирическими методами о Божьей любви к нам в Иисусе Христе. Это знание дается только через Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9.

Мне очень приятно быть вместе с вами опять, делиться с вами драгоценными истинами из Священного Писания, которые поднимают нас на более высокий уровень христианской жизни в этом новом году. Тема этих радиобесед – 12 шагов в добрый Новый год. Эти шаги помогут вам найти высшую Божью цель для вас в этом новом наступающем году. Мои беседы основаны на послании к евреям. 12 раз в этом послании автор употребляет в начале этих предложений слово «будем». Эти слова указывают на решение, но решение, которое мы должны сделать вместе с нашими друзьями, братьями по вере во Христа. Взятые вместе они, то есть эти решения, составляют 12 новогодних решений, обещаний, которые мы все должны принять. В нашей беседе вчера я указал на то, что у евреев-христиан был иной исторический фон, чем у других христиан, христиан из язычников. У них, то есть евреи из христиан, были определенные привилегии. Первое. Они были свободны от идолопоклонства и фальшивых культов. Эту свободу они унаследовали от закона Моисея. Второе. У них было знание всего Ветхого Завета, закона, псалмов, притчей, пророков и исторических книг. Третье. Они были знакомы с храмом, его жертвоприношениями, с его поклонением. Они знали многое, все то, что говорило о подлинной природе Бога и как Ему поклоняться. Но во многих случаях христиане из евреев не пользовались этими своими привилегиями. Наоборот, они были убаюканными своим фальшивым чувством безопасности, которое отнюдь нельзя было оправдать их духовным состоянием. И в результате послание к евреям содержит в себе больше предупреждений в опасности от падения, чем какая-либо другая книга в Новом Завете или другое послание. Это предупреждение в опасности отпасть, в неверии, в нерадении, в лености и так дальше. Я указал вчера на тот факт, что ситуация многих людей сегодня, исповедующих христианство, не евреев, аналогична ситуации христиан-евреев времен апостола Павла. Мы пользовались в течение долгого времени специальными привилегиями и пользами, но все они часто не продуцируют в нашей жизни плода, которого требует Бог. И сегодня мы имеем нужду в предупреждении нас в таких опасностях, как отпадение, неверие, нерадение и леность. Сегодня я буду беседовать с вами о первом решении из послания к евреям. Если мы не понимаем фона происхождения духовного состояния евреев-христиан, то это первое в порядке очереди решение отправит нас назад во времена апостола Павла. И во свете этого фона мы увидим, что это нечто очень важное и необходимое. Первое решение найдено нами в послании к евреям, 4 главе, 1 стихе. Читаю. «Посему будем опасаться». И так дальше. «Будем опасаться». И дальше мы читаем. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Итак, это наше первое решение. «Будем опасаться». Почему? По причине их ложной беспечности, их самонадеянности, высокомерия, по причине их лености. Потому что они не пользовались всеми своими привилегиями и благословениями, которые они имели в определенной мере. Автор послания к евреям дает им специфический пример, почему они должны опасаться, и этот пример взят из прошлой истории израильского народа. Он базируется на опыте израильтян из своего путешествия через пустыню из Египта в обетованную землю. И вот что говорит им Бог здесь. Это цитата из одного псалма, но это то, что Бог сказал Израилю
в связи с их отношением и поступком в это время путешествия по пустыне. Вот слова из послания к евреям, 3 главы, стихи 7 до 15, читаю. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный народ и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Это удивительная вещь. Бог вывел все это поколение из Египта многими чудесами, но тем не менее, по причине их неверного последующего поведения, Он сердился на Израиля. Дальше Бог говорит следующее, стих 11. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Это и есть сущность предупреждения. Не ожесточите сердец ваших. В чем дословно это поколение согрешило? Я считаю, что этот отрывок отвечает на этот вопрос ясно. У них был один основной грех. Они не сохраняли Божьих слов. Они желали делать все духовное через Моисея, то есть через посредника. Они имели форму религии. У них была скиния, 10 заповедей, священство, жертвоприношения, различные законы по церемониальному очищению. Но во всем этом у них не доставало одного главного. Они были удовлетворены только внешним и упустили из виду одну вещь, которая могла их спасти от гибели и несчастья. Эта одна вещь помогла бы им наверняка войти в Божий покой, как об этом говорит сам Бог. Что же это за единственная вещь? Они не слушали Божьего голоса. И поэтому первым решением, которое мы нашли в послании к евреям 4 главе 1 стихе, есть такое решение. Будем внимательны к слышанному, то есть будем слушать. Но это решение не ограничивается только израильтянами в пустыне и теми, которые жили во времена апостолов. Они только являются для нас примером. Эти решения касаются сегодня и нас, верующих Нового Завета. Будем бояться, будем опасаться и мы также. Почему мы должны бояться, опасаться? Ответ ясен уже из контекста. Мы должны бояться, мы должны быть на страже самих себя. Мы должны быть очень осторожными, чтобы не повторить тех же ошибок, которые допустили в пустыне израильтяне. Эта ошибка заключалась в концентрировании своего внимания на внешнем и упущении реального, существенного, внутреннего. Этим внутренним и существенным, как я уже сказал, было неслушание Божьего Слова. Дело в том, что этот принцип слушания Слова Божьего пропитывает всю Библию. Одним из основных и существенных вещей для правильного взаимоотношения с Богом есть слушание Слова Божьего, и Христос то же самое говорит и нам, Своим ученикам в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 27 стихе, Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Я верю, что это является самым ясным и простым описанием истинного христианина, найденным где-либо в Священном Писании. Когда Иисус Христос говорит «овцы мои», Он имеет в виду тех, кто поистине верит в Него, тех, которых Он знает, принимает,
являясь их добрым пастырем. О своих овцах Христос говорит две вещи. «Овцы мои слушаются голоса моего», и второе, «и следуют за мною». Это характеристика и признак всех подлинных христиан. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Дорогие радиослушатели, радио МВ. Если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

Когда я вижу пред собой картину, цветущие роскошные луга, большого и красивого оленя, я вспоминаю место из псалма. Я вспоминаю слово псалмопевца, как к водам рвется жаждущая лань, так рвется человеческое сердце к Твоим, о Боже, светлым небесам. Я вижу, Боже, глядя на картину, как хорошо оленю у воды, и старые слова стихов Давида вдруг освещают тьму моей души. Теряя радость, веру и отвагу, иссушенная горечью судьбы, душа моя давно желает влаги, но, видно, потеряла к ней пути. А эта незаметная картина вдруг мое сердце словно обожгла, напомнила мне место из Давида, куда стремится жаждущих душа. К Тебе, о Боже дивный, чудный Боже, к Тебе стремится утомленный дух. В Тебе текут небесные потоки, и к ним хочу я и душой прильнуть. Приду к Тебе, приду к Твоим я водам, приду на пажити, где пастырь Ты. Скажу душе, зачем ты унываешь, и что смущаешься, и что скорбишь? Зачем скорбишь, зачем ты унываешь? Ты уповай на Бога своего. Душа моя, ты будешь еще славить и будешь петь спасение Его. И снова мир, и снова в сердце радость. Душа моя напоена ручьем живительной небесной влаги, общения с Спасителем Христом. И я хочу всегда стремиться, подобно лани, жаждаю к воде, и в тех потоках в Боге насладиться, утешиться душою во Христе. Люблю я видеть перед собой картину, цветущие роскошные луга, большого и красивого оленя, бегущего туда, где есть вода.

Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2:4-5. Ефесская церковь, послание которой запечатлено во второй главе книги Откровения, имела много похвальных дел. Это была активная и деятельная церковь. Господь отмечает ее положительные качества. «Знаю дела твои и труд твой. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Однако затем следует констатация печального факта. «Ты уже не та, какой была прежде, потому что оставила первую любовь. Ты не спала». Город, в котором находилась Ефесская церковь, был одним из значимых городов Малой Азии. Этот портовой город, расположенный на берегу Средиземного моря, был центром идолослужения. В нем находился известный храм античного мира — храм Артемиды. И вот в этом языческом и деловом портовом городе апостол Павел с помощью Божьей основал церковь. Языческое служение должно было уступить место Евангелию Христа. В кострах, пылающих на площадях города, сжигались колдовские книги. Многие люди покинули языческий храм Артемиды и уехали.
1: Уважаемые радиослушатели! Предлагаю вашему вниманию продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Наутро Варнава проснулся на рассвете и увидел, как Павел тщательно пытается подняться с постели. Поспорив с ним несколько минут, Варнава наконец смилостивился, помог Павлу подняться на ноги и подал ему фрукток. Уже скоро он вел Павла через гостиную наружу на дневной свет, который тот увидел впервые за неделю. Павел оттолкнул Варнаву. «Ты ни за что не сможешь сам, Павел!» — возразил Варнава. «Эх ты! Мало ты просолен верой!» Медленно двое мужей пошли по дороге к городским воротам. «Напоминаю тебе, что несколько лет спустя Павел и я снова вступили в этот город. Гостиница, синагога, да и вся Антиохия Писидийская мне хорошо знакомы». «Если тебе доведется побывать в Антиохии Писидийской, и ты увидишь, что в городе властвует Рим, город обнесен стенами и укреплен. Ты пройдешь сквозь огромные охраняемые ворота, почти сразу ты попадешь в центр нижнего города. Форум Тиберия находится здесь, в нижней его части. Дальше от этого пространного форума разбегается много боковых улочек, некоторые из которых не шире 3-4 локтей. Пройдя сквозь форум и взглянув вверх, ты увидишь второй форум в верхней части города, форум Августа. Так случилось, что Антиохия Писидийская – единственный город империи, где есть два форума. До верхнего города можно добраться пешком, поднявшись по широкой 12-ступенной лестнице. Далее нужно миновать три арки. На этой, большей, чем нижняя, площадь форума Августа стоит храм из местного божества Мен-получеловека, полубыка. Одна из боковых улочек, находящаяся от форума, ведет к большой площади. Там расположена еврейская синагога. Наверное, до 50 человек собираются там по субботам. Синагога Антиохии Писидийской – обычная иудейская синагога. Треножные стулья расставлены повсюду, скамьи приставлены к 3 из 4 стен. Двери синагоги открываются около 9 утра. Того, что случилось именно в этот субботний день, за всю историю этой синагоги, однако, не бывало. Это было из ряда вон выходящее событие. Сейчас, вглядываясь сквозь годы в прошлое, я должен сказать, что тот день в провинциальной Антиохии Писидийской стал поворотным в истории церкви. Происшедшее стало не менее значимым, чем день Пятидесятницы в Иерусалиме, и даже более важным, чем проповедь Петра в доме Корнилия. Я часто слышал от обоих моих друзей рассказ о случившемся в тот незабываемый день. Павел был истощен и очень слаб, но он и Варнава продолжали медленно подниматься по направлению верхнего форума. Павел едва одолел 12 ступеней, но когда они приблизились к синагоге, то собрал все свои силы и стремительно, как атлет, вошел в синагогу. Как и в большинстве городов империи, население Антиохии Писидийской составляло от 10 до 15 тысяч душ. Очень редко кто из известных людей наведывался в столь отдаленное место. Еще очевиднее это проявлялось в жизни еврейской общины города. Редко кто из евреев из других городов бывали здесь. Даже новости из Израиля доходили сюда нечасто. Но в тот день неизвестный еврей – фарисей, облаченный в белое с голубыми кистями фарисейское одеяние, смело вошел в синагогу. Павел умел для пользы дела поспорить с лучшими из фарисеев по части напускной важности. Одетый в традиционное религиозное облачение, он выглядел весьма внушительно. В воздухе витало нетерпеливое ожидание услышать, с чем пожаловали гости. Павел и Варнава уселись позади всех. Отличное место для наблюдения за благочестивыми прихожанами. Павел насчитал около 20 неевреев, сидевших особо, дабы не осквернять евреев. С той минуты, как Павел пережил встречу с Иисусом, он питал сильное отвращение к субботнему ритуалу в синагогах. Сперва шла служба с непременным чтением из Пятикнижия Моисеева и из пророков, исключающая всякое участие прихожан.
Павел считал это скучным изучением мертвой и бессмысленной религии. Нормальным для Павла теперь стало живое собрание верующих, исполненное непринужденного общения, взволнованное и активно участвующих верующих. Я часто слышал, как он говорил: «Когда Божий народ собирается вместе, то не должен верховодить только кто-то один. Церковь принадлежит всему народу Божьему». Что касается зданий и формальных ритуалов, Павел признавался, что, находясь в подобных местах, он чувствует себя больным. Всякий раз, когда он был вынужден переносить такие традиционные собрания, он медленно возвращался к тем прекрасным, свободно протекавшим служениям бывших язычников в Сирии. Павел был настолько слаб в то утро, что больше всего усилий он тратил на то, чтобы просто оставаться в сознании до конца службы в беззаконном пространстве синагоги. Наконец служба закончилась. Павел сделал глубокий вдох и заставил себя выпрямиться. По обычаю, он и Варнава должны были дождаться, пока им дадут слово. И вот начальник синагоги посмотрел в сторону двух незнакомцев и произнес: «Мужи, братья, есть ли у вас слово наставления к народу? Говорите». Целью этого приглашения, очевидно, было желание послушать какие-нибудь последние новости из Иерусалима или что другое, могущее вызвать интерес еврейского сообщества. Не успел Варнава и глазом моргнуть, как Павел уже был на ногах. Он начал довольно обыденно и просто, но когда из его уст прозвучало возмущающее спокойствие весть, голос его зазвенел. Слушающие были заворожены, особенно богобоязненные язычники, к которым он также обращал свою речь. По счастью, та речь Павла сохранилась и дошла до нас. Совсем недавно мне передали ее в записном виде, как и другие события, запечатленные нашим возлюбленным братом Лукой, врачом из Антиохии Сирийской. Когда я читал хронику Луки, я тут же узнал слова автора, потому что Павел частенько рассказывал мне о тех же самых событиях. На тот случай, если тебе неизвестна эта запись проповеди Павла, сделанная рукой Луки, я полностью ее здесь привожу. «Мужи израильские и вы, благочестивые язычники, боящиеся Бога Израилева, послушайте! Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. Затем он мышцею вознесенную вывел их из рабства. 40 лет он терпел их, водя по пустыне. После чего истребил 7 народов в земле Ханаанской, разделил Израилю в наследие землю их. Это продолжалось лет около 450. После сего он дал им судей до пророка Самуила. Потом просили они себе царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова, который правил 40 лет. Но Бог отринул его с царства и поставил им царем Давида, о котором и сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Но перед самым явлением Его Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. По окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня, за Мессию? Я не тот, но вот он идет за мною скоро, и я не достоин даже быть ему рабом». Народ в Антиохии Писидийской никогда не слышал об Иоанне Крестителе, но когда Павел провозгласил, что Мессия уже пришел и что имя ему Иисус, вся синагога замерла как пораженная. Как евреи, так и богобоязненные язычники напряженно подались вперед, стараясь не пропустить ни единого слова из уст этого странствующего фарисея.
мужи и братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога Израиля между вами, вам послано слово спасения его, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, все одно просили Пилата убить его». Когда же они исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых, и в продолжении многих дней он являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом израильским». Вторая волна потрясения прокатилась по залу, когда Павел сказал о распятии. Всем присутствовавшим доводилось быть свидетелями этой ужасной казни, введенной римлянами. Возможно, некоторые из иудеев и слышали о распятии Иисуса. Язычники, напротив, об Иисусе никогда не слышали, но внимали каждому слову Павла. Когда он говорил, его взгляд впивался в лица слушающих, его слова живописали потрясающую реальную картину. Когда Павел произнес, что Иисус восстал из мертвых после распятия, люди начали перешептываться. Они никогда не слышали ничего подобного и, конечно же, меньше всего ожидали таких новостей, придя на обычную субботнюю службу в синагоге.

твоему видеть тление». И это сказано уже не о Давиде, который в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и тело его стало прахом. Нет, тут говорилось о том, которого Бог воскресил и который тление не увидел. Набожные люди, собравшиеся в синагоге, хорошо знали эти места из Священного Писания, которые приводил им Павел, но они еще никогда не слышали их применительно к Мессии. И, конечно же, им еще никто не проповедовал о том, что все эти пророчества исполнились. Топот прокатился по рядам, и Павел поднял руку, прося тишины. «Итак, мужи и братья, да будет известно вам, что ради этого человека Иисуса возвещается вам прощение грехов ваших. Всякий верующий в Него оправдывается от всякой вины и объявляется праведным пред Богом во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Аввакума 1.5. То, что сделал Павел в это утро, в каком-то смысле стало данью памяти Стефану. Большая часть сказанного Павлом была повторением того, что много лет тому назад он услышал из уст Стефана накануне его мученической смерти. Как будто Павел возвращал долг человеку, который столь сильно повлиял на его обращение ко Христу. Павел тогда на себе испытал силу, заключавшуюся в предсмертной проповеди Стефана. Но точно так же, как речь Стефана привела в ярость священников иудейских, так и Павел ныне разозлил начальствующих в синагоге, когда обратился к ним со словами пророка Аввакума о том, что они — презрители, заслуживающие смерти. Вдобавок, они были подавлены заявлением Павла о том, что закон Моисеев так и не смог избавить их от чувства вины за согрешение. Свобода, подавляющая большинство язычников в той синагоге, были рабами. Слова Павла, обращенные к ним, были невероятны, но так прекрасны. А весть о том, что Мессия уже явился, была еще более невероятна и прекрасна. Когда начальствующие распустили собрание, Павел и Варнава двинулись к выходу. В это время язычники обступили их, забрасывая вопросами и провожая их к выходу во двор, где проходили судебные разбирательства. «Приходите в следующую субботу, расскажите нам еще», — упрашивали они. Павел был одновременно и удивлен, и воодушевлен, хотя именно на такой отклик он и рассчитывал. Медленно шли они с Варнавой к форуму Августа, окруженные в основном язычниками, все еще следовавшими за ними. Было похоже на то, что они уже уверовали. Это было знаменательное утро. Когда Павел и Варнава направились в сторону гостиницы, Павел громко обратился к язычникам, которых видел в синагоге. «Да поможет Божья благодать вам оставаться верными!» Павел кое-как добрался до своей комнаты, где свалился на соломенный тюфяк. Горячка вернулась и мучила его 3 дня. Но у Варнавы уже не было сомнений о том, что к следующей субботе Павел окрепнет. Ничто так не вдохновляло нашего брата Павла, как видеть язычников, увлеченных Иисусом Христом. Павел ни с кем не встречался на протяжении недели. Варнаву видели несколько раз на рынке, но все время проводил, ухаживая за Павлом. Но слух об их приходе и о том, что они говорили в синагоге, распространился повсюду. «Мессия! Казнь распятием! Человек, восставший из могилы! Свобода! Свобода от вины! Свобода от всего!» Это было лучшей новостью года. Все хотели услышать о безумных заявлениях гостей. Весь языческий город в дальнем закоулке Галатийского края только и говорил об евреи по имени Иисус.
Павел был на седьмом небе от счастья. К рассвету следующей субботы горожане начали наполнять маленькую площадь перед синагогой. К 9 часам улица была заполнена, и толпа

толпа людей в надежде увидеть и услышать этих двух странников стала расширяться в сторону форума. «Даже и не мечтал увидеть подобное!» — воскликнул Павел. Он и Варнава пробирались сквозь толпу и, наконец, очутились перед входом в синагогу, но дверь была заперта. «Неудивительно», — сказал Варнава, — «если они не пустят нас в синагогу, мы будем говорить к народу здесь, на площади», — заявил Павел, оглянувшись на людское море. Но прежде чем он начал, двери синагоги распахнулись. Начальник синагоги вышел и тут же поднял крик. «Эти люди лжецы и бесчестны! То, что они рассказывают, неправда, не слушайте их!» Вышли из синагоги и другие. Один из них произнес проклятие на Павла, еще одно на Варнаву. Павел обратился к толпе, но один из начальствующих синагоги оттолкнул его в сторону. Ропот пронесся над площадью, когда люди это увидели. Тут Павел повернулся к стоявшим у синагоги и возвысил голос, так что его услышали по всей площади. Уши тысяч язычников, собравшихся на площади, внимали каждому слову. «Вам, евреям, первым надлежало услышать об этой благой вести, но как вы отвергаете ее и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то...» Тут толпа разразилась смехом. Иудейские начальники исполнились злости. Павел дал знак толпе утихнуть и продолжил. «Но как вы отвергаете ее и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь, когда сказал: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Стоило Павлу упомянуть язычников, как начальник синагоги сжал кулак и погрозил им Павлу. Толпа взревела, поддерживая Павла. Павел продолжал, обращаясь прямо к стоявшему у входа в синагогу. «Да, запомните навсегда, что вы были первыми, кому предназначалась весть об Иисусе Христе, ибо это есть воля Божья, чтобы евреи были всегда первыми, но в день тот вы отвергли своего Спасителя Господа». Павел помолчал, глаза его сверкали. «А теперь посмотрите на нас. Отныне мы будем провозглашать Божье слово спасения и освобождения язычникам, необрезанным, нечистым язычникам». Толпа взволновалась, взорвалась гиканьем и рукоплесканием, приветственными криками. Это были минуты, когда уготованные к вечной жизни язычники уверовали в сказанное Павлом. Павел закричал собравшимся: «Следуйте за мной на форум!» Все с готовностью двинулись к форуму Августа. Павел вскочил на постамент статуи бога Мена перед храмом в его честь. «Завтра на рассвете встретимся здесь опять. Мы расскажем вам о Господе Иисусе больше, но нам нужно место для собраний. Кто сдаст нам комнату?» «Я сдам!» — крикнул один человек. Он только что уверовал во Христа. «Вниз по улице последний дом!» Все устремили взгляды в направлении, указанном этим человеком. «Как зовут вас, господин?» — спросил Варнава. «Сын Юпитера». Павел не сдержал смеха. Ему понравилась такая ирония. Первый горожанин, открыто исповедовавший веру в Евангелие Иисуса Христа, оказался человеком с именем самого почитаемого языческого бога. Павел ликовал. «Прекрасно, сын Юпитера!» — крикнул Павел приветливо. «Значит, завтра на рассвете нам можно будет собраться у тебя в доме?» «Конечно!» «Но, господин!» — послышался голос. — «Могли бы мы собраться раньше? Я раб и должен быть при хозяине от рассвета до заката». И другие в толпе закивали, соглашаясь. Павел сообразил суть затруднения и предложил лучший вариант из возможных. «Сможете прийти после захода солнца?» — спросил он, понимая, что более половины городского населения составляют рабы. «Есть серьезное препятствие, господин. Ходить по улицам в темное время очень опасно», — возник озабоченный голос.
На короткое мгновение Павел и Варнава растерялись, не зная, как разрешить подобное противоречие. Но другой бодрый голос из толпы предложил решение. «Подождите!» Человек смело взобрался на постамент рядом с Павлом и что-то ему прошептал. Павел усмехнулся, затем поднял руку. Он жестом предоставил ему слово. «Завтра ночью улицы Антиохии будут безопасны. Я начальник солдатского гарнизона, расквартированного здесь, и я поставлю часового у ворот при наступлении темноты. Также будет стражник на форуме Тиберия и здесь, на форуме Августа. Оба судебных двора будут освещены лампадами и факелами. В начале улицы, ведущей к дому сына Юпитера, тоже будет солдат на часах. И еще один при входе в дом. Я тоже буду присутствовать. Меня зовут Дардан. Я из Римского легиона. С помощью богов вы будете в безопасности». Павел был ошеломлен. Римские солдаты, которые никогда не охраняли никого, кроме знатных горожан, и которые стояли на страже справедливости для богачей до римской армии, теперь предложили защищать рабов. «Сын Юпитера», — обратился Павел к новоявленному хозяину будущего собрания, — «смеем ли мы надеяться на то, что ваше гостеприимство вместит и нас двоих, как по утрам, так и ночью? Сердце мое готово выпрыгнуть от восторга. Мой дом — ваш дом». «Быть посему», — пророкотал Варнава, глядя, как свет Христов освещает одно лицо в толпе за другим. Павел, Варнава и Дардан спустились вниз с пьедестала статуи. Тут к ним сквозь толпу стал проталкиваться старик, пока не приблизился к Павлу. Он плакал. Павел узнал старика, он был в синагоге неделю назад. «Ваш Бог!» — проговорил он сквозь слезы. «Он воскрес? Он живой?» «Да! Вы видели его воскресение?» Глаза старика перебегали с лица Павла на лицо Варнавы. Павел застыл. Здесь сейчас должен был быть Иоанн Марк, ибо он видел воскресшего Господа. «Мой племянник видел, как он умер, а потом лицом к лицу его воскресшим», — отвечал Варнава. «Я тоже видел его лицом к лицу», — добавил Павел. Старик схватился за одеяние Павла. «Я скоро умру. Вы видели его? Это правда?» «Я говорил с ним. Дрожал от страха, но говорил с ним. Я преследовал его. Я бы никогда не поверил, мое сердце было закрыто для него. Но он сошел ко мне с небес, и когда я стоял в его присутствии, он ослепил меня». Старик поднял руки перед глазами Павла. «Сколько времени ты был слеп?» «Три дня. И потом?» «Я поверил. И?» «Теперь он во мне». «В тебе? Где?» «Здесь!» — Павел ударил себя в грудь. Старик пристально смотрел на Павла, потом на Варнаву, затем ударил и себя в грудь. «Я думаю, здесь тоже!» — сказал он с глазами, полными слез. «Я приду, чтобы увидеть вас и вечером, и утром. Я прослужил моему господину 55 лет. Я фригиец, раб. Теперь, когда я состарился, мой господин разрешает мне спать, пока солнце не поднимется над горизонтом, и мои обязанности заканчиваются, когда оно касается земли снова». Павел взял старика за руки и коснулся пальцами шрамов, окольцовывавших его запястье. «Фригиец? Многие из здешних рабов из моего народа, почти все. Брат, ты больше не раб. Сегодня тебя освободил тот, кто отныне живет в тебе». «Да», — заплакал старик, — «я знаю это». Все трое обнялись и заплакали вместе. К их удивлению, некоторые из стоявших рядом подошли к ним и со слезами присоединились к их объятиям. Немного спустя Варнаве пришлось подхватить Павла, который чуть было не упал в обморок. «Помоги, Варнава», — прошептал он. «Сейчас! Теперь ведь все увидят, что ты болен!» «Не все ли равно?» — тихо ответил Павел, улыбаясь. «Язычники не знают, что таких грешников, как я, наказывает Бог».
«А мы им о том не скажем», — засмеялся Варнава. Они оба прокладывали себе проход сквозь толпу, возвращаясь к городским воротам. Со всех сторон к ним дружелюбно тянулись руки, стараясь прикоснуться к ним. «Увидимся завтра перед рассветом в доме сына Юпитера», — выкрикивал Варнава. «Передайте это всем своим друзьям. Если я проживу еще сотню лет, я никогда не испытаю более великого мгновения, чем это», — вымолвил Павел, когда они проходили через городские ворота. «Я тоже. А мне ведь довелось быть свидетелем Пятидесятницы. Но тебе, мой друг, не стоит беспокоиться еще об одной сотне лет. Тебе столько не прожить. Я вовсе не уверен, что ты доживешь до утра. Что ж, если не доживу я, тогда ты придешь сюда завтра вместо меня, в дом этого сына Юпитера, и скажи ему, что отныне он — сын вечного живого Бога». Оба рассмеялись, затем расплакались и после стали неистово благодарить Бога. «Он совершил это! Бог соделал это!» — все повторял Павел, засыпая. Варнава сидел подле своего засыпающего друга. Улыбка освещала его лицо, а в глазах стояли слезы. Никто из них и предположить не мог, что ожидает их впереди.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь обильно!

там чище белого листа, тот кровь, чья капает с креста, взывает: Господи, Отец, когда наступит мой конец? Страдать ему уж нету сил, чтоб людям Бог грехи простил. Дай выстоять ему еще чуть-чуть, сейчас должны его проткнуть копьем под ребра. Боже мой, за нас страдал Спаситель мой, и не водой смочили губку, а уксусом и желчью в шутку, чтобы помучить, посмеяться, над Сыном Господа глумятся. Не пожалели те о том, что издевались над Христом, чтоб грех навечно растоптать, он должен жизнь свою отдать. И он, измученный в молитве, смерть победил в неравной битве. И вот последний вздох свершилось, и небо Господу открылось. Все потемнело, задрожало, он выдернул у смерти жало.

Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада нашей новой встрече и благодарю Господа за возможность провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или, возможно, в кругу семьи, пусть это время станет для вас приятным общением, принесет добрые эмоции, духовное ободрение и напомнит о том, как много значит простое человеческое внимание. Ведь порой всего несколько искренних слов могут согреть сердце, поднять настроение и стать настоящим благословением для другого человека. Особенно, когда эти слова звучат от тех, кого мы любим и кем мы дорожим. Именно для этого существует наша программа «Встреча друзей». Здесь вы можете поздравить родных, близких с днем рождения, с юбилеем, передать сердечный привет вашим друзьям, выразить благодарность, поддержать кого-то добрым словом или просто подарить любимую христианскую песню. А если ваши близкие или друзья слушают Радио МВИ, представьте, какое-то приятной неожиданностью станет для них услышать свое имя и теплые слова пожеланий в прямом эфире. Поэтому присоединяйтесь к эфиру и участвуйте в нем. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить и написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение всегда можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставить свою заявку через наш веб-сайт radiomv.com, в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, а также через приложение Radio MV очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Присылайте свои поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Мы с радостью передадим их в этом прямом эфире, чтобы ваши добрые слова достигли тех, кому они адресованы. Пусть Бог благословит этот час, и прямо сейчас, в начале эфира, мы с вами прослушаем музыкальную композицию «Отче, прости».

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Мы с вами только что прослушали песню «Отче, прости» в исполнении семьи Денисюк. Если вы только присоединились к нашему эфиру и желаете поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую песню, обязательно участвуйте в этом эфире и присылайте свои заявки. Я напомню, как вы можете связаться с нами, написать сообщение, позвонить или же отправить сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. Только смс-сообщение вы можете отправить на номер 919-283-98-68. В чате под прямой трансляцией на YouTube также можно оставлять заявки через приложение Radio MV и через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем звонков и сообщений, с удовольствием озвучим их в течение этого часа. А первая заявка, с которой начнем нашу программу, это музыкальная заявка, но это не просто песня, а также слова любви, поддержки и христианского ободрения, которые семья Байковых передает дорогой сестре Жене Исаковой. «Дорогая сестра Женя, пусть через эту песню Господь прикоснется к вашему сердцу, подарит утешение, обновит духовные силы и укрепит вас на жизненном пути. Какими бы ни были обстоятельства, пусть вас всегда согревает уверенность в том, что Господь рядом. Он знает каждое ваше переживание, слышит каждую молитву и никогда не оставляет своих детей. В Слове Божьем написано, Псалом 45, стих 2, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Пусть это обетование будет для вас источником мира, надежды и ободрения. Мы от лица Радио МВ также присоединяемся к этим искренним пожеланиям. Пусть Господь поддержит вас именно там, где сегодня особенно нужны Божья помощь и укрепление. И сейчас для вас Женя Исакова от семьи Байковых прозвучит песня «Через эту песню Творец Вселенной». Эта песня прозвучит в исполнении братьев из Михайловки. Слушаем вместе с вами.

Эту песню творец вселенной в исполнении братьев из Михайловки. Этот музыкальный подарок был передан дорогой сестре Жене Исаковой от семьи Байковых в знак любви, поддержки и духовного ободрения. А далее, продолжая программу, озвучу два поздравления, которые оставлены для роменской Ефимии. Хотим поздравить и нашу дорогую сестричку, роменскую Ефимию, с днем рождения, который она отмечала вчера, 12 октября. Дорогая наша любимая сестричка, от всей души поздравляем тебя с прекрасным юбилеем, 77-летием. В этот особенный день хочется обнять тебя самыми теплыми объятиями и пожелать тебе самого главного – крепкого здоровья, душевного мира, радости в сердце и Божьего благословения на каждый день твоей жизни. Наша дорогая сестричка, мы от всей души желаем тебе, чтобы Господь и дальше хранил тебя под своим крылом, укреплял твои силы, наполнял душу миром и согревал сердце своей любовью. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, пусть рядом будут любящие и дорогие люди, а в доме всегда царят тепло, уют и благодать Божья. Пусть Господь воздаст тебе за все добро, которое ты делала на протяжении жизни, утешит во всех переживаниях, укрепит в минуты слабости и подарит еще много благословенных лет. Желаем тебе здоровья, бодрости духа, светлых мыслей, спокойных дней и радости от общения с родными. Пусть вера никогда не угасает в твоем сердце. Молитвы приносят утешение, а Божье присутствие ощущается во всем. В Библии сказано: «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Пусть эти слова всегда напоминают тебе, что Господь неизменен в своей любви и что в любом возрасте ты находишься в Его заботливых руках. Любимая наша сестричка, будь счастлива. Пусть глаза чаще сияют от радости, сердце никогда не теряет надежды, а впереди ждет еще много прекрасных дней, наполненных любовью, миром и Божьими благословениями. Крепко обнимаем тебя, целуем и благодарим Господа за то, что ты есть в нашей жизни. Очень тебя любим и от всего сердца желаем тебе милости Божьей на многие-многие годы. С любовью, нежностью и самыми теплыми объятиями вас, Ефимия, поздравляют ваши родные сестры Оля Примачек и Любовь Совбан. И еще одно поздравление оставлено для вас, дорогая Ефимия. В нем вас называют дорогой сестрой во Христе Симой. С большой любовью вас поздравляют подруги Галя и Таня. Дорогая наша Сима, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Ты для нас искренняя, замечательная и очень дорогая сестра. Желаем тебе крепкого здоровья, мира и радости в каждом дне. Пусть Господь слышит твои молитвы и отвечает на них по своей благой воле. Пусть Его любящая рука бережет и ведет тебя по земному пути, а Его благословения наполняют твою жизнь до избытка. Хотим благословить тебя словами из книги «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» С любовью, ваши подруги Галя и Таня. Мы также от лица Радио МВ присоединяемся к этим искренним поздравлениям. Дорогая сестра Ефимия, пусть Господь благословит вас, дарует вам силы на каждый день, верных людей рядом и много поводов благодарить Его за милость и заботу. А в музыкальный подарок для вас прозвучит песня «Хвали, о душа моя Господа» в исполнении Зои Гловацкой по просьбе ваших сестер и также подруг. Божьих благословений вам, еще раз с днем рождения, и следующая песня прозвучит для вас.

друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что в нашем эфире прозвучала песня «Хвали, о душа моя Господа» в исполнении Зои Гловацкой. Этот музыкальный подарок был посвящен дорогой Ефимии Роменской, которая вчера отметила свой прекрасный юбилей 77-летия. А сейчас, дорогие друзья, у нас особенно радостное и теплое поздравление, ведь сегодня свой 7-й день рождения отмечает замечательный мальчик Матвей. С большой любовью тебя поздравляют самые родные и близкие люди. Папа Сергей, мама Вера, сестрички Илона и Ева, братики Рувим и Тимофей. Наш дорогой любимый сыночек и братик Матвей, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось уже 7 лет. Желаем тебе всего самого доброго и прекрасного. Расти здоровым, счастливым, добрым и послушным мальчиком. Радуй своих родителей и всегда помни, как сильно мы тебя любим. А самое главное, пусть Господь благословляет всю твою жизнь, с самого детства направляет твои шаги и всегда держит тебя в своих любящих отцовских руках. Пусть Он подарит тебе доброе сердце, научит любить Его Слово и станет твоим самым верным другом на всю жизнь. С любовью, папа Сергей, мама Вера, сестрички Илона и Ева, братики Рувим и Тимофей. Мы также от лица Радио МВИ с радостью присоединяемся к этому замечательному семейному поздравлению. Дорогой Тимофей, пусть твое детство всегда будет наполнено радостью, любовью и Божьей заботой. Расти на радость своей семье и, конечно же, во славу Господа. И в музыкальный подарок для нашего маленького именинника прозвучит песня по просьбе семьи «Я и ты» в исполнении группы «Семья» и Алексея Дегтярева. Еще раз с днем рождения тебя, Матвей. Следующая песня звучит для тебя.

друзья, мы с вами прослушали песню «Я и ты», которая прозвучала в подарок для маленького именинника Матвея по просьбе его семьи. А далее, продолжая программу, озвучу следующую заявку на музыкальную композицию. Александр Алиферчик передает сердечный привет дорогим сестрам Марии и Али Вакульчик. Они проживают в Сакраменто. А также Лидии Вакульчик. Она проживает в Белоруссии. Пусть Господь благословит вас, дорогие сестры, хранит на всех жизненных путях, укрепляет духовно и дарует радость общения с Ним. И пусть расстояние никогда не становится преградой для родственной любви и молитвенной поддержки. Музыкальный подарок для вас прозвучит песня «Это будет последним событием». Пусть Бог благословит вас, сестры Мария, Алла и Лидия, и прямо сейчас для вас в ободрение прозвучит эта песня «Это будет последним событием» по просьбе брата Александра Алиферчик.

Мы прослушали песню «Это будет последним событием», которое прозвучало в ободрении для сестер Марии, Аллы и Лидии Бакульчик по просьбе Александра Алиферчик. А продолжая программу, озвучу следующее поздравление. С днем рождения своих дорогих племянниц поздравляет тетя Люба. Это Галя Гец, Леся Медина, которые проживают в штате Кентукки, а также Таня Кандеус из города Портленд. Дорогие мои любимые племянницы, Галочка, Леся и Танечка, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Как бы далеко мы ни находились друг от друга, вы всегда остаетесь близкими и дорогими моему сердцу. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, благополучия, мира и много светлых и радостных дней. Пусть Господь благословляет вас, хранит от всякого зла, укрепляет в испытаниях и направляет ваши шаги по своему доброму пути. Пусть в ваших домах всегда звучат молитвы благодарности, царят любовь и взаимопонимание, а сердце будет наполнено живой верой и надеждой на Господа. Хочу пожелать вам слова из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Пусть все доброе, о чем вы молитесь и мечтаете, исполняется по Божьей воле в Его совершенное время. Крепко вас обнимаю, мои дорогие. Очень люблю и желаю вам обильных Божьих благословений. С любовью, ваша тетя Люба. Мы также с радостью присоединяемся к этим сердечным поздравлениям. Пусть Господь подарит каждой имениннице много счастливых мгновений и поможет во всем видеть Его верную руку. А в музыкальный подарок для Гали, Леси и Тани по просьбе тети Любы прозвучит прекрасная христианская песня на украинском языке «С днем рождения» в исполнении Ларисы Кайдрис. Слушаем прямо сейчас. С днем рождения вас, имениннице!

друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «С днем рождения» в подарок для именинниц Гали Гёц, Леси Мединой и Тани Кандеус. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Свой день рождения отмечает дорогая и любимая мамулечка, бабушка и прабабушка Верочка Пейчева. С большой любовью вас поздравляют муж Сергей, дети, внуки и правнуки. Дорогая наша мамулечка Верочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Прежде всего, благодарим Господа за твою жизнь, за твою любовь, заботу и за то, что ты есть в нашей большой семье. Пусть Господь благословит тебя своими обильными благословениями, пошлет тебе крепости, силы, здоровья и много веселых, радостных дней. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьей милостью, миром и теплом родных сердец. Желаем тебе не терять бодрости духа, всегда находить утешение в молитве и радоваться тому, как Господь продолжает проявлять свою заботу о тебе. И самое главное, пусть твоя вера остается крепкой, а надежда на вечную встречу с нашим Спасителем согревает сердце на протяжении всего земного пути. Как прекрасно сказано в 70-м псалме, в 5-м стихе: «Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». С днем рождения, наша любимая Верочка! Мы тебя очень любим, дорожим тобой и от всего сердца благословляем. С любовью, муж Сережа, дети, внуки и правнуки. Мы также вас, Вера, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть Господь укрепляет вас, хранит вас, вашу семью, укрепляет ваше здоровье и дарует еще много благословенных дней в окружении вашей любящей семьи. И в музыкальный подарок для вас по просьбе родных прозвучит песня «В последний день моих земных скитаний» в исполнении группы «Трио Левит». Слушаем прямо сейчас. Еще раз с днем рождения вас, Вера Пейчева!

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала прекрасная песня в подарок для Верочки Пейчевой. А далее следующее поздравление у нас звучит в адрес Олега Хильченко, который отмечает свой прекрасный юбилей 50-летия. С особой теплотой и любовью вас поздравляет ваша сестра Валентина. Дорогой мой брат Олег, от всего сердца поздравляю тебя с 50-летием. Пусть Господь обильно благословит тебя, дарует крепкое здоровье, духовные и физические силы, мудрость и верность Ему на каждом жизненном этапе. Пусть в твоем доме всегда царят мир и любовь, а сердце будет наполнено благодарностью Богу за Его милость и заботу. Знай, что мы все тебя очень любим, ценим и желаем тебе еще многих благословенных лет жизни. С любовью вас, Олег, поздравляет ваша сестра Валентина. Мы также вас, Олег, поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас. Пусть ваша жизнь будет наполнена добрыми плодами и радостью в Господе. Желаем вам долгих, счастливых и благословенных Богом лет. И в подарок для вас прозвучит песня «Брату на юбилей».

Уважаемые радиослушатели, вот и подошло к завершению время нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». И завершить наш прямой эфир хочется еще одной музыкальной заявкой, которая поступила от нашего радиослушателя. Он желает, чтобы прозвучала песня «И в Галилее» в исполнении группы «Филадельфия». Я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. Сердечно благодарю всех, кто был с нами на протяжении этого часа, присылал свои поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи, хранит вас, подарит мир сердцам и направляет ваши шаги по своему доброму пути. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит. А сейчас в завершении нашей программы для всех вас по просьбе радиослушателя прозвучит песня «И в Галилее» в исполнении группы «Филадельфия».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мне 5 годиков. Молиться я сама могу. Кто желает научиться, я вам помогу. Хоть и прожито немного детских быстрых лет, но всегда молиться Богу не устану, нет. Ну а ты пора учиться, время нас не ждет. На собрании молиться всех Иисус зовет.

12 учеников Иисуса Христа. Иисус оставил Назарет и поселился в городе Капернауме, расположенном около Генесарецкого озера в Галилее. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За Ним следовало множество людей из разных мест, и Он учил их и исцелял от болезней. Иисус избрал Себе 12 учеников, чтобы они всюду были с Ним, и учил их особо. Вот имена этих учеников: Симон, Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который потом предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа, Сына Божия. Андрей и его брат Симон Петр ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, что Он научит их отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом. Призвав их и идя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, подчиняющих рыболовные сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. Также и остальные ученики, как только были призваны, тотчас шли за Иисусом. Иисус стал посылать их на проповедь и дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов.

Первое чудо Иисуса. Однажды Иисус был приглашен с учениками на брак в Кану Галилейскую. Случилось так, что во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса тоже была там. Она сказала Иисусу: «Вина нет у них». Но он ответил ей, что не пришел еще его час. Затем Мария сказала служителям, указав на Иисуса: «Что скажет он вам, то сделайте». В доме пира стояли 6 каменных водоносов. Иисус, обратившись к служителям, сказал: «Наполните сосуды водою». Когда они это сделали, он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира».

Иисус пришел в Иерусалим. Войдя в храм, он увидел, что там продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. Сделав бич из веревок, Иисус выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Затем он сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Во время пребывания Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали в него.

Беседа Иисуса с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, то есть учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим, не поняв, спросил: «Как это может быть?» Иисус стал объяснять ему тайну пришествия Его на землю и Божий план спасения людей от грехов. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

Иисус и Самарянка. Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в одного Бога, Творца неба и земли. Но у них были свои обычаи, свои священники и когда-то даже свой храм, который был разрушен евреями. Евреи не хотели общаться с ними. Когда Иисус со своими учениками пришел в самарийский город Сихар, то, устав с дороги, он сел у колодца, а его ученики пошли купить пищу. Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя. Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Женщина удивилась и ответила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и рассказала людям о человеке, которого встретила. «Не он ли Христос?» И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по слову его. Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Это говорит о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все Его творение».

Необыкновенный улов. Иисус часто учил народ, стоя на берегу озера. Иногда он входил в стоящую на берегу лодку и проповедовал из нее. Однажды толпа народа теснила его так, что ему было трудно говорить. На воде стояли две пустые лодки, одна из которых принадлежала Симону. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, сел в нее и оттуда начал учить народ, стоявший на берегу. Кончив учить, Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали такое множество рыбы, что сети у них стали прорываться. Позвав своих друзей Иакова и Иоанна, они вместе наполнили рыбой обе лодки, но из-за большой тяжести лодки стали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сказал это от ужаса, чувствуя себя недостойным присутствия великого Господа, сознавая свою греховность. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Прошло время, и Симон действительно стал проповедовать, обращать людей к Иисусу и этим спасать их.

Исцеление расслабленного. Когда Иисус находился в городе Капернауме, к Нему собралось множество простых и знатных людей из разных мест. Он учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении больных. К дому, где проповедовал Иисус, некие люди принесли на постель расслабленного, то есть парализованного человека, чтобы он исцелил его. Но из-за многолюдства они не могли пронести его через двери, а разобрав крышу дома, спустили своего больного друга с постелью в середину комнаты и положили его перед Иисусом. Иисус, видя их веру, сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, не веровавшие в Иисуса, стали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, поняв их помышления, сказал им: «Что вы помышляете в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом свой». Больной человек встал, взял свою постель и пошел домой, славя Бога за великое чудо исцеления. Все находившиеся там тоже прославляли Бога, восклицая: «Чудные дела видели мы ныне».

Если бы проповедник Петр не спал, то услышал бы быстрые шаги молодых людей, которые как тени двигались по выложенной камнями улице в Эментхале, небольшом швейцарском селении. С каждым шагом группа молодых людей приближалась к дому старого служителя Менонита и его жены. У них была трудная жизнь, потому что они жили в Швейцарии в 18 веке, когда еще верующие подвергались преследованиям. «Ну, сейчас посмотрим, что он из себя представляет», – пробормотал один из молодых людей. «Может быть, после нашего вечернего визита он не будет так всех любить», – засмеялся он. «Вот его дом», – прошептал другой, когда они остановились. Они осторожно подкрались к жилищу, стараясь все разглядеть в темноте. Никто ничего не услышал. «Ну что ж, давайте хорошенько потрудимся». Пришедшие быстро поднялись на крышу, и вскоре приглушенный звук падающей соломы смешался с остальными звуками ночи. Они действовали слаженно и быстро, чтобы их никто не смог неожиданно застать за таким злым делом. Внутри дома спящий Петр повернулся и вдруг проснулся от каких-то странных звуков. Петр сел на кровати. «Что-то случилось», – подумал Петр. «Какие-то звуки доносятся с крыши». Он осторожно прошел через спальню, через темную комнату и, добравшись до входных дверей, тихо отодвинул засов. Осторожно вглядываясь в ночную темноту, он рассмотрел фигуры нескольких мужчин, которые что-то делали на крыше. «Что это значит?» – прошептал он, уставившись изумленно в темноту. «Они разбирают мою соломенную крышу!» Постепенно то, что они делали, стало ему понятно. Он знал, что многие люди в Эментхале не понимали, почему он и его люди считали, что идти на войну значит поступать неправильно. Когда же им угрожали тюремным заключением и смертью, Петр и его друзья просто отвечали: «Мы скорее умрем самой страшной смертью, чем ослушаемся Бога». «Они снова пришли досадить мне», – подумал с горечью Петр. Подняв свои глаза к небесам, Петр помолился Богу, чтобы тот помог ему поступить правильно. Затем, быстро повернувшись, он пошел обратно в свой маленький дом. «Мать!» – позвал он. «Рабочие пришли. Тебе следовало бы приготовить угощение». Странные события последних нескольких минут изумили его жену, но теперь она все поняла. Вскоре она старательно трудилась в маленькой кухне, и немного погодя стол уже был аккуратно накрыт. Открыв дверь еще раз, пожилой служитель обратился к молодым людям на крыше. «Вы долго и основательно потрудились. Я уверен, что вы проголодались. Заходите к нам и покушайте». Они нерешительно зашли в комнату и неуклюже столпились вокруг стола, на котором стояла зажженная свеча, освещая мягким светом все вокруг. Петр настоял, чтобы они сели. В конце концов они разместились, уставившись в тарелки и чувствуя себя очень неудобно. Когда гости замолчали, Петр встал и сложил руки. Затем он горячо, старательно и с любовью помолился за гостей и свою семью. Когда прозвучали последние слова его доброй молитвы, лица молодых людей залила краска стыда. Начали передавать пищу и накладывать по тарелкам, но, казалось, они не могли есть. Каждый из них неподвижно сидел перед наполненной тарелкой. Потом вдруг неожиданно, как по команде, эти люди отодвинули стулья и быстро скрылись за дверью, через которую вошли всего за несколько минут до этого. Снова послышались шаги на крыше, и снова раздался шелест соломы. Но на этот раз это были звуки не падающей соломы. Они укладывали ее обратно. Затем, если проповедник Петр прислушался, а я думаю, что именно здесь и было все его внимание, он слышал шаги его гостей, быстро уходящих по выложенной камнем улице.

Молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я всегда хорошим был, молюсь я Христу, и чтоб я Господу служил, как только

0: звездочка.
1: Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. 146 Псалом, 8 и 9 стихи. Некоторые птицы, живущие на земле, как уже упоминалось, с самого начала носят одежду из пуха. У этих малышей нет теплого гнезда, в котором они могли бы жить. Они бегают везде, как только выходят из яйца. Утята и гусята носят этот детский костюм в течение нескольких недель, прежде чем у них начинают появляться настоящие перышки. Птицы, которые живут в холодной местности и проводят большую часть времени в воде, такие как дикие утки и другие водоплавающие, покрыты очень густым слоем тонкого пуха. Он, как теплое нижнее белье, сохраняет их тельца сухими и теплыми. Птицы, чей дом находится под землей, как у зимородка, или в стволе дерева, как у дятла, почти не имеют пуха. В их теплых гнездышках они не нуждаются в пушистой детской одежде. На малиновках и у большинства других певчих птиц совсем мало пуха. Зато у них перья начинают расти очень быстро. Когда показываются крошечные перышки, они выглядят как торчащие повсюду маленькие белые булавки. Каждая пушинка вырастает из небольшого бугорка на коже, похожего на прыщ. Перо вырастает из того же самого бугорка. По мере того, как перо растет, пушок цепляется за него, пока не оторвется. Иногда он держится до тех пор, пока перо не вырастет большим. Вот поэтому мы можем увидеть на перьях молодой птицы приличный пушок. Маленькие перышки растут очень быстро. Перед тем, как птенец готов взлететь, его тельце уже хорошо покрыто перьями. Птицы, которым очень скоро надо бегать и летать, появляются из яйца с открытыми глазами и полностью одетые. У них на крыльях перышки вырастают рано. Напротив, птички, которые сидят в гнезде много дней, такие как малиновки и синички, ждут появления перьев у птенцов долго, пока те не станут достаточно взрослыми. Хвостовые же перья достигают полной длины в самом конце. Вы можете заметить, что у большинства молодых птиц, только что вышедших из гнезда, хвосты очень короткие. Одежда птиц называется птичьим опереньем. У некоторых детское одеяние похоже на одежду взрослых птиц, но у других это совсем не так. Обычно они носят его всего несколько первых недель своей жизни. Но птенец быстро вырастает из него и нуждается в новом и взрослом оперении еще до зимы. Когда птица уже оперилась, и ее тело полностью покрыто. Кажется, что перья растут близко друг к другу по всему телу, но это не так. Перья растут тоже самыми разнообразными узорами, с разными промежутками из кожи между ними. Голые места не видны, потому что перья перехлёстываются друг через друга и прикрывают их. Эти разнообразные рисунки, по которым размещаются перья на коже птиц, называются трактами. Рисунок перьев тракта у всех птиц разный. Некоторые птицы из семейства страусовых покрыты перьями по всему телу. Есть еще одна любопытная вещь в оперении птенца. Можно было бы ожидать, что молодая птица непременно будет похожа на свою мать. И некоторые из них действительно имеют между собой большое сходство. Но многие молодые самцы в годовалом возрасте покрываются опереньем, таким, как у их отца. Есть и те, кто дожидается своих взрослых костюмов в течение 2 или 3 лет. Кроме того, многие молодые птицы имеют окраску, отличную от обеих родителей. У молодых малиновок пятнистая грудь и пятна на плечах, чего нет у взрослых птиц. Когда отец и мать одеты одинаково, то молодые птицы обычно отличаются от них обоих. Когда отец и мать отличаются между собой, как иволги или синие птицы, то молодые в первый сезон обычно похожи на мать. В некоторых случаях отец, мать и дети совершенно одинаковы. Птицам, живущим на земле, нужно оперение на ярких цветов, иначе они бы были в большой опасности. Например, мать страуса серовато-коричневого цвета. Она устраивает свое гнездо прямо на песке. Когда она садится на яйца, то кладет свою длинную шею и голову прямо перед собой.